0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас прогуляться по Большой Покровской улице. Напротив Театральной площади стоит самый роскошный доходный дом на этой улице. Его владельцами были крестьянин Кудряшов и мещанин Чесноков. Владельцы фирмы «Торговый дом Чесноков и Кудряшов». На первом этаже размещались самые богатые магазины, где торговали модной одеждой, дорогими винами, французскими духами, фарфором и ювелирными украшениями. Здесь же был самый крупный в Нижнем Новгороде мануфактурный магазин Горшкова и книжный магазин Попова, пользовавшийся особой известностью. На втором этаже находились представительства различных торговых и промышленных фирм, нотариальные конторы, жилые квартиры, а на третьем – доходные квартиры подешевле, но тоже для весьма обеспеченной публики. Фирме «Торговый дом Чесноков и Кудряшов» также принадлежали другие дома на лучших улицах города – Рождественской и Ильинской. В здании Нижегородского областного суда на Большой Покровской проходил процесс по делу сормовского рабочего Петра Заломова, прототип Павла Власова из романа «Горького мать». Первоначально на этом месте стоял губернаторский дом, в котором произошла историческая встреча Пушкина с губернатором Бутурлиным. Когда старый губернаторский дом обветшал, его разобрали. Новое здание в стиле академической эклектики возвели к Всероссийской выставке 1896 года. В нем разместилась гостиница для почетных гостей. Через год после небольших перестроек сюда въехал суд. ДК имени Сверлова – прекрасный образец русского классицизма начала XIX века. Здание было построено для дворянского собрания в 1822-1826 годах. Архитектор Ефимов. Здесь происходили многие значимые для нижегородцев события. Именно тут был зачитан манифест об отмене крепостного права, впервые в Нижнем прозвучал реквием Моцарта, дирижировал Улыбышев, выступал здесь и молодой Балакирев. А нижегородское дворянство чествовало российских императоров. С 1922 года здесь размещается Дом культуры имени Якова Сверлова. В здании сохранился единственный в нашей области колонный зал. Напротив ДК Сверлова стоит двухэтажный дом. В нем началась биография прославленной актрисы, умевшей передать богатый внутренний мир русской женщины Полины Стрепетовой. 4 октября 1850 года у дверей театрального парикмахера Антипа Стрепетова нашли сверток с новорожденной девочкой. Стрепетов дал девочке свою фамилию. С 7 лет она участвовала в спектаклях Нижегородского театра, с 14 лет вела кочевую актерскую жизнь. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. В 1977 году на советские экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман». Герой актера Александра Фатюшина должен был стать одним из основных действующих лиц фильма – мужем секретарши Верочки. С ним было отснято много материала. Например, он каждый вечер приезжал за женой на мотороллере. Но из-за травмы актер не смог больше сниматься. В итоге этот персонаж вообще был убран из фильма. Он только разговаривал с Верочкой по телефону, но озвучивал его Олег Басилашвили. Сам Фатюшин появился в фильме эпизодически, всего на 2 секунды, в сцене изумления, когда в вестибюле появился якобы умерший Бубликов.
3: Вы купили новые сапоги, Вера?
4: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
3: Очень вызывающие.
4: Да.
3: Я бы такие не взяла.
4: Значит, хорошие сапоги надо брать.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. В основе фамилии Данилов лежит имя Данила, которое является разговорным вариантом от церковного Даниил. Именно так называли ребенка во время крещения в честь святого, который становился небесным покровителем человека. Числу святых защитников владельцев имени Данила, а следовательно всех Даниловых, относится, например, пророк Даниил, день его памяти 31 декабря. Святой пророк Даниил в переводе с древнееврейского его имя означает «судья Божий, открывающий от лица Бога его волю», происходил из царского рода. Еще юношей он был отведен в Вавилон в числе пленных, где был взят на царскую службу, жил во дворце и занял высокое положение. Даниил толковал сны вавилонскому царю. Даниловы упоминаются в русских памятниках письменности уже с 15 века.
0: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: И опять мы вернемся к домострою и найдем в нем очень интересные рекомендации и указания, как содержать сам дом, то есть жилые помещения. А уж поскольку мы с вами собираемся в гости в городскую средневековую усадьбу русского города, думаю, нам с вами полезно будет знать, что в доме может происходить. Будем считать, что о нашем визите хозяева уже знают, и они начали к нему готовиться. Вот слушайте. Стол и блюда, и ложки, и всякие суды, в данном случае посуды имеется в виду, ковши и братины, воды взгрев из утра, избу затопив, перемыть и вытерти и высушить. Ну, все понятно. Вот с утра хозяйка или ее прислуга, с чего начинает свой домашний рабочий день. А после обеда и вечера так же. И ведра, и квашни, и корыта, и сито, и решета, и горшки, и кувшины, и корчаги потому же вымыти и выскрести, и вытерти, и высушите, и положите в чистом месте, где пригож быти. Всегда бы всякие суды, всякое чисто была бы и в счете, а по лавке и по двору и по хоромам суды не волочились бы, а ставцы и блюда, и ложки, и ковши, и братины по лавке и по избе не валялись, где устроено быти, в чистом месте лежало бы, а прокинуто ниц. Я переведу на современный язык. И что же это у вас все везде разбросано? Почему валяется не там, где надо? Посуда должна лежать вымытая, вычищенная на своем месте, а не в хоромах, значит, где-то близко у печи. И как? Опрокинуто ниц. А в каком судне, что есть ество и питье, то бы покрыто чистоты ради? А всякие суды с ествою и с питьем и с водою и квашня растворите, то есть когда замешана квашня, всегда бы было покрыто, а в избе и повязано. От чего? От сверчка и от всякие нечистоты. Вот сверчок в доме – обязательная, по всей видимости, принадлежность. Иначе бы здесь было названо что-то другое. Оставцы и блюда, и ложки, и братины, и ковши, и всякие сосуды лучшие. То есть там речь шла о кухонной посуде, возможно, о столовой. И всякие сосуды лучшие. Какие? Слушайте, серебряные, и оловянные, и древянные. Те держати за замком в крепком месте. Вот оно оказывается, что не в серванте и не в горке выставлять на показ, что у меня в доме есть красивой и дорогой посуды, а держать за замком в крепком месте. И коли гости и праздник, при добрых людях вынимать к столу, а после пиру, пересмотрев и перемыть, исчести и опять устроите за замком. Понятно? Вот совсем по-другому рисуется и внутреннее убранство дома, и назначение, и отношение к различным предметам. Мы бы сейчас сказали, ну как же так, если у меня есть дорогая, красивая посуда, она должна быть выставлена, чтобы все видели, что она есть. Нетушки. Вот если гости придут или праздник будет, из-за замка, из надежного места вынем, попользуемся, потом перетрем и снова уберем. И будем только помнить, ага, у меня там за замком лежат то и серебряные, и оловянные, посмотрите, что интересно, и древянные. То есть деревянная посуда, она определенная какая-то категория посуды, она тоже относилась к сосудам лучшим. Ну вот здесь мы можем только гадать, чем же деревянная посуда могла быть лучшей. Можно предположить, но не более того. Может быть, могла речь идти о посуде, орнаментированной или резьбой праздничной посуды, может быть, даже росписью. Ведь не случайно на протяжении нескольких последних столетий традиция расписывать те же самые ложки, деревянную посуду, которую мы знаем как хохламскую традицию, она достаточно устойчива. Даже несмотря на то, что в нашем обиходе эта посуда в повседневном обиходе не используется. Но тех, кто очень любит народные промыслы, такая посуда тоже относится к числу лучших. Я знаю семьи, где по праздникам ее используют в качестве украшения стола, используют на праздничном столе. Смотрим дальше. А в избе стены и лавки, и пол, и окна, и двери, и скамьи, и в сенях, и на крыльце потому же вымыти и вытерти, вымести и выскресть. Всегда бы было чисто и лестница, и нижнее крыльцо. Да перед нижним крыльцом соломы положите, грязные ноги отирайте. И на лестнице не грязнится. Постелить, постелить соломки, чтобы лестницу не пачкать, особенно по осени, когда с грязными ногами в дом пойдут. А у синей войлочек положить, потому ж, грязи для. А в грязной погоде у крыльца солому перенять и грязные, а иные класть, то есть постоянно менять солому грязную, убирать и новую класть. Также и у синей войлок велите, прополоскайте, высушь, опять тут уж положите. Вот здесь тоже сделаем небольшую остановочку. То есть вот в этом перечислении, что нужно мыть, вытирать, выметать, выскребать, чтобы все было чисто, обратим внимание, о чем идет речь. Стены, пол, из мебели лавки, с камьем, и обращу внимание, окна. 16 век. Речь идет не об одном каком-нибудь окне или оконце, об окнах. Окна вымыть, вытерти. Встает вопрос, что же из себя представляли окна, что там нужно было мыть и вытирать. Мы ее пока оставим открытым, вернемся к этому вопросу чуть позже. Перед нижним крыльцом соломы положите. Значит, есть верхнее крыльцо, если упоминается нижнее. Значит, в данном случае речь идет не о маленькой избушке, не о маленьком доме, а речь идет о хоромах, о которых мы с вами говорили и раньше. «И у добрых людей, и у порядливой жены всегда дом чист и устроен, а на дворе и перед вороты, на улице всегда слуги приметают, а в грязь пригребено, а снег зиме пригребают». Ну, это понятно. Время убирается придомовая территория. Вот то, чему сейчас нас призывают наши городские власти – и очень обижаются на то, что мы свою придомовую территорию запускаем и не ведем себя как хозяева. В XVI веке, поскольку домострой относится к этому времени, такого, по всей видимости, не было. Хотя здесь сразу возникает вопрос. Мы по различным источникам и по писаниям иностранцев, и даже по археологическим материалам, мы знаем, какими грязными бывали улицы, и занавоженными, и в распутицу мокрой грязью, и лужами запачканные, назовем это так. Но, тем не менее, по всей видимости, в своей придомовой территории, в границах усадьбы, порядливая жена и добрые люди за порядком-то следили. Смотрите, как соблюдать весь этот порядок. «Всего того и всякой порядни жена смотрела и учила слуг добром и лихом». Далее. «Не имит слова, и на ударите». Во-первых, обращу внимание, что следить за порядком должна жена, то есть хозяйка дома, и учить своих слуг, как нужно делать, и учить добром и лихом. Не понимает слова – разрешено ударить. И увидит муж, то есть хозяин, что непорядливо у жены и у слуг, или не потому о всем, что всей памяти писано, и бы умел свою жену, наказывайте всяким рассуждением и учите». Аще внимает и все потому творит, и на любите и жаловите. Аще жена по тому учению и наказанию не живет, и так и того всего не творит, что все книги писаны, и сама того не знает, и слуг не учит. И на достоит мужу жена своя наказывайте, и ползавите страхом. Дальше. Наедине. Обращаю на это внимание. Не перед слугами, не перед домочадцами, не унижая ее как хозяйку дома, а уча ее наказанием наедине. А далее, как интересно, и наказав, да пожаловите, и примолвите, и любовью наказывайте, и рассуждайте. То есть наказав, не написано как, после этого все равно ее пожаловите. То есть, ну, не то чтобы пожалеть, но приголубить, высказать свою любовь. Никакой ненависти. Это как форма, я бы сказала современным языком, как форма профилактики для нерадивой жены. Терпеливо учить и помнить, что не только лихом, но и добром. И в первую очередь добром. А мужа на жену не гневайтесь, а жене на мужа. Так же всегда жите в любви и в чистосердечии. Ну что ж, я думаю, нам одновременно и вам, и мне захотелось побывать в гостях у такой вот семьи, где муж и жена живут в любви и в чистосердечии, а все, что между ними происходит, решение всех повседневных вопросов чужих глаз не касается. –

0: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Охота на инженера. Год 1611. Январь.
1: Инок, нежданно объявившийся в осажденной крепости, обосновался там, где теперь почти уж никто и не жил, в одной из землянок, вырытых возле Крылашевских ворот. Их прежним хозяевам, крестьянам и посадской голодьбе, нашлось теперь место в сараях, амбарах, банях. Эти хоромы тоже потеряли жильцов. В землянке Савватия был, по крайней мере, очажок. Такие в прошлую зиму сооружали обитатели Крылашевской Украины, пользуясь выбитыми из стены кирпичами. Смоляне, мигом узнав, кто пришел в крепость, помогали иноку. Санька тоже вначале пытался с ним делиться, но тот отказался брать и еду, и дрова. «Сам видишь, дают мне, что потребно. А и так все свое пополам делишь, отрок». Санька вспыхнул, хоть лицо его и было теперь белее стиранного холста. Да, он по-прежнему не оставлял своими заботами Варвару. Но как отец Савватий успел про это узнать? Несколько раз они подолгу беседовали. Крестьянский паренек, некогда пригретый и воспитанный бывшим смоленским воеводой, и когда-тошний друг покойного Дмитрия Станиславовича Колдырева, бесстрашный воин, а теперь усердный молитвенник, вдохновитель и недавний предводитель грозных лесных шишей. «Выслушай, отче», — сказал однажды Санька, «а у меня уж и впрямь за всю войну ни раны, ни царапины даже. Раз досталось, но то от своих. Меня так заговоренным и называют. А ты сказывал, что заговаривать нельзя, грех». «Конечно, грех», — кивнул на это инок. «Православные люди не колдуют. От лукавого это. Я просто молился за тебя, потому как было мне явлено, что судьба твоя особая».
2: «Какая ж такая особая, отче Савватий? Я, конечно, лазутчик, а не мужик простой, что только землю копать да ядра носить может. Мне воевода доверяет. Но другой судьбы, чем у жителей Смоленска, того же мужика с деревянной лопатой, мне не надо».
1: Старик загадочно улыбался в белую бороду, опустив на плечо парнишки свою худую, но по-прежнему сильную руку. «Вот ты спрашивал, откуда в Литве татары?» Об этом Санька действительно как-то спросил Григория, а тот не знал. К Савватию он с таким вопросом не обращался. «Бывали на Руси времена пострашнее нынешних. 400 лет назад ее, Руси-то уж и не осталось совсем. Татары прошли. Города сожгли, князей убили, страну опустошили. Так до самой Литвы дошли, там часть осела. Еще у них свое княжество было под Литвой, Джагалдай. Но это уж много-много позднее, когда татары силу растеряли. А тогда, 400 лет назад, разорвалось ожерелье. Часть русских земель, что на востоке и на юге, осталась под татарами, а часть, что на западе, отложилась к Литве. И тогда та страна стала называться Русско-Литовское Великое Княжество.
2: Это что же, у нас с вражинами литовскими людьми одно государство было?
1: Не были они тогда нам врагами. И еще станут друзьями. Войдут в состав нашей державы братья-литовцы. А тогда, в прежние времена, воинственные литвины поклонялись священным мужам и жили на болотах. Но как с русскими объединились, так православие приняли и души свои спасли. Писать и читать научились, по-русски стали говорить.
2: «Как же так, отче, получается? Там, за стеной, русские?»
1: «Может, и русские есть. Самые знатные люди Литвы, они ведь наши князья были, и потом, как Литва с Польшей слились, православными оставались. И по-русски говорили. А русский, он, запомнив юноша Александр, не по крови, а по вере. По вере русский определяется, да по языку. Сколько кровей-то у нас понамешано. И Гедеминовичи, и Годуновы, и Черкасские, и Романовы тоже из пруссов пошли. А про русского великого князя всея Руси Семена Бекбулатовича не слыхал ли ты? Не слыхал?
2: А правил он почти год, когда государь Иван Васильевич Грозный его за место себя поставил. Русский тот Бекбулатович? Конечно. И притом чингизит, потомок самого Чингиза, великого монгольского хана. А поляки-то, Александр, нам что, не братья разве? Санька недоуменно возрился на Савватия. Ляхи? Так злейшие же вороги наши. Не вороги, но братья наши заблудшие. От одного славянского корня мы. Чех, лех и рус. Так-то, вьюныш. Правда, ссорят нас, истинные наши вороги ссорят. Да учат ляхов нас, русских, ненавидеть и бояться. А нам? Как нам это простить? И Савватий обвел рукой опустевшие землянки. Крылашевская Украина с заснеженными холмиками землянок напоминала кладбище без крестов. Но только знай, придет время, и наступит мир на земле, и все простится. И поляки как равные будут жить в нашей стране. Утвердится царство польское в русском великом царстве. Не скоро, но только через много лет. И будет у всех нас один царь. Недаром же смоляне поляков спасли. Смоляне поляков? Вот поди спроси у фрица, что такое Жальгирис. Он литовский вроде чуток знает. Или что такое Грюнвальд. Это одно и то же, что по-литовски, что по-немецки, и значит «зеленый лес». Только это не лес, а сельцо такое, близ которого была Грюнвальдская битва. Слыхал про нее? Нет? Вот. И ты не слыхал, и другие. А ведь этот подвиг наших предков наиглавнейший. Многие лета назад была Грюнвальдская битва. Сошлись в чистом поле славяне против немцев. И битвы такой земля еще не видывала. Содрогалась земля от тяжкой поступи тысяч конных псов-рыцарей, немецких из Тевтонского ордена и Пруссии, и Австрии, а с ними даже сказывали франкских и даже английских. Дрожала земля под копытами тысяч закованных в броню коней. И ничто, казалось, не остановит эту силу. Рыцарям было за что сражаться. Исход битвы решал, за кем останется Литва и Польша. Стоит победить, и твоими станут широкие пространства, заселенные множеством новых рабов. Обратили псы-рыцари в начале битвы литовскую конницу в бегство. Но в переднюю пешую рать польский король поставил смоленский полк. Смоленск-то был еще под Литвой, и не смогли рыцари смять храбрых смолян. Никто из наших не побежал. Предки всегда неуступчивы были. Почти все под Грюнвальдским сельцом погибли, но никто не отступил. Не отступили смоляне, выстояли. А тут подоспели ратники из Белой Руси, такие же русские, но из западных княжеств. И преломился ход истории. Полегли тевтоны под Грюнвальдом. Кто смертью пал, кто в плену оказался. Пал и не поднялся уж больше их орден. Перестал нависать над Польшей, Литвой и Русью. Захерел, зачах и исчез. Не все Санька понял в этом рассказе. Псы-рыцари. Кто такие? Неужели прямо так, с пёсьими головами? И твердо решил Санька, если когда-нибудь, как-нибудь появится хоть какая-то возможность выучить гешторию, он обязательно это сделает. Но к чему ведет старик? А к чему я это все рассказал? Вот уж не первый век идет великое дело собирания русских земель. Мы с тобой не можем этого видеть. Хотя все, что происходит вокруг, вся смоленская оборона — часть великого дела. Век назад стал русским Смоленск. Будут русскими Минск и Киев, хоть ты, может, и не слышал про такие города. Русь черная, белая, красная, малая и великая. Кому она такая разноцветная нужна? Нужна одна единая Русь святая. И вспомнят тогда русские люди, что она — подножие престола Господня. Старец помолчал и добавил уже спокойным, деловитым тоном. И на этом пути, Санечка, много породеет знаменитых и славных людей. Святые, великие князья, полководцы. Одним из них Иван IV Грозный был. А матушка-то у него как раз из литовцев. Вот как интересно, правда? Голицыны, Мстиславские, Трубецкие, Михалковы, литовского происхождения. Тут опять скажу, русский не по крови,
1: а по вере. И есть другие русские люди, про коих никто потом и не упомнит, но которым предписано совершить некое дело, может, только одно, может, и небольшое, но важное. Поступок, без которого все большое общее дело не состоится. Потому я тебя и отмолил. Так разве ж не все мы Руси нужны? Грустно поднял на старца глаза Санька. А вон, скольких уж нет. Многие думают, что, коли еще одну зиму оборону держать станем, так все тут головы сложим.
2: Многие умрут, Санечка, — покивал старик. Многие. И у каждого свое дело, свой долг. Но у тебя долгов еще на много лет вперед. Так и знай.
1: А другие? — живо встрепенулся мальчик. Гриша, Фриц и... Он едва не спросил про Варю, но отчего-то вдруг постеснялся, хотя давно понял, что старец и так уже все знает.
2: «Каждый исполнит все, что должен».
1: Ушел от ответа Савватий, и его светлые глаза наполнились грустью.
3: «Все умрут?» — похолодел Санька. «Коли так, и я с ними».
2: «А кто тебя спрашивает?» — вновь улыбнулся старец. «Молись за тех, кого любишь, вот тем и поможешь им».
3: «Все умрут?» — похолодел Санька. «Коли так, и я с ними».
2: «А кто тебя спрашивает?» — вновь улыбнулся старец. «Молись за тех, кого любишь, вот тем и поможешь им».

Возле входа стояли двое стрельцов, у одного из которых, как сразу заметил Григорий, была подвязана рука. Разве прежде поставил бы Иван Доводчиков на стражу к самому воеводе раненого бойца? А теперь вот ставит. На стенах нужны те, у кого обе руки работают. Логачевские бездельники из охранных соколов терлись тут же, у воеводской избы, кидали в стенку ножики. Причем все время попадали в один и тот же срез на бревне. Кроме Шейна, в горнице был только Логачев, и Михаил Борисович сам тщательно затворил дверь, едва Григорий с Фрицем вошли. «Лаврентий, изложи. Один пленный поляк рассказывал, будто бы этот француз, или кто он там, в общем, инженер, частенько бывает в шатрах, где живут девицы для развлечений. Откуда такое известие?» Лицо Григория по непонятной причине вдруг окаменело. «Почему я про тот допрос ничего не знаю? Кто переводил?» «А потому что каждому и не положено все знать». Столь же необъяснимо резко ответил Логачев, блеснув очочками. И продолжал уже спокойнее. Тот поляк по-русски разумел. Насколько он про все остальное правду говорил, то неведомо. Но об этом-то чего ему врать? Только вот нельзя сказать наверняка, в какой именно день инженера к девкам занесет. Навряд ли каждую ночь он там веселится. Никакого жалования не хватит. Но к ляхам три обоза подошли. Из-за границы, с продовольствием. Значит, в те шатры вино притащат. Завсегда-то и к позорным девкам своим нагрянут. Шатры эти в конце королевского лагеря. Логачев умолк и сделал шаг назад. «Есть ли еще силы, чтоб снова в гости сходить?» — заговорил Шейн. «Инженер, чтоб башка отворотить?» Больше для порядка уточнил Фриц. Все было и так ясно. «За прошедший год слишком, более всего мы понесли урона от того инженера, который подземные ходы для ляхов рассчитывал. Теперь еще эти пушки. Одну кулеврину наши ядра здорово повредили, ляхи даже не сумели ее оттащить. Вон, так и лежит, рылом зарывшись. А рисковать второй они вряд ли вскоре станут. Прежде попробуют рассчитать расстояние, чтоб сама она могла бить, а из наших пушек ее не накрыть было. Это очень трудно», — покачал головой Фриц. «Если будет много расстояний, то не получается сильный удар ядро, не будет делаться дырка. А ближе мы будем их доставать. Конечно, нужен дистанцентафель. Пушкари на стене их называть тартальки. Но чтобы получаться, надо очень точно считать». «Вот», — усмехнулся Михаил. «То есть, опять же, инженерный расчет требуется. В общем, как ни крути, а надо убрать этого то ли француза, то ли англичанина». «Приходим в польский табор», — сказал Григорий.

Он сможет рассказать про все подкоп, чтоб нам знай, какой места под стены есть опасный. И может знать еще разный секрет. Да, надо его брать живой». Предстоящая вылазка его тоже обрадовала. С нее обязательно нужно вернуться живым. Значит, Григорий будет об этом думать. И это, может, главное. Михаил подошел к друзьям вплотную, положил руки на плечи тому и другому. Живой человек — не кусок тряпки. Его за пазухой не утащишь. И найти Луазо придется за одну ночь. «Когда прикажешь идти, Михаил Борисович?» — спросил Григорий. «Сегодня?» «А это сами промеж собой решайте», — ответил воевода. «Тут многое от погоды зависит. Как ветер, как луна да звезды. Если нынешняя ночь будет слишком ясная...» «Не будет», — заявил Лаврентий. «Облаков нагнало. К вечеру, надо думать, снег пойдет. Ветер слабый, тучи не разгонит. То, что надо. Тогда решено, Михаил Борисович», — сказал Колдырев. «Нынче и пойдем. Сашку отыщем, да и будем собираться». Поклонившись на пороге, они вышли из воеводской избы в сизый от изморози день. На улице не было ни души. Люди отсыпались днем. Так было теплее. Если с утра хоть немного подтопить, то дневной сон не прервется жестокими судорогами, не придется вылезать из-под одеял и тулупов. Днем не умрешь во сне от холода.

0: А вечер действительно выдался безлунный и почти безветренный. Небо еще днем облачное, к закату затянули густые седые тучи. На западе их края ненадолго окрасились бордово-алыми разводами, потом эти цвета растворились в быстро сгущающейся синеве. И сделалось темно. Друзья давно уже привыкли двигаться вблизи крепости почти на ощупь, да и снег своей белизной отражал всякую каплю света.
1: «Прежним путем пойдем?» — чуть слышно спросил у Григория Санька.
2: «Да»,
0: — ответил Фриц.
2: «С фесной дорогой».
0: «Нет», — решительно мотнул головой Колдырев. «Обходным. С той стороны теперь слишком хорошо охраняют. Круг дадим. Их королевскому табору сзади подберемся».
3: «Как раз к тем шатрам прокой-то и сказывал», — невинным голосом уточнил мальчишка.
0: «Про шатры разговор особый. Сперва проверить надобно». Фриц, слишком хорошо знавший своего друга, разом насторожился.
1: «Ты думай, что это есть ловушка?»
0: Он говорил по-русски, чтоб понимал и Санька.
1: «Не думаю». «Нет»,
0: — Колдырев говорил шепотом, и это мешало расслышать его интонации, но обоим друзьям показалось, что он говорит насмешливо.
1: «Просто сомневаюсь».
0: Поначалу, готовясь к вылазке, решили, как и при похищении польского штандарта, просто переодеться в польские костюмы. Но Санька вдруг предложил иное. «Снег-то, — сказал он, — вокруг белый-белый, да и ночь к тому же. Почему бы не изготовить еще и белые накидки, чтоб враги не просто приняли лазутчиков за своих, но и вообще на подходе не заметили их?» Колдырев некоторое время оторопело смотрел на мальчишку, потом проникся идеей и хлопнул его по плечу.
1: «Голова»,
0: — восхищенно сказал он. «И как это мы сами не додумались?»
1: «Да», — согласился Фриц. «А я ведь знал, что северные охотники так поступают, когда зимой выслеживают кабанов. Белые плащи с капюшонами, лежишь на снегу, и тебя вообще не видно. Но почему-то совершенно не подумал, что и на войне можно так же поступать. А ведь зверя обмануть куда труднее, чем человека».
0: Так и поступили. Из белой ткани на скорую руку соорудили себе по накидке до пят и выдвинулись. «Точно ангелы бестелесные», — подумал Санька, когда шел последним. Он не стал рассказывать, что эти хитрые прятательные халаты он не сам придумал, а взял из своего сновидения в ските отшельника. В такой одежде встал перед железным чудищем неведомый Саньке сонный человек.
4: Продолжение следует.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Читаем классику. Александр Сергеевич Пушкин. Станционный смотритель. Часть вторая. Читает народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.
1: На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова. Однако ж выпил две чашки кофе и охой заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и, всякий раз возвращая кружку в знак благодарности, слабою своей рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему 25 рублей за визит, пригласил его отобедать. Лекарь согласился, оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом. Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дуней, то со смотрителем, насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу. И так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расставаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный. Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой угощение. Простился и с Дунею и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении. «Чего же ты боишься?» — сказал ей отец. «Ведь его высокоблагородие не волк, тебя не съест. Прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара. Слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть. Ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился. Но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь. Священник выходил из алтаря. Дьячок гасил свечи. Две старушки молились еще в углу. Но Дуни в церкви не было. Бедный отец на силу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывало. Смотритель пошел домой, ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда. Дуне по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которую он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец, к вечеру приехал он один и хмелен с убийственным известием. Дуня с той станции отправилась далее с гусаром.

Старик не снес своего несчастья. Он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворной. Бедняк занемог сильной горячкою. Его свезли в Эс и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь нагайки. «Правду ли говорил немец?» Или только желал похвастаться своей дальновидностью, но он немало тем не утешил бедного больного. Едва оправившись от болезни, смотритель выпросил у почмейстера отпуска на 2 месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своей дочерью. Из подорожной он знал, что ротмистр Минской ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «А вось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслью прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минской в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться. Рано утром пришел он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде 11 часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глаза, и он дрожащим голосом произнес: «Только, ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость!» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие, — продолжал старик, — что с воза упало, то пропало. Отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею. Не погубите ж ее понапрасну. Что сделано, того не воротишь, — сказал молодой человек в крайнем замешательстве. — Виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения. Но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть. Она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит. Она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она, вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь и, смотрите, сам, не помни как, очутился на улице.

0: Долго стоял он неподвижно. Наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг. Он вынул их и развернул несколько 5- и 10-рублёвых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования. Он сжал бумажки в комок, бросил их на земь, притоптал каблуком и пошел. Отошед несколько шагов, он остановился, подумал и воротился. Но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой, на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего дней через 2 воротился он к Минскому, но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял, да и пошел. В тот самый день вечером шел он по Литейной, служив молебен у всех скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед 3-этажным домом у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером, «Чья, брат, лошадь?» — спросил он. «Не Минского ли?» «Точно так», — отвечал кучер. «А что тебе?» «Да вот что! Барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку. А я и позабудь, где Дуня-то его живет?»
1: «Вот здесь, во 2-м этаже». «Опоздал ты, брат, своей запиской, теперь уж он сам у нее».
0: «Нужды нет», — возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца. «Спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице. Двери были заперты. Он позвонил. Прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» — спросил он. «Здесь», — отвечала молодая служанка. «Зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя!» — закричала ему вслед служанка. «У Авдотьи Самсоновны гости!» Но смотритель, не слушая, шел далее. 2 первые комнаты были темны, в 3-й был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресла, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, на матовые черные его кудри, на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною. Он поневоле ею любовался. «Кто там?» — спросила она, не поднимая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и вдруг, увидев в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно?» — сказал он ему, стиснув зубы. «Что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» И сильной рукой, схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.
2: Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться, но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступиться. Через 2 дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. Вот уже 3-й год заключил он, как живу я без Дуни, и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, Бог ее ведает. Всяко случается, Ни ее первую, ни ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал да и бросил. Много их в Петербурге молоденьких дур. Сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы. Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он 5 стаканов в продолжении своего повествования, но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись долго, не мог я забыть старого смотрителя. Долго думал я о бедной Дуне. Недавно еще, проезжая через местечко Н, вспомнил я о моем приятеле. Я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой, жив ли старый смотритель, никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н. Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо. Холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени, где некогда поцеловала меня бедная Дуня, вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар и что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и 7 рублей, издержанных даром. «Отчего ж он умер?» — спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка», — отвечала она. «А где его похоронили?» «За околицей, подле покойной хозяйки его». «Нельзя ли довести меня до его могилы?» «Почему же нельзя?» «Эй, Ванька, а полно тебе с кошкой возиться? Проводи-ка барина на кладбище, да укажи ему смотрителеву могилу». При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу. «Знал ты, покойник?» — спросил я его дорогой. «Как не знать? Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало, царствие ему небесное, идет из кабака, а мы-то за ним. Дедушка, дедушка, орешков! А он нас орешками и наделяет. Все, бывало, с нами возится». «А проезжие вспоминают ли его?» «Да ну, они мало проезжих. Раз заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу». «Какая барыня?» — спросил я с любопытством. «Прекрасная барыня», — отвечал мальчишка. «Ехала она в карете в 6 лошадей с 3 маленькими борчатами, и с кормилицей, и с черной моською. А как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: сидите смирно, а я схожу на кладбище. А я было вызвался довести ее, а барыня сказала: я сама дорогу знаю, и дала мне 5 серебром. Такая добрая барыня». Мы пришли на кладбище. Голое место, ничем не огражденное. усеянные деревянными крестами, не осененными ни единым деревцем. Отроду не видал я такого печального кладбища.
0: «Вот могила старого смотрителя», — сказал мне мальчик, вспрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом.
2: «И барыня приходила сюда?» — спросил я.
0: «Приходила», — отвечал Ванька. «Я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром. Славная барыня».
2: И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о 7 рублях, мною истраченных.

Повесть Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» читал Народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Один маленький червячок. Однажды, давным-давно, на одной из голландских верфей строился корабль. Для киля, или для основной балки, которой прикрепляются ребра, нужно было найти хорошее, длинное, крепкое бревно. В грудах леса, сложенного на дворе верфи, двое рабочих нашли одно, казавшееся на первый взгляд подходящим. «Вот», — сказал один из них, — «хорошее бревно, возьмем его». Но другой внимательно осмотрел бревно и покачал головой. «Нет», — возразил он, — «это не годится». «Почему?» «Видишь здесь маленькую червоточину?» «Это признак, что черви уже завелись тут». «Вот пустяки, что значит такая маленькая червоточина для такого громадного прочного бревна? Ее едва заметишь. Возьмем». Они немного поспорили, наконец, более осторожный уступил. Бревно взяли, наконец, более осторожный уступил. Бревно взяли и сделали из него киль нового корабля. Несколько лет благополучно плавал по морям новый корабль. Он был легок, прочен и не боялся бурь. Все любовались им. Но в один прекрасный день, в совершенно ясную и тихую погоду, он вдруг без всякой видимой причины пошел ко дну. Когда в море спустились водолазы, чтобы осмотреть его, то нашли, что дно корабля поедено червями. За годы плавания черви размножились и источили все дерево. Маленькая червоточина оказалась роковой для громадного судна. Так происходит и в душе. Об этом говорит нам притча. Один червячок страсти, если его не истребить вовремя, может размножиться в громадном количестве, порождая новые пороки, захватывая все стороны души и подтачивая ее здоровые ткани. Причина этого – в ослаблении веры. Побежденный одним грехом, воля теряет силу сопротивления и легко уступает другим.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Утро солнечного выходного дня в главном городе Воскресенского Благочиния началось с бодрого колокольного звона. Уже в 14-й раз фестиваль «Антониевские перезвоны» собрал звонарей и гостей мероприятия у храма святого преподобного Антония Великого. В фестивале участвовали звонари из Москвы, Владимира, Мурома, Суздаля, Твери и Нижнего Новгорода. С открытием праздника собравшихся поздравил благочинный Воскресенского округа протоиерей Александр Долбунов.
2: Это возрождение той традиции, которая наполняет сердце человека, наполняет душу человеческую. Я всех вас поздравляю с этим хорошим, красивым праздником. С пожеланием, чтобы сегодня мы с вами напитались благодатью свыше и от слышания колокольных звонов, потому что сегодня мы услышим не только один звон, перезвон или призвон, но многие разные мелодии, которые будут наш слух радостью наполнять.
1: После окончания божественной литургии в Антониевском храме звон колоколов на колокольне подхватили звонари-участники на фестивальной площадке в Парке Победы недалеко от храма. Там проходили репетиции участников перед выступлениями, а также импровизированные мастер-классы. В этот день позвонить в колокола могли все желающие. Были и те, кто прямо в этот момент с ними только познакомился. Опытные звонари делились секретами красивого звона с начинающими. Участники фестиваля рассказали, что колокольный звон – это искусство, в котором соединяются молитва, традиция и мастерство, а также музыка и точные науки. Помимо практики, звонари также изучают историю колокольного звона, его виды и устройство колоколов. Сергей, участник фестиваля из Нижнего Новгорода, рассказал о том, что самое сложное в звонарном искусстве.
3: Поначалу это было не терять ритм, самое сложное. Большая концентрация. Не торопиться, потому что если торопишься, у тебя ничего не получится. Надо сосредоточиться и сконцентрироваться на звоне.
1: Ведущим фестиваля выступил руководитель Нижегородской школы колокольного искусства Алексей Кафанов. Кстати, в этой школе обучаются не только дети, но и взрослые. Алексей рассказал, с чем связано возрождение интереса к колокольному звону.
4: Мне кажется, люди созрели немножко для познания своей истории, тянутся к истокам. А, соответственно, где как не в церкви, и одно из каких-то таких символов церковных искусств – это колокольный звон. Это и молитва, это и человек, здесь все сплетается, и как-то люди обретают себя, голос души, голос русского неба через это.
1: На концерте звучали не только колокола, но и их древние предшественники – инструменты под названием била. Между выступлениями звонарей на сцену с песнями выходили воспитанники православного детского сада имени преподобного Серафима Саровского. А параллельно для гостей фестиваля на площадке перед храмом проходила увлекательная программа и мастер-классы, в том числе по росписи деревянных колокольчиков – символов фестиваля. Фестиваль «Антониевские перезвоны» в очередной раз показал, как передается из рук в руки живая традиция голоса России. Ольга Ковалева, служба информации «Радио

0: эфире «Радио Образ».
1: Что за роскошь, что за смысл? Какой толк в каждой поговорке нашей? Что за золото? Говорил Александр Сергеевич Пушкин. В передаче «Вековая мудрость в одной строке» вас ждут пословицы о России, о столице нашей Родины, о русском мире и русском характере. Никогда Россия ярма не носила. Кто в Москве побывал, тот всю Русь повидал. На Руси святой каждый кустик свой. Пословицы и поговорки не случайно называют кладезем многовековой мудрости нашего народа. В этих малых жанрах фольклора огромный опыт множества поколений. Проверяйте себя на знание русских пословиц вместе с ведущими программы, заслуженным артистом России Владимиром Ганиным и Анастасией Шохиной.
0: Вековая мудрость в одной строке.

0: Читаем классику.
1: Погрузитесь в тонкую, щемящую атмосферу чеховского рассказа «Дом с мезонином», в историю, где любовь едва успевает раскрыть крылья, чтобы тут же разбиться о стену чужих убеждений. Этот рассказ о том, как легко потерять то, что по-настоящему дорого, и как горько потом возвращаться к воспоминаниям о несбывшемся. «Дом с мезонином» – один из известнейших рассказов Антона Павловича Чехова, прозвучит в программе «Читаем классику» в исполнении Олега Демина 21 и 22 сентября в 10 часов утра.
2: Слушайте в эфире «Радио Образ» программу «100 лет тому назад». В ней мы отматываем время на 100 лет назад и рассказываем вам о том, что писали нижегородские газеты в прошлом веке. Это подлинные новости и публикации из старинных газет, порой откровенно пропагандистские, зачастую наивно-романтические, иногда даже не очень грамотные, но, как правило, искренние и человечные. Из программы слушатели узнают о том, что интересного и любопытного происходило тогда в нашем городе, стране и мире. Все, что волновало людей прошлого века. В эфире «Радио Образ» по понедельникам в 11.10 и 17.10. Повтор по четвергам в это же самое время. Настраивайте приемник на 98 FM для того, чтобы прикоснуться к истории и окунуться в то, чем жили люди 100 лет назад.
3: «Радио Образ». Арзамас, 104.2 FM. Саров, 92.2 FM. Павлово, 106.7 FM. Выкса, 95.8 FM. Нижний Новгород, 98.0 FM.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Осень – это сезон посадок, и у нас продается огромное количество посадочного материала. Часто бывает, что вовремя этот посадочный материал не раскупается, и в октябре большущие скидки на этот посадочный материал. Очень хочется с этими скидками купить. Как правильно посадить, что предпочесть с открытыми корнями, с закрытыми корнями. Тут очень много вопросов возникает, я постараюсь сейчас ответить на них. Во-первых, до какого времени можно сажать эти растения? Вы знаете, точных сроков назвать сейчас нельзя, потому что настолько у нас бывает разная осень, и с очень длительным таким потеплением в октябре, даже в ноябре, то есть это как раз время, в течение которого еще растения как-то могут адаптироваться. Поэтому смотрите по погоде. Ну и если уж растение куплено со скидкой, я думаю, можно рискнуть и посадить в достаточно поздние сроки. Теперь какой посадочный материал выбирать? Все зависит от качества этих саженцев. Вы должны, конечно, осмотреть. Если с открытыми корнями, то я бы советовала, чтобы эти корни были очень свежие, в глиняной болтушке. То есть везут их до последнего буквально из питомников, потому что знают, что садовод народ жадный, покупают. Если же это залежавшийся уже какой-то товар, привезли, не продали, и вот это вот уже открытые корни долго находятся, их, знаете, их можно узнать. Вы подойдите и немножечко так согните этот корешок. Если он ломкий, не берите однозначно. Даже со скидками не берите. Лучше предпочесть чуть подороже, но с закрытой корневой системой, то есть в контейнере. Такие растения в контейнере очень хорошо приживаются даже при поздней посадке. Тут есть один нюанс, как правильно посадить. Осенью не всегда бывает комфортно в саду, холодно, хочется все сделать быстрее. Мы маленькую ямку выковырили лопатой и воткнули туда вот этот саженец, лишь бы корневой ком туда вошел, в эту лунку. Вот это абсолютно неправильная посадка, потому что при наступлении морозов, ну, достаточно уже таких серьезных, вот этот корневой ком, бывает, что его просто выпирает из земли. То есть края ямы начинают расширяться, они выдавливают ваш корневой ком из земли. Поэтому ямку делаем просторную, и вот эти все промежутки заполняем рыхлой и желательно плодородной почвой. Вот тогда будет правильная посадка. Обязательно проливаем очень тщательно, даже если стоит влажная погода. Это нужно для того, чтобы земля хорошо там в яме провалилась, везде все пустоты закрылась, чтобы наши корни не образовались в какой-то воздушной камере, где они будут плохо себя чувствовать. Они должны прорастать в эту почву быстрее, а у нас там вместо почвы где-то воздух будет. Поэтому проливаем очень аккуратно. Пролили, посмотрели, куда у нас провалилась эта земля, и туда земельки еще добавили. А сверху уже закрыли сухой почвой, чтобы не образовалась корка. Дальше. При поздних посадках наши растения не успевают хорошенько зацепиться за почву. И в ветреную погоду высокие саженцы у яблони, у черешни, у груши, они могут просто-напросто завалиться. Обязательно ставьте колышек, обязательно. Если вы совсем уж поздно решили приобрести саженцы, то тогда не сажайте, а прикапывайте вот эти растения. Почему? Потому что корни не успеют зацепиться за землю, не успеют напитать растение влагой, оно будет иссушаться зимой. На ветру, особенно на морозе, оно будет иссушаться. А если оно будет под снегом у вас находиться, то вот этого иссушения не произойдет. А весной вы уже спокойно и хорошо, тщательно посадите свое растение. Осенью очень хорошо сажать хвойные виды. Я была в одном питомнике, там принципиально не выкапывают хвойные растения из земли. Там у них большие посадки, то есть с открытой корневой системой. Люди просят весной, да я буду отливать, да я буду хорошо ухаживать. Они не выкапывают весной, только осенью. Именно из-за того, что осенью у нас более влажная земля, осадки и более влажный воздух, и хвойные растения очень хорошо адаптируются. А вот весной жарко и сухо сразу наступает, и вот с открытыми корнями хвойные растения весной очень часто гибнут. Поэтому если собрались посадить хвойные виды, вот осенью это самое лучшее время.
0: Ошибки садоводов.
1: Ошибки при посадке растений осенью, особенно с открытой корневой системой. Очень любят сыпать минеральные удобрения в яму, да еще в таком большом количестве. Дорогие друзья, я бы не советовала это делать, потому что растения могут получить ожог. Химические удобрения можно насыпать в нижние слои ямы с тем расчетом, что когда ваш саженец уже окрепнет и пустит корешки, он сам найдет там эти удобрения, которые вы ему положили. А близко сыпать, тем более, знаете, как иногда делают, поставят уже корешки в яму и вокруг насыпают вот эти минеральные удобрения. Вот этого делать не стоит. Лучше потом уже этот саженец хорошо подкармливать и давать уже с растворами вот эти все минеральные подкормки. Точно так же обстоит дело с внесением навоза. Если навоз недостаточно перепревший, то он точно так же может обжечь нежные молоденькие корешки, особенно с открытой корневой системой.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: «Позови меня тихо по имени».
0: Автор.
1: Поэт Виктор Пеленегре, композитор Игорь Матвиенко.
0: Песня «Позови меня тихо по имени» была написана поэтом Виктором Пеленегре и композитором Игорем Матвиенко. Изначально текст был написан для другого исполнителя. Он предназначался для сериала «Граница», таежный роман, но в итоге был доработан и стал хитом группы «Любэ», которая исполнила эту песню и выпустила на альбоме под названием «Полустаночки».
1: Исполняет группа «Любэ».

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Герой нашей сегодняшней программы довольно молод. Ему всего чуть больше века. Есть маленькие образцы, есть огромные, есть домашние, есть заводские. Но задача у них одна – сушить. И сегодня мы будем разбирать историю фена. В 1900 году немецкая компания Sanitas представила публике свое новое изобретение. С виду конструкция больше походила на крупную консервную банку. С одной стороны у нее была деревянная ручка, с другой – стальная трубка. Прибор был похож на садовую лейку. Но внутри конструкции был двигатель внутреннего сгорания. Он нагревал стальную спираль, а горячий воздух пропеллер выдувал через трубку. Первый фен во время использования необходимо было держать от волос на расстоянии вытянутой руки. И не потому, что так лучше сушились волосы, а в целях собственной безопасности. Температура воздуха из фена доходила до 90 градусов Цельсия. Волосы при таких температурах могли просто воспламениться. Вся конструкция фена весила почти 2 килограмма. А само название «фен» появилось от наименования ветра «фен», который несет с гор в долину сухой и теплый воздух. Были и другие варианты – «бриз», «лорелея», но из всех названий прижился только «фен». В толковом словаре немецкого языка слово «фен» до сих пор имеет два значения – климатическое и бытовое.
2: Интересный факт. Имена ветров очень часто используются для названий фирм и продуктов. Например, теплый северо-восточный ветер «Бургузин», переменчивый «бриз», холодный северо-западный ветер «Мистраль», восточный ветер «Зефир».
1: Стоит отметить, что фен тогда стоил 39 марок. Для сравнения, поход к дорогому парикмахеру обходился примерно в 2 марки. Несмотря на стоимость, первую партию фенов раскупили за считанные недели. Конечно, он ведь мог высушить волосы всего лишь за 5-10 минут. И не забывайте, что никаких коротких стрижек у женщин тогда не было. У всех были длинные волосы.

0: До того, как появился первый фен, женщины могли сушить волосы при помощи специальных печей. Некоторые дамы не боялись даже открытого огня, который мог перекинуться на голову. И все это ради красоты. Поэтому фен, безопасный и надежный, пришелся как нельзя кстати.
1: История вещей. Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». В центре нашего внимания одаренные в разных сферах люди, истории которых вдохновляют и не дают нам забыть евангельскую притчу о талантах,
2: которые, как известно, не стоит взрывать в землю. Каждый из нас получает от Бога свои дары, но получить дар недостаточно. Нужно его максимально развить, проявляя при этом упорство, терпение и решительность, то есть некое дерзновение. Именно поэтому наша программа разделена на две части – дарование и дерзновение.
1: И сейчас мы сразу же перейдем от теории к практике. Все, что сейчас нужно, просто слушать. Слушаем.

0: дарование.
1: Дорогие радиослушатели, прямо сейчас вы прослушали небольшой отрывок из песни «Веночек». Это музыкальное сочинение нашей сегодняшней героини, и ее дар очевиден – это создание музыки. Потому что она никто иной, как композитор. Вот такой удивительный дар, в котором сочетается умение слушать, умение слышать, в том числе некую внутреннюю музыку внутри себя. И самое главное – умение это воплотить, чтобы тронуть людские сердца.
2: Итак, мы приветствуем в нашей студии сегодня нижегородского композитора, музыкального педагога, победителя международных и всероссийских конкурсов Ольгу Веденкину.
1: Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
1: Ваши произведения, в частности, лирические песни, колыбельные, звучали на радиообраз задолго до того, как вы к нам пришли. И сегодня мы поговорим и об этих музыкальных композициях, и о многих других, ведь мир музыки – неисчерпаемая тема. Это воистину Божий дар нам, людям. Всего 7 нот, а какое многообразие форм. Как много произведений с разным настроением, тональностью можно из мира идей, как говорят философы, проявить здесь, в наш реальный мир, чтобы красота стала осязаема для людского слуха. Как сочинитель, как создатель музыки, мне кажется, вы знаете об этом все.
2: Как известно, все идет из детства, и мы знаем, что у вас музыкальная семья. Хотелось бы услышать от вас, как начался ваш путь в музыку.
3: Ну да, совершенно верно. Мой путь в музыке начался, в общем-то, в 6 лет, когда меня перевели в музыкальную школу, в подготовительный класс. И да, действительно, семья у нас была довольно музыкальная, хотя не все имели музыкальное образование. Дело в том, что я выросла в доме моего дедушки. Это реально был его дом, который он построил своими руками. Дед был довольно компанейский человек, поэтому дома всегда было много гостей. Собирались за столом, пели песни, дед играл на гармошке. Песни пели все, пели гости, пели родители, мои тетушки очень любили петь песни. Поэтому музыка, она существовала вот для меня, наверное, вот в таком ключе, в таком качестве.
2: Ольга, извините, да. А вот этот дом, где он был, вы нижегородка?
3: Да, да, да, в Нижнем Новгороде. Да.
2: Нижний Новгород.
3: Это район, который называется Мыза.
2: Угу. Мыза, Мыза, да, конечно, да, всем, да, нижегородцам он известен.
3: Да, да, да. Там был такой частный сектор, улочки, переулочки. Вот на одном из таких переулочков как раз стоял вот этот домик.
2: Ну, в общем, я так понял, что как минимум у вашего дедушки был талант еще и, видимо, как строитель, да, создатель своего собственного дома,
3: да,
2: кроме,
3: да,
2: музыкального.
3: Но он был инженером вообще,
2: инженер
3: по образованию.
2: Но,
3: да,
2: увлекался музыкой, не имеет профессионального,
3: да, это было как хобби.
2: Хобби.
3: Вот. В семье у моего деда, да, и моей бабушки, у них было 3 дочерей, 3 сестры. Все 3 сестры получили музыкальное образование в музыкальной школе. Все играли на каких-то инструментах музыкальных, на фортепиано. Мама училась на аккордеоне. Вот. Поэтому совершенно логично то, что у нас с сестрой отдали музыкальную школу. Но сестра была постарше, поэтому она там оказалась пораньше. Глядя на старшую сестру, я тоже захотела обучаться музыке. Ну, для меня музыкальная школа — это был особенный мир, потому что там находились мои любимые преподаватели, к которым мне всегда хотелось приходить. Это мои преподаватели по фортепиано, но особенно преподаватель по сольфеджио. Как ни странно, обычно дети очень не любят этот предмет в музыкальной школе. Для меня же это был, наверное, самый любимый предмет музыкальной школы, куда я просто с удовольствием ходила. Наверное, еще от преподавателя, конечно, зависит. Замечательная Елена Александровна Гинзбург, она до сих пор работает в 7-й музыкальной школе. Я считаю, что это преподаватель просто от Бога. Человек, который просто может на пальцах объяснить, разложить и, в общем, научить кого угодно своему предмету. Вот. А когда я перешла в 1-й класс, как-то просто увидела объявление, что идет набор в класс композиции. Я даже не помню, понимала ли я, что это такое, но я сказала маме, что я хочу туда пойти. Вот, как-то так получилось. Дело в том, что тогда 1-й год работал на школе Андрей Валерьевич Зеленский, замечательный композитор, очень интересный человек. Для меня это действительно были очень интересные занятия. Я даже помню такой смешной эпизод, по-моему, 1-й там или 2-й занятие, наверное, я пришла к нему, и он мне рассказывает, а я такая кнопка, значит, мне 7 лет, и маленькая, и он мне рассказывает, вот, там, представляешь, вот у нас тут ноты, там белые клавиши, черные клавиши, а нот у нас всего там 7, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, а сколько, значит, вот, типа, музыки, сколько можно сочинить музыки, а я так сижу, а у меня, ну, немножко такой математический склад ума, я так, видимо, прикинула так, навскидку,
0: сколько?
3: Так говорю.
0: Сейчас скажу.
3: Я говорю, ну, 7 нот, ну ведь скоро же закончатся все сочетания. Это было, конечно, занятно.
1: То есть получается, что первые попытки сочинительства были в 7 лет и под руководством сразу такого маститого наставника?
3: Ну, не совсем. Меня как-то вот муж спросил, говорит, ты можешь вспомнить, что ты очень любила делать в детстве? И я вот вспоминаю себя маленькой, да, вот возраст садика, наверное. Я очень любила сидеть на крылечке нашего дома, дедушкиного дома. У нас там было крылечко, на нем были ступеньки деревянные, замечательные ступеньки, на которых проходили целые жизни, там разворачивались сюжеты там, кукольной жизни, игра в съедобное и несъедобное. В общем, там много всего происходило. В том числе я любила там просто сидеть и петь песни. Вот так просто в воздух. Просто смотреть на то, что происходит вокруг. И...
2: Собственного сочинения уже...
3: Да, ну, то есть это вот какой-то вот поток просто сознания, который вот, ну, как-то вот таким образом себя проявлял. И, наверное, вот это вот ощущение, я когда вот её вспомнила, я поняла, что я, наверное, до сих пор вот такая девочка, которая сидит на ступеньках дома, и вот этот поток какой-то, да, звуковой, он вот
0: улавливает
3: через...
0: Улавливается,
3: да, и звучит вот в этом мире, наверное, так.
2: У вас была музыкальная, вы из музыкальной семьи, а вот были какие-то другие увлечения детства, которые, ну, может быть, возникали какие-то мысли, что, может быть, заняться чем-то другим, в театральную студию пойти, или вот было никаких сомнений, что она только музыкальную школу, и всё?
3: На самом деле, да, конечно, были. Конечно, были. Я, например, очень любила рисовать в детстве. И я любила придумывать разные истории и оформлять их в книжке. То есть у меня были такие вот... Вот есть такие книги художников, да, вот сейчас делают, художники рисуют, и там создают тексты и оформление. А я в детстве тоже вот этим увлекалась. Так у меня были мои, естественно, детские книжечки там. Я уже не помню, стихи, не стихи, но какие-то вот...
1: Какие-то истории, сюжеты.
3: Какие-то, видимо, истории, да. Да-да-да. Потому что жизнь в частном доме, она, в общем, провоцирует на несколько особое восприятие мира. То есть более, наверное, чуткое отношение к природе, к каким-то вот природным явлениям. И мне это до сих пор очень близко. Я очень люблю находиться на природе, слушать природу, ловить вот эти вибрации, которые вокруг нас находятся, наблюдать. Я очень люблю птиц. И я помню совершенно точно, что вот мои вот эти детские истории, они были про птиц, например, да? То есть с ними какие-то приключения происходили. Я помню, что я их рисовала там. Ну, то есть это вот действительно было такое. И поэтому, да, мысли закрадывались и закрадываются, честно скажу, до сих пор.
2: Сейчас не сидите на крыльце, не рисуете.
3: Ну, сейчас крыльца нет. Нету крыльца, да, поэтому приходится так без него обходиться. Вот, но как бы позывы такие есть. Потом мне всегда хотелось петь, естественно. И вот Анастасия меня тут спрашивала, да, по поводу пения. То есть я себя не считаю певцом. И я не считаю, что я хорошо пою на самом деле. И я просто думаю, что этот талант, он еще просто не раскрыт. Ну, думаю, что у меня еще есть время для того, чтобы этим заняться.
1: Оля, очень приятный у вас голос. Если задать вопрос, с какого конкретного возраста вы начали сочинять музыку, или, так скажем, первые осознанные музыкальные произведения написали, когда это было и о чем? О чем оно было?
3: Первое произведение мы стали писать, записывать, да, как раз в классе композиции, потому что композиция — это как раз работа уже с текстом. Да? Это не просто... поток, который несется.
1: Как интересно, я думала, мир намного проще.
3: Да. Здесь есть как бы другая сторона у этой работы. Да? Одного потока недостаточно. Важно этот поток немножко усмирить, структурировать, да, привести в некий порядок и, ну, разложить его по полочкам для слушателя, для исполнителя, записать. Вот. И первые пьесы, конечно, мы сочиняли вместе с преподавателем. Это не совсем такое самостоятельное творчество было. Наверное, в классе в третьем или во втором я помню, что написала песенку. Вот она была уже более-менее самостоятельной. Песенка на стихи Фета. Звучала она примерно так. «Мама, глянь-ка из окошка, значит, вчера недаром кошка умывала нос. Грязи нет, весь двор одела, посветлела, побелела, видно, есть мороз». «Видно, есть мороз». Ну, какая-то такая песенка. И более того, с этой песенкой мы ходили на радио. То есть у нас даже была какая-то передача на нашем нижегородском радио. Наш преподаватель водил своих учеников, рассказывал про себя, про своих учеников. И вот мы там демонстрировали свои таланты. И вот там мы эту песенку записывали. То есть где-то в архивах нашего нижегородского радио она есть.
2: То есть на радио как минимум второй раз уже.
3: Да.
2: Не первый раз.
3: Вот.
2: И более того, песни, соответственно, прозвучала тоже.
3: И потом с этой песенкой, кстати, я участвовала в конкурсе. Был у нас такой нижегородский конкурс под названием «ШКАП». Школьный конкурс авторских произведений. И я помню, что мне не дали никакого места, но я получила особенный приз. Приз как самому юному участнику конкурса. Мне было лет 9 или 10, и мне подарили такую замечательную матрешку. Она огромная, там штук 9, наверное, в ней было маленьких матрешечек. Она мне до сих пор жива, я до сих пор на нее смотрю. Это как вот, ну, не знаю, такой символ, наверное, такого первого, ну, успеха,
2: первой
3: не успеха,
2: победы,
3: но
2: первого, да.
3: Ну, первого какого-то выхода в мир, наверное, со своим произведением. Вот.
2: Недаром мы вспомнили кошек, видимо, сегодня, да, потому что я знаю, что вот у Ольги есть замечательная детская песня, которая называется «Апельсиновые кошки».
4: Вообще у Ольги такие позитивные песни, и они, когда их слушаешь, потом еще долго-долго их поешь.
2: Вот, Ольга, расскажите, пожалуйста, как появилась песня с таким необычным названием «Апельсиновые кошки»? Вы тоже ее в детстве написали уже в более в старшем возрасте, для кого, как?
3: Ну, эту песню я написала, конечно, уже во взрослом состоянии. Я тогда работала в студии «Музыка НН». Вот вы знаете, так иногда бывает, меня спрашивают, там, а вы помните, как вы это написали? А вот я не помню.

0: написано, да, чтобы как-то погрузиться в эту атмосферу. И потом вот пришла идея как раз-таки использовать в фонограмме «Ава Мария» использовать оригинальный григорианский хорал, то есть средневековую молитву оригинальную. И она как бы является таким базисом или, можно сказать, триггером, да, который создает новые слои звучания вот этого текста. И мы можем ее сейчас послушать.
1: С удовольствием.

0: В нашей второй части передачи «Дерзновение» мы говорим о том, что любой талант в определенном смысле должен уметь прокладывать себе путь. Ольга, вами написано множество замечательных произведений. Каким образом они прокладывают путь к своему слушателю?
1: На самом деле это очень сложно. Так же, как не просто найти своего слушателя, не просто найти и своего исполнителя. Когда я делала авторский концерт год назад, у меня было около 19 исполнителей, участников концерта. Концерт шел час. И все эти исполнители, они, в общем-то, я могу сказать, что это мои друзья, потому что они играли этот концерт на чистом энтузиазме. Так бывает не всегда, честно говоря. Но в настоящий момент для композиторов появляются какие-то возможности. Есть различные проекты, в которых можно участвовать. Есть различные open-call, конкурсы, куда можно подавать заявки. И при определенном везении, при определенном при наличии таланта есть возможность участвовать вот в этих мероприятиях. Например, весной проходил такой проект «Голос как инструмент». Московский ансамбль вокалистов «Encaged» проводил вот такое мероприятие. То есть композиторы писали для этого ансамбля произведения, они их исполняли на финальном концерте. Я вообще в этом году довольно много участвую в различных лабораториях, опен-колах, то есть стараюсь куда-то выезжать из Нижнего Новгорода, потому что надо расширять, скажем так, границы, надо расширять свой кругозор. И, конечно, участие вот в таких мероприятиях, оно дает возможность и прозвучать, оно дает повод создать что-то новое. В этом году я, например, еще участвовала в театральной лаборатории в Перми. И для меня это тоже такой очень поворотный момент, потому что по результатам этой лаборатории мы будем делать проект, небольшой спектакль для ребятишек. То есть там такой спектакль 3+. Вот. Но это музыкальный спектакль, и я буду, то есть, буду писать музыку.
0: Ольга, спасибо вам за ценные советы. И сейчас мы подходим к нашей любимой рубрике. Она называется «Подарок».
2: Подарок.
0: Дорогая Ольга, желаем вам от души всегда находить красивые мелодии и продолжать постигать душу музыки. И наш небольшой подарок — это стихотворение, которое посвящено вам. Оно называется «Композитор». Ноты, звуки, пальцы, смыслы, вдохновенье нотный стан. И скользят изящно, быстро руки над созвучием гам. Композитор — это чутко, эфемерно, и легко. Композитор — это чувство, что озвучивать дано. Божий дар и дар бесценный Иоганном, Амадеем сквозь века благословенный дан и вам, чтоб были близко ноты, звуки, пальцы, смыслы.
1: Спасибо большое, Анастасия.
0: Надеюсь, вам понравится.
1: Да, очень красивое стихотворение на самом деле. И я прям даже вот хочу его дома как-то повесить перед собой, на рабочем.

0: на рабочем столе для того, чтобы вдохновляться вот этими словами ежедневно и поддерживать вот этот огонь и дух уверенности, да, вот, который очень важен для творческого человека.
1: И вот сейчас мы попросим ваш ответный подарок.
2: Для нас и наших радиослушателей.
1: Людей, да, очень, очень важна мотивация ваша, чтобы их огонь-то нам надо поддержать.
0: Если нужно дать совет творческим людям, да, наверное, я бы посоветовала быть уверенным в себе. Всегда не сомневаться, всегда идти вперед, не останавливаться. И когда градус ответственности начинает зашкаливать, нужно в себе... Ну, я, по крайней мере, говорю себе такую фразу. Это эксперимент. И это немножечко дает большую свободу, потому что творчество — это действительно большой эксперимент. Мы никогда не знаем, получится у нас что-то или не получится. И что вообще получится? Вот это большая загадка. Надо всегда давать какую-то вот свободу себе и не бояться ошибок. В этом году меня позвали преподавать композицию в музыкальном училище.
1: То есть это еще одна грань вашего таланта.
0: Как раз вот своим студентам, я как говорю, они вот приходят на первые занятия, очень неопытные еще, очень зажатые, и для них вообще непонятно, что это за предмет такой, а они обязаны на него ходить. Я им сразу сказала, это эксперимент. То есть, ребята, вы не переживайте, мы с вами просто экспериментируем, мы исследуем. Наверное, с такой позиции надо действительно подходить к творчеству.
2: Не бояться исследовать, творить.
0: Не бояться исследовать и творить.
2: Спасибо, Ольга, вам за ваш совет. Мы постараемся ему следовать. Напомним, что у нас сегодня в гостях была композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ольга Веденкина. Спасибо вам, Ольга, что пришли к нам в гости на радио «Образ». До свидания. До новых встреч.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева, от тяжких и лютых меня спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей меня смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышление о Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Деву душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, всяво можеши, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, я тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице едино преснодево, и ныне и присно и во веки веков, аминь, надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобство всякого избавляемся».

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разреши мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлеяка спасла есть, самся издав смерти. Тлением смертью моя есть сество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица, и ныне нас от страстей и бед спаси. И ныне присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая. Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, во утробую девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительнице, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: таким.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тя поем во всех.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия во здравие притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши ту яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудным заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не има бобо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

0: Евангелие от Иоанна.
1: Глава 15. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, то я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же приедет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мне бы хотелось поговорить об одном святом, имя которого практически неизвестно никому из нас. Но известно мне, поскольку этот святой является одним из святых, который связан с моим родом. С моим родом, происходящим из Вологодской области. И, обращая на него внимание, прежде всего на своих родственников, которые носили имя этого святого, я, конечно, обратил внимание и на этого святого. И сегодня речь пойдет про священномученика Айфала Персидского. Я подчеркну, что имя это неизвестно никому из нас сегодня, потому что такие имена, как Айфал, они ушли далеко в историю. Мы больше так не называем своих детей, потому что у нас нет традиции называть детей по именам тех святых, в день которых рождается ребенок. Тем не менее, я хочу сказать про себя, например, про свой род, что Айфалом звали моего прапрадеда, который служил в Вологодской губернии, в селе Вотча, и был дедом моей бабушки, о котором она рассказывала, как о своем любимом деде. И что самое главное, он был священником прихода в селе Вотча. И поэтому я обратил внимание и на это имя, и на этого святого. И я думаю, что если каждый из нас покопается в своей родословной, поищет, посмотрит, то найдется не один человек с удивительными именами, которых мы не знаем, но с которыми связаны не только наши родственники, но и святые, в честь которых их называли. И вот сегодня, обращаясь к священнику Айфалу Персидскому, я, с одной стороны, обращаюсь к мученику, о котором мы сейчас поговорим, и о котором мы должны знать, потому что его подвиг был действительно очень значимый и серьезный для нас. Но я обращаюсь и к тому, что каждый из нас должен знать своих предков, каждый из нас должен знать своих родственников. И, может быть, окажется, что кто-то из них был так же, как и мой прапрадед, священником где-нибудь в какой-нибудь губернии Российской империи, о которых мы ничего до этого не знали. И после этого, узнав о них, мы будем знать, что они были, что эти люди действительно прославили и наш род, и нашу Россию. И уже сможем обращаться к тем святым, в честь которых их называли, как святым своего рода. Я хочу заметить также, что эта традиция была распространена до революции в России. А мой прапрадед Айфал служил в селе Вотча во второй половине XIX века. И сегодня, говоря про этого святого, я, конечно, буду думать и о том своем родственнике, который был назван в честь этого святого. Так вот, священномученик Айфал Персидский – это человек, который жил в IV веке. И прежде чем говорить о нем, нужно сказать еще и о том подвиге, который он совершил и которым он прославился. Вообще есть греческое слово «мартирос», которым церковная традиция называет христиан, принявших смерть за свидетельство о Христе. В Священном Писании слово «мартирос» переводится как «свидетель». Русское слово «мученик» называет того, кто пострадал до смерти за исповедание Христа Богом и Спасителем. То есть наше слово «мученик» является синонимом или продолжением, или русской версией слова «свидетель» или «мартирос» в греческой версии. И это слово «мученик» или «свидетель» называет всех, кто свидетельствует до смерти, что Христос – истинный Бог наш. Итак, священномученик Айфал Персидский умер в 379 году нашей эры, был диаконом и принял мученическую смерть в персидском городе Арбиле. Это современный город Эрбиль в современном Ираке. При правителе Персии Шахиншахе Шапури II. Этот правитель пытался безрезультатно отвоевать у Римской империи пограничные территории и начал массовое гонение на последователей Христа в 40-х годах IV века. Эти преследования привели к гибели многих христиан. Святой Айфал пострадал вместе со священномучениками Акипсимом и пресвитером Иосифом. Свидетельства о мученической кончине Айфала сохранились только в агиографической литературе, то есть литературе, рассказывающей о мучениках, о святых. Мучения святаго, включенные митрополитом Макарием в середине XVI века, великий Четий Минеи, сообщает нам о том, что Айфал был диаконом в Эфендре, и вместе с пресвитером Иосифом он был доставлен на суд зороастрийского жреца, который потребовал поклониться солнцу и правителю. После того, как Айфал и Иосиф отказались это сделать, жрец приказал побить их палками. Во время истязания у святого Айфала были сломаны все кости и повреждены суставы. Айфал и Иосиф были связаны и брошены в темницу, в которой находился епископ Акипсим. Под страхом обрезания ушей и носа было запрещено приносить мученикам еду и одежду и оказывать какую-либо помощь вообще. Страдая от голода и ран, святые провели в темнице 3 года, надеясь, что страдания сломили волю Айфала. Жрец вновь приказал ему поклониться языческому богу и правителю. Услышав отказ, жрец пришел в ярость и приказал опять мученик избивать палками, после чего отправил Айфала в город Арбелу к верховному жрецу, где святаго подверли новым мучениям. Айфал скончался, когда его избивали палками, повесив вниз головой. В византийском и древнерусском искусстве священномученика Айфал персидский изображается в виде диакона в далматике с кадилом и ладаницей в руках, как, например, в минологии служебного Евангелия 3 четверти 11 века. Часто святой Айфал изображается вместе со священномучениками Акипсимом и Иосифом Персидским. День памяти священномученика Айфала Персидского 14 сентября по новому стилю и 16 ноября также по новому стилю.
0: Русские иконы.

0: Радиоль Образ. Слушайте сердцем.
1: Святость церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем цикл наших встреч, в которых мы говорим уже о святости новозаветной. В предыдущих встречах мы говорили о служении апостольском, говорили о почитании апостолов как первых святых церкви. Стоит сказать о том, что все апостолы, за исключением предателя Иуды, причислены к лику святых, их общее количество 83. Но век человеческий недолог. После блаженной кончины апостолов, после ухода их в мир иной, Церковь Христову остались возглавлять их преемники. Те, кому они передали свой дар, остались возглавлять епископ. В этой программе мы будем с вами говорить о лике святителей. Это те, кто послужил на благо Церкви Христовой в сане епископом и сподобился за это служение благодатных даров святости. Основанием для почитания епископского служения как служение святости можно считать слова великого Павла. «Просим же вас, братья, уважайте трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитайте их преимущественно с любовью за дело их. Будьте же в мире между собою». Говоря о смысле святительского служения по учению Церкви, это в первую очередь абсолютное, всецелое уподобление Христу. Святители – это те люди, которые были призваны буквально следовать призыву апостола Павла к епископу. «Ибо хотя у вас тысяча наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». В этих словах главный смысл святительского служения. Священномученик-святитель Игнатий Антиохийский позже писал: «Все почитайте епископа, как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров же, как собрание Божие, как сонм апостол». Именно поэтому почитание своих почивших архипастырей существовало в Церкви уже с первых веков. «Святость святителей, — говорили отцы Церкви, — это символ святости самой Церкви, как тела Христова. Будучи ходатаем перед Богом за свою паству при жизни, архиереи без сомнения остаются таковыми и после своей кончины». Среди тех качеств, которые необходимы были епископу для почитания его, для причисления его в лики святителей, принято упоминать следующее. Первое – это дар учительства, который служил продолжением апостольского служения и доказательством апостольского преемства. Все святители были учителями и наставниками для своей паствы. Некоторые из них преимущественно наставляли словом, преимущественно проповедью, некоторые – глубоким осмыслением, толкованием Слова Божия и богооткровенных истин, некоторые – самим своим служением, подвигом и личным примером. Вторым важнейшим качеством, необходимым для прославления епископа в лике святости, можно считать стояние за чистоту православия, защиту истинной веры перед еретиками и язычниками. Важнейшим качеством святителей является их личное милосердие, сострадание к нуждам и скорбям паствы. Чем глубже они постигали смысл своего служения, тем больше осознавали свое недостоинство. Многие святители, особенно в первые века христианства, приняли мученическую кончину. В этом случае они могут именоваться священномучениками. Среди таковых мы помним Иринея Леонского, Поликарпа Смирнского, Киприана Карфагенского, многих других. Если святители претерпевали гонения, мучения и страдания за свою веру, но не приняли смерть по тем или иным причинам, они могут почитаться как священные исповедники. Таковым относятся Николай Мирликийский, Спиридон Тримифунский и многие другие. Впрочем, эти поименования чаще всего отпускают. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Сегодня, 16 сентября, церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Алексей Зиновьев родился в 1879 году в Воронежской губернии в семье священника. Он продолжил семейную династию и принял священный сан. Служил отец Алексей в храмах Тульской губернии. Последним местом стало село Сторожа. За 13 лет его служения прихожане полюбили доброго и ревностного пастыря. В 30-м году во время очередных гонений священник был арестован по обвинению в создании антисоветской группы. Прихожане дружно выступили в защиту священника. Почти все жители села пришли к сельсовету и потребовали освобождения ни в чем не повинного пастыря. Но отца Алексея под конвоем отправили в тюрьму. Он находился под стражей около 5 недель, а затем все же был освобожден. В 1933 году священника приговорили к каторжным работам. 2 года он проработал на строительстве Беломоро-Балтийского канала. В 1935 году храм в его селе закрыли и стали использовать как зернохранилище. Отец Алексей стал служить молебны по домам прихожан. В 1937 Зиновьева опять арестовали. Священнику припомнили единодушное выступление прихожан в его защиту. Однако сейчас это называлось контрреволюционным восстанием, а отец Алексей стал его организатором. Иерея Зиновьева приговорили к расстрелу и казнили на полигоне в Бутово.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Великие русские старцы. Жизнеописание, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Преподобный Марк Саровский. Годы жизни 1733-1817.
1: Преподобный Марк подвязался в Саровской пустыне одновременно с отцом Серафимом. В старых жизнеописаниях его называют другом и земляком преподобного Серафима Саровского. Схимонах Марк родился, как и преподобный Серафим, в городе Курске, тоже в купеческой семье. Во святом крещении назван он Михаилом. С детства он чувствовал призвание к духовной жизни, к уединению и подвигам пустынножительства. Ему было одно духовное видение, и это видение побудило его окончательно оставить мир и служить Богу, готовясь к страшному суду Христову. В чем состояло это видение, осталось неизвестным. Но на молодую душу Михаила это видение, бывшее в состоянии среднем между сном и бодрствованием, подействовало так, что до конца его жизни день страшного суда постоянно стоял как бы живым в его памяти. На 24-м году от рождения он пришел в Саровскую пустынь, которую выбрал по ее удаленности от мира, и в 1778 году пострижен старцем Пахомием в иночество с именем Мефодия, а в 1811 году в схиму с именем Марка. Еще в первые годы иноческой жизни он по временам принимал вид юродства. Юродство – есть один из самых тяжких путей спасения, есть всецелое распинание себя во имя Христа. Юродивый подвергает себя постоянным поруганиям, презрению и ударам, голоду, жажде, зною, всем лишениям бесприютной жизни. Принимая на себя личину малоумного, странного человека, истинный юродивый полон высокой мудрости. В поступках с виду низких сохраняет дух возвышенный, непрестанно осмеиваемый миром, полон величайшей любви к человечеству, а в бесстрашных обличениях своих имеет в виду назидание и спасение ближних. Такой путь избрал себе и преподобный Марк. Его одежда многошвенная и часто ветхая, необыкновенная молчаливость, иногда употребление не вовремя пищи пред братью и посторонними, отрывочность и непонятность речи казались странными окружающим. Осуждение их он принимал благодушно. Задумав удалиться из обители, ушел в дремучий лес, окружающий Саров. Так исполнял он мудрое слово преподобного Ефрема Сирина: «Кто хочет быть монахом и не переносит оскорбления, уничижения и ущерба, тому монахом не бывать».

0: что он ютился.
1: Я без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, владыка всяческих творчеств, подобь меня истинным твоим светом и просвещенным сердцем творите волю твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество твоих щедро терзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую к жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее не воздвиглось и, Твои же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевая благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же светни вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рек Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и огра.

0: но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог на чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаки же поработаю я тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне простей, и ликами тебя оскорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за меня, как Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящи ополчишися на Святую Русь, чающи разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем 7 главу Евангелия от Марка с 14 по 24 стих. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские. И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. После диалога с фарисеями и книжниками, тогдашними хранителями Ветхозаветного закона, Христос, оставшись наедине с учениками, вновь вынужден растолковывать им рассказанную притчу. Настолько его учение отличалось от общепринятых религиозных норм того времени. «Ничто, входящее в человека, не может осквернять его, ибо попадает только в чрево, а оно само очищается самым обычным физиологическим путем». Эти понятия для нас кажутся сами собой разумеющимися, но для современников Христа слова о чистом и нечистом – это настоящая революция. В Ветхом Завете приведен длинный список животных, мясо которых считалось нечистым, и его нельзя было употреблять в пищу. Запрещалось есть мясо скота с нераздвоенным копытом, мясо верблюда, зайца, свиньи, рыб без чешуи, множество различных птиц. Этот список очень и очень длинный. Но он был не просто частью традиции. Однажды, когда сирийский царь Антиох Епифан решил искоренить иудейскую веру, среди прочего он потребовал от иудеев употребить в пищу свинину. Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищей и не поругать Святого Завета. Эти строки мы находим в книге Маккавеев. Теперь становится понятным, насколько странными могли казаться слова Иисуса. Он подвергал сомнению законы, за которые люди принимали страдания и даже саму смерть. Но Христос настойчиво повторял: «Ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его». Люди оскверняются не пищей, а дурными поступками. Почему Господь отменяет эти предписания, делящие пищу на чистую и нечистую? Дело в том, что система этих ограничений возникла во времена формирования иудейского народа. Окруженный языческими племенами, испытывающий соблазн уклониться в языческие верования, народ нуждался в неких ограничителях его свободы. Вот таким ограничением и стали предписания Божии. Но пришествие Христа открывает новые духовные горизонты. Человечество стало взрослее, сознательнее, ответственнее. По словам Христа, грех – это не то, что входит в человека, но то, что исходит из него. Спаситель упоминает пороки, которые до сих пор хорошо знакомы миру. Среди них злые помыслы, убийства, кражи, злоба и гордость. Все эти поступки делают нас недостойными Царства Божия. Будем же стараться избегать в своей жизни всякого зла. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после Божественной литургии в Свято-Троицком соборе города Сургута 28 мая 2023 года.
2: Вера в Господа призвана менять человеческую жизнь к лучшему. Если человек крестился, если он себя связывает с православной церковью, он не может не наблюдать за своим внутренним духовным состоянием. Если такой человек занимается чем угодным, политикой, бизнесом, общественной работой, в конце концов даже семьей, но почти никогда не вспоминает о Боге, то ведь и Бог не будет его помнить. Ведь отношение человека и Бога – это движение двустороннее. Господь дает нам свою милость, свою благодать, свою помощь в ответ на нашу веру, а вера должна выражаться в молитве и споспешествоваться добрыми делами. Потому что если есть вера, а нету добрых дел, то мы, как по слову Божию, медь звенящая и кимвал брецающий, то есть пустота. Наша вера ни во что не реализуется. Вот эти истины, они помогают каждому человеку выстроить правильно свои отношения с Богом, верить в Него, признавать Его бытие, исполнять Его предначертание, Его заповеди, Его закон. И одновременно через участие в жизни Церкви, через причастие святых Христовых тайн входить в мистическое, таинственное, непонятное человеческим разумом, но реальное соприкосновение с Богом. Все то, чему учит Церковь, это и есть помощь человеку в движении вверх. Во всех смыслах этого слова. В духовном, навстречу Богу. В интеллектуальном, познавая все большее и большее и укрепляя свой разум. И даже когда человек умножает свои материальные средства, но обращая их не только на себя, а в первую очередь совершая добрые дела, то и этот материальный успех становится Богом благословленным. Вот жизнь христианина, она, собственно говоря, развивается по самому правильному вектору. Обрести направление в жизни – это очень сложное дело. Либо нужно... Помощь нужна каких-то учителей, родителей. Либо человек достигает какой-то высоты интеллектуальной посредством своего образования. Но даже там, на этих высотах, легко заблудиться. А подлинный путь жизни, который несет спасение человеку и благо окружающим, лежит через веру. Через стремление жить по Божьему закону. Вот тогда и материальные блага становятся фактором, содействующим человеческому спасению, обретению Царства Небесного. А если ничего подобного не делается, то богатство обращается в осуждение. Дай Бог, чтобы было именно так, как Господь велит, чтобы не просто богатство одного или другого человека, а богатство всей нашей страны обращались для того, чтобы страна сохраняла свой суверенитет, свою свободу, чтобы имела силу отразить вражеские нападения, чтобы развивалось образование и культура в нашей стране, чтобы укреплялась духовная жизнь и чтобы каждый человек, сознавая себя сыном и дочерью Церкви и чадом Отечества нашего, могли служить и Богу, и народу, и стране нашей, а также, конечно, своим близким и родным. И вот да поможет нам Господь именно так прожить жизнь, а не просто либо сокрушаться о своей жизненной неудаче и на все махнуть рукой, либо упиваться своим материальным благополучием и стать духовно слепым человеком. И то, и другое опасно. А путь, который указывает Господь через свое Евангелие, который провозглашает Церковь, он направлен и на личное возрастание, и духовное, и материальному возрастанию никто не препятствует. Но он таков, что через это возрастание человек обретает способность быть с Богом, а значит, обрести самое главное – спасение во Христе Иисусе, Господе нашим.
0: Первосвятительское слово.

0: Сегодня, 16 сентября, церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Анфим, епископ Никомедийский, пострадал во время гонения на христиан при императорах-соправителях Диоклетиане и Максимиане в 302 году. Город Никомедия находился близ современного Стамбула на азиатском берегу Мраморного моря. В то время он был восточной столицей Римской империи. Преследования христиан там особенно обострились после того, как в Никомедийском императорском дворце случился пожар. Язычники обвинили христиан в умышленном поджоге и проявили по отношению к ним неслыханную жестокость. Так, в день Рождества Христова в храме было сожжено 20 тысяч молящихся. Епископ Анфим, управляющий Никомедийской церковью, по просьбе паствы скрывался от преследователей, но его выследили. Анфим сам встретил посланный за ним отряд. Воины не узнали епископа, а он позвал их к себе, угостил обедом, а затем открыл, что он и есть цель их поисков. Солдаты решили скрыть от императора, что нашли Анфима. Но тот не терпел лжи и не согласился на это. Воины уверовали во Христа и приняли святое крещение. Анфим сам пришел к императору. Он до последнего вздоха радостно славил Бога за веру, в которого решил пострадать.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: На улице у тротуара установили столб с фонарем для освещения. Одни люди радовались, что темная часть улицы теперь освещена, и уже никто не оступится в темноте. А другие сердились, говоря, если фонарь погаснет, то уже наверняка можно будет о столб разбить голову. Так обычный столб может радовать одних и огорчать других. Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Монах Симеон Афонский.

0: Сегодня, 16 сентября, церковь вспоминает священномученика Анфима, епископа Никомедийского, а также священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского, священномученика Василия Калмыкова, священномученика Алексея Зиновьева. Священномученик Алексей Зиновьев родился в 1879 году в Воронежской губернии в семье священника. Он продолжил семейную династию и принял священный сан. Служил отец Алексей в храмах Тульской губернии. Последним местом стало село Сторожа. За 13 лет его служения прихожане полюбили доброго и ревностного пастыря. В 30-м году, во время очередных гонений, священник был арестован по обвинению в создании антисоветской группы. Прихожане дружно выступили в защиту священника. Почти все жители села пришли к сельсовету и потребовали освобождения ни в чем не повинного пастыря. Но отца Алексея под конвоем отправили в тюрьму. Он находился под стражей около 5 недель, а затем все же был освобожден. В 1933 году священника приговорили к каторжным работам. 2 года он проработал на строительстве Беломоро-Балтийского канала. В 1935 году храм в его селе закрыли и стали использовать как зернохранилище. Отец Алексей стал служить молебны по домам прихожан. В 1937 Зиновьева опять арестовали. Священнику припомнили единодушное выступление прихожан в его защиту. Однако сейчас это называлось контрреволюционным восстанием, а отец Алексей стал его организатором. Иерея Зиновьева приговорили к расстрелу и казнили на полигоне в Бутово.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Радио Образ. Слушайте сердцем.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
3: Бог благословит всех нас и даст нам всем здравия душевного и телесного.
2: Вопрос, батюшка, от Анны. Муж против, чтобы я работала, а я не хочу быть зависимой и боюсь остаться у разбитого корыта. Мне нравятся равные отношения. Он не православный человек, при этом спокойно относится к моему посещению храма и говорит, что священники тоже за то, чтобы женщина не работала. Это так?
3: Я не могу сказать про всех священников. Наверное, у каждого священника свой внутренний подход.

0: Внимание, вопрос. А надо ли воспитывать детей в такой концепции? Да, если ты молодец, вот тебе награда. Если ты не молодец, то тебе награды не надо. И чтобы потом они дальше по жизни шли вот с этой схемой внутри. Как тогда поощрять детей, да, чтобы они потом вырастали в адекватных взрослых?
1: Вот я не могу себе представить разговор у там, мамы и папы на кухне вечером, когда дети спят.
0: Будешь плохо себя вести, получишь приз.
1: Нет, давай вот будем воспитывать так, что вот они будут получать всегда стимул, и от этого они вырастут людьми, которые вот...
0: Достигаторами,
1: да. То есть, как правило, это получается совершенно на каком-то иррациональном уровне, и вот транслируются, да, какие-то идеалы, какие-то, может быть, опыт своего детства. Понимаете, всегда есть какой-то предел. Предел физический, сколько человек может достичь, и, как тоже говорят, выше головы не прыгнешь, это безусловно. Есть предел и в поощрении. Понимаете, вот когда человека чем-то поощряют, здесь неминуемо из раза в раз должен расти накал и объем, мне кажется, этого поощрения, потому что очень быстро человек как привыкает и воспринимает это как должное, и стимул тогда как теряет свой, смысл. Это уже становится некой обыденностью. То есть есть возможность, то есть как бы есть некий предел вот этого и поощрения. Поэтому все-таки это такая парадигма воспитания детей. Мне видится ошибочной, хотя я вижу, что и сами мы иногда тоже в этой парадигме воспитываем своих детей, к сожалению.
0: Ну а как же тогда быть с этими взрослыми, которые все-таки в этой парадигме были взрослены? Стали они взрослыми, ходят в церковь, молятся, и потом начинаются у них обидки, потому что они же действуют по той же уже знакомой схеме, опять же. Я в тебя верю, молюсь, как положено, почему ты меня не слышишь? Вопиют они ко Господу. И начинается вот это состояние обидки.
1: Вот тогда, может быть, от этого состояния обидки на Господа Бога и переосмысления, если в неком духовно здоровом ключе эта обидка проживается, человек придет и к изменению парадигмы воспитания детей и взаимодействия просто с окружающим миром. Вот тот сценарий, который, вот, Оль, вы проговариваете, что да, действительно, люди приходят в церковь с некоторым запросом, не всегда это четко сформулированный такой экзистенциальный запрос, что «Господи, дай мне вечной жизни, смысла, богообщения, избавления от грехов». Как правило, задачи у людей достаточно заниженные. Хочется здоровья, хочется успеха в работе, продвижения по карьерной лестнице, финансового благополучия, развития бизнеса. Ну и тут, в общем, это я просто вот по памяти вспоминаю иногда приписки к тем запискам с именами, которые попадают нам в алтарь, когда вот люди вот все сокровенное выражают, и вот в этой просьбе к Господу Богу и невольным как бы свидетелем, и вот ты становишься вот этой вот сокровенной молитвой. И вот глубоко убежден, что там в 99% из 100 вот, люди не получают просимое. Вот. Вот если это просимое, оно в таком как бы заниженном регистре. Вот один случай из 100, он есть как раз для людей, первые шаги делающих, чтобы Господь показал свое всемогущество. Он может все. Угу. Но дальше замечательная педагогическая максима действует, апостолом Павлом сформулированным: «Мне все возможно, но не все полезно». И вот Господь именно в таком ключе реагирует на наши молитвы. То есть если бы человек всегда получал просимое, то это было бы уже тоже не областью веры и не областью подвига, а тоже определенного рода, ну, магизмом, что ли, и попыткой, опять-таки, поставить Господа Бога и его всемогущество на службу своим грехам, страстям и порокам.
0: Но это такое язычество получается. Мы молимся там условным каким-то богам, эти боги нам отвечают и дают нам все, о чем мы молимся. А молимся мы очень о насущном и земном.
1: Слушайте, даже проблема и в язычестве есть, что молимся правильно, а боги не отвечают. Надо искать какие-то
0: другие
1: причины.
0: Другие пути связи.
1: Да, да. Ну нет, почему так возникает? Да, может быть, это как какие-то, понимаете, плохие люди нас сглазили, может быть, это они виноваты, мы хорошие, боги хорошие, а люди плохие нас окружают. И вот как раз, наверное, в этом отличие язычества от, ну, христианства, в том, что проблема

0: где-то снаружи, а христианство говорит, что самый близкий источник проблем — это вообще-то вот твое несовершенство, твои грехи и пороки. Да, есть, безусловно, источник зла и за твоим периметром, но оно там ситуативно, оно может там быть, а может его там и не быть. А вот то, что внутри тебя копошится, вот это есть... Всегда есть, покуда есть ты. Поэтому с этим, в первую очередь, нужно бороться. А так, дилемма человека верующего, человека ищущего, человека в религиозной, ну, как бы, по парадигме пытающегося осмыслить этот мир, она понятна, это, в принципе, между двух крайностей. Это атеизм и это всеверие, всебожие, ну, как раз пресловутое язычество политеистическое. Вот, то есть, вот между этих двух крайностей проходит как раз-таки вот эта вот золотая наша середина, царская вершина, и единобожие, и человек, вот он движется, некоторые люди движутся от магизма к единобожию, некоторые люди движутся от атеизма к единобожию, и в разные периоды жизни, то есть, как бы, разные могут быть состояния. И иногда, кстати, вот кажется, что состояние, вот пусть даже какое-то крайнее, или вот языческого помрачения, или вот этой атеистической пустоты, оно очень, как бы, хорошо отрезвляет людей верующих, потому что мы понимаем истинность слов апостола Павла, который говорит, вера — это не от вас, это Божий дар, чтобы не от дел своих кто-то хвалился, а вот именно понимал, что мы верующие не потому, что мы там правильно домолились или там правильные книжки читали, это потому, что вот Господь направил вот это наше чувство религиозности к истинному источнику, и мы Господу Богу не помешали в определенный момент. То есть здесь, да, вот это вот содействие, синергия, вот совместное движение, и да, Господь хочет всем спастись, в разум истины прийти. Вот, а человек может либо содействовать этому Божьему желанию, либо ему не содействовать. Иногда, кстати говоря, вот если опять вспоминать взаимоотношения с детьми старшего поколения, с младшими, ведь тоже дети просят своих родителей, дайте нам, пожалуйста, какой-нибудь, понимаете, нож, опасную бритву, что-то, то, что такое же травмоопасное, и нормальный родитель никогда не ответит согласием на этот запрос ребенка, если ребенок, ну, не умеет обращаться с той вещью, которую он просит. И, конечно, это тоже вызывает обиды, непонимание иногда, понимаете,
1: истерики
0: с криками и с слезами, но мы понимаем, мы как бы находимся над этой ситуацией, понимаете, ну ты покапризничай, но если в конце концов согласиться с собой, боли будет гораздо больше, и травм будет, плюс к душевной еще и физической. И поэтому вот Господь, он именно так зачастую с людьми тоже общается. Да, мы просим, но очень часто в неком состоянии безумия, греховного помрачения просим во вред себе и окружающим. И поэтому есть, по-своему, очень такая, знаете, пронзительная, как вот всегда чувствуешь, строчка в богослужебных текстах, в молитве литургии Иоанна Златоуста, что «Господи, благодарим Тебя за все благодеяния, бывшие на нас, за те, которые мы знаем, и которые мы не знаем». Потому что, да, от нас тоже многое сокрыто в этом смысле, и мы думаем, что, ой, это катастрофа, это неполучение просимого, это беда, беда, беда, а Господь вот этим благодеянием был для нас, когда не дал то, что нам поспешно не полезно, то, чем мы могли бы повредиться. Поэтому вот у человека верующего есть вот этот вот какой-то внутренний опыт, который его наставляет, и он понимает, человек, что да, есть что-то большее, чем мой взгляд на этот мир, есть взгляд Бога, любящего Отца, и он плохо точно не сделает. Он же мне вот тогда и тогда и тогда плохо не сделал, значит, и в этом, в нынешнем каком-то состоянии, в нынешнем искушении тоже истерики, они излишне, нужно просто немножечко потерпеть, нужно немемножечко вот подождать, и все, оно встанет по воле Божьей на свои места.
1: А вот если это состояние у взрослого человека, когда он мечется, он обращается к Господу, ему кажется, человеку, что его не слышат, и начинается вот этот вот уже негативный разгон, как себя поймать и остановить? Что нужно сделать? Нужно ли попросить о помощи не только у Бога, но и у ближних? Ну, нужно ли как-то обратиться, может быть, к своему, да не духовнику, наверное, даже, а к священнику?
0: Ну, нет, здесь...
1: Или к друзьям, или к семье.
0: Вот когда человек начинает вот циклить, что называется.
1: Ну да, да, есть. Вот знаете, когда, как у меня один знакомый говорил, это как мысль бывает, говорит, как шарик от пинг-понга попадает в черепную коробку, и там начинает метаться, отбиваться от стеночек, и вот это хаотичное движение, которое затмевает вообще все и даже какие-то зачатки адекватного мышления.
0: Ну вот есть же, да, заевшая мелодия в голове, да. Какой-нибудь навязчивый абсолютно. Ритм, который может часами, вот, а у особенно крутиться. Несчастных людей днями крутиться и не отпускать. Также, к сожалению, вот мы можем сами себе усиливать негативные какие-то моменты, сомнения, вот, обидчивое состояние. Мне кажется, здесь универсальный ответ. Надо постараться отвлечься от этого и сменить деятельность, вот, навестить друзей, которых давно не навещали. Просто иногда выговориться, это тоже важно и нужно. Вот. Если понимаете, что сами не справляетесь, нужно как бы четко попросить о помощи тех людей, которые вам близки и которые теоретически эту помощь могут оказать. То есть не оставаться наедине со своей какой-то бедой, со своей какой-то этой обидой. И когда тоже, кстати, люди, с людьми общаешься, которые прожили, которые, что называется, тоже хватили фунт лиха, знают цену, вот это общение, оно помогает оценить и твое состояние, и как-то можно, основываясь на их опыте, какие-то важные решения принять. Но опять, это не просто механическое копирование. Ага, вот ему тогда так помогло, значит, автоматически должно помочь и мне. Нет, в этом смысле у нас очень творческое мироздание, дар сотворение Богу и Творцу у нас есть, и, да, взирая на какие-то примеры, как со знаком плюс, так со знаком минус, можно и нужно выстраивать свою жизнь.
1: Ну, вообще, если так вот углубляться немножко в эту тему, в тему именно обид, очень часто люди обижаются на, казалось бы, совершенно безобидные вещи. И достаточно бывает не то что слова, одного взгляда, жеста, интонации, чтобы человек увидел в них нечто оскорбительное для себя. И здесь вопрос о внутренней деликатности того, кто позволяет себе что-то сказать, как-то посмотреть, выстроить так или иначе интонацию. Вот что здесь так же важно, как и понимание того, что обидеть можно лишь того, кто готов обидеться.
0: А мне здесь кажется важным для осмысления такой совершенно там, физический образ, физический процесс, как вот есть там перенасыщенные жидкости какие-то, и достаточно вот небольшого какого-то даже механического там колебания,
1: чтобы это... песчинку, чтобы вода обратилась в лёд.
0: Чтобы это, да, произошла кристаллизация или вот какое-то мгновенное лавинообразное изменение внутренней структуры вот этой перенасыщенной жидкости. Мне кажется, что любая обида, она не возникает на пустом месте. У этого состояния есть слагаемые, и в большинстве случаев эти слагаемые могут быть многолетними, вот, и многократными. И это все куда-то там скапливается, и вот происходит вот эта какая-то критическая точка, когда количество переходит в качество и лавинообразно все меняется. Вот. Нужно понимать, что жизнь, она у нас достаточно все-таки продолжительная. Хоть и кажется нам она всегда короткой, но она все-таки достаточно продолжительная для нас самих по ощущению. И да, события, они в нашу внутреннюю память, внутренний опыт входят. Вот. Но иногда нужно и уметь очищать, и в том числе как бы эмоционально разряжаться. И вот, ну, обиды – это тоже, мне кажется, тот дар, который Господь дал людям, чтобы немножечко отдохнуть от навязчивого общения, чтобы выкинуть багаж за годы, который намусорился. И такое тоже бывает. Мы себя не только обогащаем теми или иными встречами, связями, темами обсуждаемыми. Мы иногда вот и засоряем какие-то внутренние хранилища души. Поэтому есть вот в монашеской вот такой вот как бы в аскетической литературе направление хранения зрения, хранения уст. Это не потому, что, да, там надо выколоть все глаза и зашить рот. Нет, просто то с кем ты общаешься, это общение всегда взаимно, и оно как бы влияет на тебя. То, на что ты смотришь, оно постепенно входит в тебя, и поэтому здесь какая некая избирательность в источниках информации, в общении тоже должна, мне кажется, стать добродетелью, чтобы потом не было вот этих вот недомолвок, каких-то обид. Тоже все мне позволительно. С кем угодно можно общаться.
1: Но не все полезно.
0: Не со всеми общаться полезно.
1: Отец Илья, очень интересная информация. Кстати, не слышал я такого еще пока что. И, может быть, наши кто-то, уважаемые радиослушатели, что за хранение зрения, что за хранение уст в монашестве? Расскажите немножечко.
0: Ну, дело в том, что монашество знаю только теоретически.

0: внутреннего...
1: Романович.
0: Посмотреть на жизнь горожан, с какими социальными стратами сталкивался среднестатистический житель Российской империи, с какими тружениками он общался. Понятно, кто такой блинщик, понятно, кто такой гимназист. Современным детям непонятно, кто такой сбитенщик, нуждается это в пояснении. Кто такой половой? Вот тоже.
1: Ой, а городовых знают нижегородцы прекрасно.
0: Городовые, да, у нас ходят по городу, поэтому тоже пояснений особых не нужно. А кто такой гувернер, гувернантка, уже тоже современным детям, может, не вполне понятно. Ну вот, полистав такую книжечку со своими детьми, можно расширить их, а где-то даже и свой кругозор. Вот я узнал, что вот дворник сейчас, да, это тот, кто ответственный за чистоту, а вот до революции вообще-то это был, ну, такой мини-управдом, да, если можно сказать, который совмещал в себе многие функции. Да, метла это была одна, но далеко не первая и не главная функция, а это вот как раз человек, который был старший по двору. Ну, в общем, извозчики есть и до ныне, вот, радиоведущих здесь нету, вот, но...
1: Может, в какую-нибудь следующую книжку?
0: И о нас тоже замолвит словечко. Ну, а пока мы рекомендуем для семейного прочтения книжечку «Профессия старой России» Натальи и Василия Волковых.
1: Спасибо большое, отец Илья. Напомню уважаемым радиослушателям, что посмотреть на прекрасную обложку этой книги можно будет в социальной сети ВКонтакте, официальная группа «Радио Образ». И мы публикуем рекомендации букинистические в моментах, а еще публикуем, конечно, в историях группы. Поэтому, если хотите посмотреть на отца Илью, утреннего отца Илью, или посмотреть на книгу, которая как раз у него в руках вот в эти минуты и была, то заходите во ВКонтакте, еще нас. А можно найти Илью Третьякова тоже во ВКонтакте. И отец Илья периодически публикует свои рекомендационы у себя на центральной странице личного профиля. А еще нам можно писать номер телефона редакционного планшета мессенджера Макс постоянный 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Мы рады обратной связи. Спасибо большое, что выходите на нее. И предлагайте какие-то темы, задавайте вопросы. С радостью рассмотрим, ответим, примем к сведению. А на этом утренний эфир заканчивается, а эфир на радио «Образ» продолжается.
0: Доброго, благословенного дня.
1: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро. На радио «Образ».

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифонского принесен в Москву. Очередной гуманитарный груз отправлен из Нижегородской епархии в зону проведения СВО. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября на территории Нижегородской епархии. Подробнее об этих событиях. Продолжается принесение ковчега с десницей святителя Спиридона епископа Тримифонского в пределы Русской Православной Церкви. Напомним, что величайшая христианская святыня принесена в Россию с острова Корфу по благословению святейшего патриарха Московского и Всеруси Кирилла для поклонения и духовной поддержки верующих. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать до 20 сентября. Он уже побывал в 11 регионах страны. 14 сентября десница святителя Спиридона Тримифонского была доставлена в Москву, в храм Христа Спасителя. До 19 сентября поклониться святыне можно будет с 8 часов утра до 20 часов, 20 сентября с 8 до 14 часов. Ежедневно перед ковчегом с мощами будут совершаться молебны. Напомним, что в Нижегородской епархии ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифонского находился с 25 по 27 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре и Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода. За три дня к святыне приложились более 95,5 тысяч человек. 15 сентября по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия с территории Спасского Староярмарочного собора Нижнего Новгорода состоялась отправка третьего этапа 53-го гуманитарного конвоя в зону проведения СВО. Отправка груза организована отделом Нижегородской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами и общественной организацией «Духовное наследие». Молебен перед отправкой груза совершил руководитель военного отдела Притрия Александр Малафеев. На богослужении присутствовали добровольцы, которые собирают и доставляют гуманитарные грузы в зону СВО. Груз будет отправлен на территорию Белгородской области и передан военнослужащим Росгвардии. Часть гуманитарной помощи доставят в пункты временного размещения мирных граждан. Общий вес гуманитарного груза около 10 тонн. В его составе средства гигиены, продукты питания, медикаменты, техническое устройство, строительные материалы, а также книги, предназначенные для формирования православных библиотек. В зону СВО отправлены также маскировочные сети, предоставленные сотрудниками отдела Лысковской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября на территории Нижегородской епархии. Акцию проводит банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска о погоде на ближайшие дни расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
1: Началось бабье лето. Именно так называют в народном календаре возвраты тепла в сентябре, связанные с усилением в наших умеренных широтах гребня Азорского антициклона. В этом году нижегородцам повезло. Область высокого атмосферного давления создаст условия для очень теплой, солнечной и в основном сухой погоды. Температурный фон будет превышать климатическую норму на 1-2, а в конце недели даже на 3-4 градуса. Дневные значения будут колебаться от 17 до 21, ночной фон плюс 4-9 градусов. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны только в южных и юго-восточных районах области 15 и 16 сентября. Это будет связано с приближением теплого атмосферного фронта. А в основном всех жителей Нижегородской области ожидает комфортная осенняя погода.
0: Мы благодарим начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Макееву за полезную информацию. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

0: В новом сезоне продолжается цикл программ «Защитники земли русской» Анастасии Шохиной. Мы услышим рассказ о жизненном пути непобедимого адмирала Федора Ушакова. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. Жизнь – Родине, душа – Богу. Эти слова как нельзя более полно характеризуют деяния выдающегося русского флотоводца. Воинская доблесть, которая прославляет, и житие, которое вдохновляет. Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом.
1: И пусть не сомкнется в морях запечатанный след от славных побед ушаковских, от русских флотилий.
2: Защитники земли русской.
3: Слушайте радио «Образ» в Выксе на 95.8 FM.
4: Научись ждать. День за днем. Дневник православного священника. 16 сентября. Стойте. Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. Книга Исход, глава 14, стихи 13 и 15. Пока мы не научились стоять на месте, когда того требует Господь, мы не сумеем и идти вперед, следуя Его зову. Если мы решились Ему служить, Он научит нас отдыхать на пути, стоять на месте или же двигаться шаг за шагом вперед, согласно Его воле. Для нас всего труднее бывает покоряться воле Божией, вжидая Его указания. Мы бы предпочли всякую деятельность такому вынужденному отдыху. Мария избрала благую часть, сидя у ног Спасителя и слушая Слово Его. Но часто такое созерцательное положение не соответствует нашим потребностям. Мы рвемся вперед, нас тянет на живое поприще, на широкое поле деятельности. Нам претит то, по-видимому, бесцветное прозябание, каким нам представляется наша скромная жизнь. Быть может, и теперь вы еще в ожидании указания Божия. Не унывайте. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Вас тяготит это ожидание? Да, пока вы не отдадитесь всецело Ему, пока не покоритесь, не примиритесь вполне и бесповоротно вашей участи. Но с той минуты, когда вы отдадите все в Его руки, предоставляя Ему управлять вами помимо вас самих и принимая Его волю беспрекословно в вашем сердце. Поверьте, в душе вашей водворится мир невозмутимый, тот мир, который превыше всякого разумения. Господь требует и ожидает от вас прежде всего полного отречения от своей воли, от всего своего. Тогда, может быть, будет обращено и к вам повеление, чтобы вы шли, и та деятельность, которую вы искали с таким трудом, окажется рядом с вами. Вы увидите ясный путь перед собою. Вам уже не нужно будет ничего искать, ничего придумывать. Вы будете идти вперед под сенью крыл Его, во свете лица Его. Через реку перешли стопами, там веселились мы о Нем. Псалом 65, стих 6. Душа тревожная, беспокойная, суетливая, успокойся, потерпи, утихни, доверься Господу и убедись, что Его цели достигаются всегда, что для Него нет ничего невозможного, ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Книга пророка Исаии, глава 64, стих 4.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшние утренние цитаты на радио «Образ» от митрополита Антония Сурожского. «Иногда у нас не хватает веры, иногда у нас не хватает силы подняться, иногда нам нужна помощь». И вот есть рассказ в Евангелии о том, как парализованный человек был принесен четырьмя своими друзьями к Спасителю с тем, чтобы он его исцелил. Народу была толпа, пробиться было невозможно, но они настолько любили, уважали своего друга, они так твердо верили, что Христос может ему помочь, что поднялись на крышу, прокопали ее и спустили одр, на котором лежал этот больной их друг, к ногам Христа. И в Евангелии сказано: «Видя их веру, Христос сказал больному, что исцеляет его». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.
2: Церковное слово. Испещи.
3: Испещи – жарить, сушить, обжигать. Пример из первой книги царств.
2: И прежде кождения тука, прихождаше отрок жреческ, и глаголаше мужеви жрущему, дажди мясо испещи жрецу, и не возьму от тебе мяса вареного от коноба. Даже прежде, нежели сжигали их тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое».
3: Итак, «испещи» означает «жарить, сушить, обжигать».
0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Земные ангелы Руси.
4: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем разговор о деятельности нижегородских ревнителей благочестия, действовавших в 20-30-е годы 17-го столетия, и о связи деятельности этих нижегородских подвижников с духовной традицией русских общежительных монастырей. Дело в том, что духовной колыбелью представителей вот этого движения ревнителей благочестия можно назвать Макариевский Желтоводский монастырь. Обитель эта была основана преподобным Макарием, учеником преподобного Дионисия Печерского, еще во второй половине 14-го столетия. Но в 1439 году обитель была разорена татарами и пребывала в запустении до 20-х годов 17-го столетия. А вот в 20-е годы 17-го века Макарьев Желтоводский монастырь был возобновлен, в нем вновь была устроена иноческая жизнь на началах самого строгого общежительного устава, и именно эта высокая монашеская духовная жизнь и стала школой для тех ревнителей благочестия, которые выдвинулись на Нижегородской земле в начале 17-го столетия. Мы помним, что к этой плеяде относились такие фигуры, как Аввакум, Никон, Иван Неронов и другие видные церковные деятели. Вот то, что в 20-е годы обитель преподобного Макария Желтоводского была восстановлена после многих столетий запустения, далеко не случайно. Дело в том, что преподобный Макарий почитался в Нижегородской земле как небесный покровитель наших мест. Во время смуты преподобный Макарий неоднократно являлся в чудесных видениях и способствовал защите нижегородских пределов от нападений поляков и русских сторонников смуты. В частности, в 1609 году именно заступлением преподобного Макария Желтоводского были разгромлены отряды польского воеводы Лисовского, подступавшие к Юрьевцу Поволжскому. И вот в благодарность за покровительство преподобного Макария после окончания смуты в тех местах, где была явлена его небесная милость, были поставлены храмы в честь этого преподобного. Ну, например, такие храмы были возведены в Богоявленском монастыре в самом Юрьеве Поволжском, а также в Весе Еланской на реке Лазоревой, в Березницкой Весе на реке Сеготе. А кроме того, были поставлены и монастыри во имя преподобного Макария в деревне Коряковской, близ реки Немды, и в селах Решми и Пурихи. Причем характерно, что Пурих – это вотчина князя Дмитрия Михайловича Пожарского, военного руководителя второго нижегородского ополчения. Таким образом, для нижегородцев, для тех слоев, которые породили ополчение, духовным и общественным образцом устроения жизни после смуты становится монастырь. И монастырь именно общежительного типа. Об этом можно судить хотя бы вот по тому же общежительному уставу, который был введен в возрожденном Макарьевском Желтоводском монастыре. Еще один яркий пример общественного устремления нижегородцев к идеалам общежительного монашества представляет нам история Флорищевой пустыни на реке Лух. В середине 17-го столетия в глухом лесном урочище Флорищевой горе на берегу реки Лух поселился схимонах Мефодий. Откуда он пришел в эти места, достоверно неизвестно. Но вскоре к Мефодию присоединились монахи Варлаам и его сын Макарий, которые были выходцами из Макариевского монастыря в селе Пурих, вотчине князя Дмитрия Михайловича Пожарского. А мы с вами помним, что этот Пурихский Макариевский монастырь был основан как дань благодарности преподобному Макарию Желтоводскому за его небесное покровительство во время борьбы с поляками в годы смуты. Таким образом, перед нами выстраивается прямая духовная связь между деятелями нижегородского ополчения, которые после смуты пытались воплотить свои чаяния в идеальном устройстве общежительных монастырей, и Флорищевой пустынью. В течение 8 лет к первонасельникам на Флорищевой горе постепенно присоединился еще ряд братьев, и таким образом сформировалась маленькая лесная монашеская община. И в 1651 году патриарх Иосиф дал грамоту, разрешающую во Флорищевой пустыне устройство церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы с пределом во имя преподобного Ефрема Сирина. Таким образом, обитель на Флорищевой горе была официально признана верховной церковной властью. А в 1653 году во Флорищеву пустынь пришел иеродиакон Илларион. В миру его звали Иоанном, и был он сыном нижегородца, учительного старца Анании. Именно Анания был духовным наставником ревнителей нижегородского благочестия, таких как Аввакум и Никон, Павел Коломенский и другие деятели того духовного движения, которое развернулось в нижегородских пределах в 20-30-е годы 17-го столетия. Поэтому Илларион был знаком со многими деятелями вот этого движения ревнителей благочестия. И не только знаком, но и находился в родственной связи. Например, он был женат на сестре Павла Коломенского.
0: «Земные ангелы Руси».

0: собою, и что он за человек. Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась. — Ну, Лизавета Григорьевна, — сказала она, входя в комнату, — видела молодого Берестова. Нагляделась довольно. Целый день были вместе.
1: — Как это? Расскажи, расскажи по порядку.
0: — Извольтес. Пошли мы. Я, Анисия Егоровна, Нинила, Дунька.
1: Хорошо, знаю. Ну, потом.
0: Позвольте, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна народу. Были и Колбинские, Захарьевские, приказчица с дочерьми, Хлупинские.
1: Ну, а Берестов?
0: Погодитесь. Вот мы сели за стол. Прикачется на первом месте, я подле нее. А дочери и надулись, да мне наплевать на них.
1: Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями.
0: Да как же вы нетерпеливы. Ну вот, вышли мы из-за стола, а сидели мы часа три, и обед был славный. Пирожное бланманже, синие, красные и полосатые. Вот, вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки. А молодой барин тут и явился.
1: Ну что ж, правда ли, что он так хорош собой?
0: Удивительно хорош. Красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку.
2: Право. А я так думала, что у него лицо бледное. Что же, каков он тебе показался?
0: Печален, задумчив.
2: Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.
0: С вами в горелки бегать? Невозможно.
2: Очень возможно.
0: Да что еще выдумал? Поймает. И ну целовать.
1: Воля твоя, Настя. Ты врешь.
2: Воля ваша, не вру. Я на силу от него отделалась.
0: Целый день с нами так и провозился.
1: Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит.
2: Не знаю-с. А на меня так уж слишком смотрел.
0: Да и на Таню, приказчикову дочь, тоже.
2: Да и на Пашу Колбинскую.
0: Да грех сказать. Никого не обидел. Такой баловник.
1: Это удивительно. А что в доме про него слышно?
0: Барин, сказывают, прекрасный. Такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо. За девушками слишком любит гоняться. Да по мне это еще не беда. Со временем остепенится.
1: Как бы мне хотелось его видеть, сказала Лиза со вздохом.
2: Да что ж тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего 3 версты. Пойдите гулять в ту сторону или поезжайте верхом. Вы верно встретите его.
0: Он же всякий день, рано поутру, ходит с ружьем на охоту.
1: Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь.
2: К тому же отцы наши в ссоре. Так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться.
1: Ах, Настя,
0: знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою.
3: И в самом деле, наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово.
0: Ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.
1: А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя,
0: какая славная выдумка! И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение. На другой же день приступила она к исполнению своего плана. Послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок. С помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью. И к вечеру

0: все было готово. Лиза примерила обнову и призналась перед зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланясь, и несколько раз потом качала головою, наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрывалась рукавом и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее. Она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимыми. Настя и тут ей помогла. Она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму-пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Джексон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему. Но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала, но можно ли определить с точностью, о чем думает 17-летняя барышня одна в роще в 6 часу весеннего утра. И так она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос. «Все хорошо! С багар! Сюда!» И молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая, — сказал он Лизе, — собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин, — сказала она, притворяясь полуиспуганной и полузастенчивой, — боюсь. Она, видишь, такая злая, опять кинется». Алексей, читатель уже узнал его, между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься, — сказал он ей. — Ты мне позволишь идти подле себя?»
1: «А кто тебе мешает? — отвечала Лиза. — Вольному воля, а дорога мирская».
0: «Откуда ты?»
1: «Из Прилучина. Я дочь Василия Кузнеца, иду по грибы».
0: Лиза несла кузовок на веревочке.
1: «А ты, барин, Тугиловский, что ли?»
0: «Так точно, — отвечал Алексей. — Я камердинер молодого барина».
2: Алексею хотелось уравнять их отношения.
1: Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь, — сказала она. — Не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин».
3: «Почему ж так думаешь?»
1: «Да по всему».
3: «Однако ж».
1: «Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе. И собаку-то кличешь не по-нашему.
0: Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее. Но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что, хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений.
2: «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, — сказала она с важностью, — то не извольте забываться».
1: «Кто тебя научил этой премудрости?» — спросил Алексей, расхохотавшись. «Уж не Настенька ли? Моя знакомая, не девушка ли барышни вашей?»
0: Вот какими путями распространяется просвещение. Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась.
1: «А что думаешь?» — сказала она. «Разве я на барском дворе никогда не бываю? Небось, всего наслышалась и нагляделась». Однако, — продолжала она, — болтай с тобой, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощение просим.
2: Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку. — Как тебя зовут, душа моя?
1: — Акулиной, — отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой. — Да пусти же, барин, мне и домой пора.
0: «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию Кузнецу».
2: «Что ты?» — возразила с живостью Лиза. «Ради Христа, не приходи. Коли дома узнает, что я с барином в роще болтал наедине, то мне беда будет. Отец мой Василий Кузнец прибьет меня до смерти».
1: «Да я непременно хочу с тобой опять видеться».
2: «Ну, я... когда-нибудь опять сюда приду за грибами».
1: «Когда же?»
2: «Да хоть завтра».
0: «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею».
1: «Так завтра в это время, не правда ли?»
2: «Да, да».
1: «И ты не обманешь меня?»
2: «Не обману, побожись. Ну вот тебе святая пятница, приду».
0: Молодые люди расстались. Продолжение следует.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».
1: Притча дня. Поучение в примере.
2: Каждому доля своя. Жил-был на свете один крестьянин, который с утра до ночи работал, а получал так мало, что ему с трудом удавалось прокормить семью. И так проходили годы, и запала ему в голову грешная мысль. Почему одним Господь послал знатность и богатство, а других оставил жить в бедности? Где же справедливость? И вот однажды приснился ему сон, будто бы он стоит у подножья высокой горы, а перед ним лежит великое множество крестов всякого вида и различной величины. Были здесь кресты большие и маленькие, золотые и серебряные, медные и железные, каменные и деревянные. И вдруг подходит старец с длинной белой бородой и говорит ему: «Видишь, сколько здесь крестов? Выбирай себе любой и неси на вершину горы, которую видишь перед собой». Выбрал крестьянин самый большой золотой крест, но сколько ни трудился, не смог его даже с места сдвинуть. Взял серебряный, и его в гору тащить оказалось не по силам. То же было и с медным, и с железным, и с каменным крестами. Пришлось ему взять самый маленький деревянный крест, который он с легкостью отнес на вершину горы. И спрашивает крестьянин старца: «А какая мне будет за это награда? Что бы ты сам рассудил, чем тебя наградить, я открою тебе, что за кресты ты видел», — сказал старец. «Золотой крест, который тебе сначала приглянулся, — это царский крест. Вот ты думаешь, как хорошо и легко быть царем, а того не соображаешь, что царская власть — это самый тяжелый крест. Серебряный крест — это крест тех, кто властью облечен. Эти люди несут на себе много чужих забот и скорбей. Медный крест — это крест тех, кому Бог богатство послал. Но ты им завидуешь и думаешь, какие они счастливые, а богатым тяжелее жить, чем тебе. Тебе после трудов можно спокойно уснуть. Никто не тронет твоего убогого дома и малого добра. А богатый всегда и днем, и ночью боится, как бы кто его не обманул, не обокрал, и обнищание становится для него мукой. Кроме того, богатый за свое богатство ответ Богу должен дать, как он его употребил. Железный крест — это крест военных. Порасспроси тех, кто бывали на войне, и они расскажут тебе, сколько приходилось им терпеть страхов и лишений. Каменный крест — это крест людей торговых. Знаю, тебе нравится их жизнь, потому что не приходится работать, как тебе. Но разве не бывает, что купец едет за море, тратит весь свой капитал, а его товар в одночасье гибнет от кораблекрушения, и снова он возвращается домой бедняком? А вот деревянный крест, который ты так легко внес в гору, это и есть твой крестьянский крест. Ты жаловался, что жизнь у тебя трудная, но теперь ты видишь, что она гораздо легче, чем у многих других людей. Знал сердцеведец Господь, что во всяком другом звании и положении ты погубил бы свою душу. Вот он и дал тебе крест самый смиренный, самый легкий, крест деревянный. Ступай домой и не ропщи на Бога за свою бедную долю. Господь каждому человеку дает крест по его силам, кто сколько может снести. На последних словах старца крестьянин проснулся, поблагодарил Бога за вразумительный сон и после этого никогда больше не роптал на свою долю.
1: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Где живут нерпы? Как подняться на древний вулкан? Какая самая длинная река в России? Если ваши дети задают 100 вопросов в минуту,
2: у нас есть ответы. Детский журнал «Саша и Даша» представляет проект «Россия на ладони».
3: Вас ждут невероятные встречи и увлекательные истории о путешествиях по стране, которые интересно слушать и детям, и взрослым.
2: Не пропустите эфир по вторникам и пятницам в 20:00.
4: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106.7 FM.

Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

тряпки, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

пела переборами звеня. А кому какое дело, что на сердце у меня? Уж я к ней и так со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров. Ни хозяйки, ни усадьбы, да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало.

0: немало веток, наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Огород без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас погода становится немножечко грустная, желтеют, облетают листья, а мы с вами должны подумать о празднике весны и сами себе его подготовить. Для этого нужно посадить весенние луковичные цветы – тюльпаны, крокусы, нарциссы, гиацинты. Нужно правильно это сделать. Не затягивайте, пожалуйста, с посадкой, потому что чем раньше ваши растения укоренятся, тем лучше. Конечно, в октябре будут скидки на эти луковичные культуры, но вы лучше думайте не о том, как себе выгоду устроить, а о том, как будут замечательно расти и цвести ваши цветочки, если вы вовремя и правильно их посадите. Где-то примерно с середины сентября самое удачное время для посадки тюльпанов, нарциссов и крокусов. Как нужно сажать, я вам расскажу немножечко о том, как выбирать посадочный материал. Вот сейчас очень много луковиц продается на развалах рядом с рынками, и там гарантировать чистоту, сортовую чистоту вот этих растений очень-очень сложно. То есть что вы купите, совершенно непонятно. На этикетке у вас может быть белый тюльпан, розовый, там с бахромками, а вы посадите, и у вас получится просто обычный красный. Вот эта пересортица, то ли умышленная, то ли случайная, она очень часто встречается. Поэтому лучше за посадочным материалом отправляйтесь либо в магазин специализированный, либо в какие-то садовые центры, или будет работать выставка садовая у нас напротив Сенной площади. И там вы можете выбрать уже качественный посадочный материал, именно сортовой. Еще что я хочу вам посоветовать, не берите по одной луковке разных сортов. Лучше купите в этом году, скажем, хотя бы 5 луковиц одного сорта, в следующем году вы купите 5 луковиц другого сорта, и у вас получатся пышные такие букеты. Это вы надеетесь, что вот купите одну луковку, потом ее размножите. На самом деле годы идут, а вот хорошего, красивого, качественного букета у вас не получается. То есть мы как приезжаем в сад, ага, там расцвел один тюльпанчик такого цвета, там расцвел один тюльпанчик такого цвета. Они, понимаете, не в том дело даже, что они разного цвета. Во-первых, букет, ну, как-то не очень презентабельно смотрится, когда вот такие разномастные тюльпанчики. А во-вторых, бывает, что они цветут, ну, с разницей в несколько дней. И получается, что, опять же, хорошего букета мы срезать с вами не можем. Поэтому вот берите хотя бы по 5 луковиц одного сорта. Я бы советовала еще и больше, потому что тюльпаны и вообще все луковичные, они очень хорошо в массе смотрятся. Получается такое яркое цветовое пятно. Бордюрами их очень сажать красиво. Ну, в общем, это у кого какие средства и финансы. Дальше. Как нужно правильно посадить? Если у вас тяжелая глинистая почва, обязательно для луковичных культур вносите разрыхлители. Самый удобный и доступный разрыхлитель – это песок. Но я скажу, что он не самый лучший материал для разрыхления, потому что просто-напросто просачивается в нижние слои почвы, и через год вы этого песка просто там не увидите. Гораздо лучше работают опилки, лучше перепревшие какие-то, листовой перегной. Можно сидераты в почву заделывать, тоже очень хорошо разрыхляет почву, особенно если это делать регулярно. Весной, скажем, сеять их, и осенью тоже хороший разрыхлитель. И вот такие грубые материалы, они дольше разлагаются в земле и как раз и рыхлость такую придают. Очень хорошо на глине работает битый красный кирпич. Тоже доступный достаточно материал и тоже долго сохраняется в почве. Если у вас песок, бедная почва, то для хорошего цветения вот этих луковичных культур нужно внести какие-то органические подкормки, перегной, компост, перепревший навоз. Вот эти вот все материалы перекопать и посадить. качество цветов заметно лучше будет. Вот вы даже проэкспериментируйте сами. Одни луковки посадите без таких добавок, а другие луковицы посадите, скажем, с перепревшим навозом. И вы увидите, что колоссальная разница. Вот этот вот бокал у тюльпана будет чуть ли не в два раза больше. Как можно сажать тюльпаны? Не обязательно под каждую луковицу делать лунку. Хотя сейчас в продаже есть замечательные посадочные конусы, с помощью которых вот эти луковичные культуры можно сажать даже на газоне. Вы этим посадочным конусом делаете аккуратненькую лунку, газон при этом практически не страдает, закладываете туда луковицу, возвращаете назад эту землю вместе с газоном. А весной он у вас, эта луковка, прорастает через вашу травку. Лучше делать единое посадочное место, скажем, для тех вот 5-6-10 луковиц, которые вы купили, сажать их букетом каким-то и вниз вот эту песчаную подложечку сделать, присыпали слегка земелькой и дальше вот этот вот перегной или перепревший навоз. Сверху опять чистой землей закрыт. Вот такой слоеный пирог, он обеспечит очень хорошее качественное цветение. Не сажайте луковичные культуры там, где вы наблюдаете застой влаги. Очень часто хотят посадить перед домом, прям близко к дому, чтобы это было так красиво, около крылечка. Вы часто на крыльцо заходите, приятно видеть. Но там бывает застой влаги от того, что с крыши вода стекает. Это нехорошее место, непригодное для луковичных культур. Еще нежелательно сажать там, где зимой выдувает снег. И тоже луковка может слегка подмерзнуть. Вот если у вас есть такие места, у меня вот есть на участке такое место, где вот, ну, прям как сквозняком, и этот снег там всегда лежит очень-очень тонким слоем. Тоже имейте это в виду. Куда сажать мелколуковичные культуры? Например, как пролесочки, мелкие крокусы, галантусы. Вот эти вот всю мелочь, такую милую, их можно распределить между многолетниками. Пролески можно посадить вплотную к стволам деревьев. Там проталинки образуются. Вы приедете в апреле месяце и уже увидите чудесную картину, когда посреди снега буквально у вас растут цветы. То есть там проталина образовалась около этого ствола. И вот на этом уже чистом пространстве или галантусы выросли, или вот эти вот пролески выросли, или мелколуковичные крокусы. Ну, чудесное совершенно зрелище. Так что, дорогие друзья, вперед за покупками. Берите побольше растений одного сорта и обязательно сажайте их в сентябре.
1: Ошибки садоводов.
2: Ошибки, которые часто допускают начинающие садоводы. Покупают вот эту луковку и буквально сажают тюльпаны или те же крокусы, просто едва втыкая вот эти луковицы в землю. Так у нас лук-сивок, например, тоже часто сажают. И опять же, это ошибка. Нужно обязательно заглублять луковицы. А насколько заглублять? Существует единое такое среднее правило – для луковичных культур это примерно на 3 высоты луковицы. То есть вот представьте, что вы одну на другую, на третью луковку поставите, вот примерно такая глубина и должна быть. Средняя луковица тюльпанов примерно где-то сантиметра 3. И вот, значит, вы должны заглубить этот тюльпанчик, ну, где-то на 10 сантиметров. Чем меньше луковка, понятно, что тем мельче посадка. Но опять же, не сажайте мелко, иначе вот эти бесснежные наши первые заморозки, они могут повредить. Очень часто допускают ошибку с посадкой рябчика императорского. Знаете, все это растение на толстые ножки, как пальма такая вырастает, наверху оранжевые или желтые колокольчики. Вот это рябчик императорский. У него огромная луковица, до 10 сантиметров в диаметре. И вот эту луковицу надо сажать очень глубоко. То есть понятно, что она по высоте там тоже сантиметров 7-8. Вот считайте, 3 высоты – это минимум 20-25 сантиметров у вас должна быть глубина. Выкапывают под нее маленькую луночку, тоже неглубоко сажают, а потом спрашивают, а почему она не цветет. А вот потому и не цветет, что посажено очень мелко. Так что имейте в виду, вот правильная посадка, она тоже очень влияет на качество цветения.
1: Огород без хлопот.

0: Добрая песня на радио «Образ». Песня
1: «Там за туманами».
0: Автор.
1: Слова Александр Шаганов, музыка Игорь Матвиенко.
0: Песня «Там за туманами», входящая в альбом «Любэ. Песня о людях» 97 года, была посвящена отцу автора слов, поэта Александра Шаганова, которого он воспринимал как своего отца, не зная о том, что его родная мать умерла, когда ему был один год. Шаганов узнал правду о смерти матери, уже будучи старшеклассником, что и послужило основой для написания песни. Песня «Там за туманами» стала отражением этих личных переживаний и воспоминаний Шаганова о своем отце. Кроме того, песня получила дополнительную глубину и значение после трагических событий в истории страны, таких как гибель подводной лодки «Курск».
1: Исполняет группа «Любэ».

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Кого-то по утрам будут родители, кого-то дети, а кого-то домашние животные. Для всех остальных есть одно устройство. Оно называется будильник. На первый взгляд кажется, что он появился недавно. Но на самом деле история будильника уходит в глубокое прошлое. Прообразом будильника можно считать так называемые огненные часы. Изобрели их в Древнем Китае. Они представляли собой длинную палочку, сделанную из опилок и смолы. Ее располагали горизонтально и подвешивали к ней грузик на нитке. Один из краев палочки поджигали, из-за чего опилки со смолой начинали тлеть. В определенный

0: Советские экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман». Чувства блондинки в жутких розочках к Самохвалову стали одной из основных сюжетных линий картины. Между тем, история с письмами героини Светланы Немоляевой была взята авторами картины из жизни коллег-кинематографистов. Имена прототипов до сих пор не называются.
1: Я такой салат делаю лучше, чем твоя жена. Туда надо добавлять тертое яблочко.
2: Характер у тебя не изменился.
1: А ты что? Ты разве помнишь, какой у меня был характер?
2: Я помню все.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. В основе фамилии Жуков лежит старинное прозвище «Жук», распространенное у славян с 15 века. Жук – московский пристав при Троице-Сергиевском монастыре. Васюк Жук Иванов – сын протопопа Архангельского в Переяславском уезде. Значение этого прозвища не так просто. У славян издревле существовала традиция давать человеку в дополнение к имени, полученному при рождении, второе – мирское имя или прозвище, отражающее внешность владельца – косой, беспал, борода. Большинство жуков черного цвета, а потому это насекомое ассоциировалось у наших предков совсем темным, и мирское имя жук обыкновенно давали темноволосым людям. Кроме того, в украинских, русских и белорусских диалектах слово «жук» имело переносное значение – хитрый, смекалистый человек, способный достичь любой цели. Таким образом, основатель рода Жуковых мог получить прозвище за эти качества.
0: Фамильная ценность.

0: «Люди когда-то». Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну что ж, пришло время собираться в гости. Мы с вами отправимся в добропорядочную, состоятельную семью посадского человека, живущего в средневековом городе, я бы сказала так, 16-17 века. Вы готовы? А я вот не уверена, потому что нам с вами нужно сначала заглянуть в домострой и выяснить, как должны себя вести гости. Вы уверены, что в 16 или в 17 веках появление гостей и их поведение не отличалось от современного? Давайте проверим. А в гости ходите и к себе звати, и ссылаться, с кем велит муж. В данном случае речь идет о женщинах. Собрались в гости или к себе захотели пригласить, надо у мужа спросить разрешение. А гости, не гости, а гости, то есть женского рода, коли лучится, то есть придут, то есть случится, скажем так, или самой где быть, за столом сесть, и лучшее платье перемените. Муж пьян, дурно, а жена пьяна и в миру не пригоже. Значит, собираемся мы с вами в гости, напиваться не будем. А с гостями беседовать о рукоделии и о домашнем строении. Как поряднее вести, какой рукоделице сделать им. Это чисто женская беседа, и выходить за формат этой беседы не рекомендуется. Чего не знаешь, и того у добрых жен спрашивайтеся вежливо и ласково. И кое-что услышит, и того у добрых жен спрашивайтеся вежливо и ласково. И кое-что укажет, на том низко челом бите. Значит, если нас чему-то интересному научат, нам с вами челом бите. А если мы что-то полезное подскажем, нам будут низко челом бить им. Или у себя в подворье, у которой гости услышат добрую пословицу, и как добрые жены живут, и как порядно ведут, и дом свой строят, и как детей и слуг учат, и как мужей своих слушают, и с ними спрашиваются, и им повинуются во всем, и то все себе внимати. Так что вот обратим внимание, пойдем в гости, должны показать, как мы соответствуем тем правилам и требованиям, которые записаны в домострое. Именно об этом у нас и будет разговор. А чего доброго не знаешь? Или спрашивайтеся вежливо. А дурных и пересмешливых и блудных речей не слушайте и не беседовайте о том. Или в гостях увидит добрую порядню, или в естве, и в питии, и в каких приспех, или какое рукоделие необычное. А домашняя порядня где хороша, и которая добрая жена, смышленная и умная, и в речах, и в беседе, и во всяком обиходе, и где слуги умны и вежливы, и рукодельны, и всякому добру смышлены, и всего того добра примечати и внимати, или чего не знает и не умеет, и о том спрашивайте вежливо и ласково. И кто что добренько скажет, и на добро поучит, или рукоделию какому покажет, и на том бите челом, и пришед на подворье, то все мужу пересказать и на упокое. Вот если мы с вами, милые сударушки, пойдем без мужчин в гости, то, вернувшись назад домой, мы должны будем отчитаться о своем гостевании перед своими мужьями и на упокое, то есть во время отдыха, покоя, обо всем этом рассказать. С такими ж с добрыми пригоже сходитеся. Не ест вы ни питья для, но добрые беседы и науку для. Да внимайте то впрок себе, и не пересмехайте ни в коем, и не переговорите ни о ком. То есть не сплетничать, не заводить ненужных пустых разговоров. И спросят о чем про кого, и учнут ума пытати, и на отвечати. Не ведаю я с того, ничего не слыхала и не знаю. То есть не поддаваться на провокации и не пытаться заводить разговоры и кому-то кости мыть, как мы сегодня сказали. И сама ненадобном не спрашиваю. Ни о княгинях, ни о боярынях, ни о соседях не переосуждаю. Так что вот вам пример этикета поведения и хозяев, и гостей во время гостевания. А у сеней или у избы ноги грязные отерите, нос высморкайте, выкашляться, да искусно молитвы створите, и только аминья не отдадут, и на в другие, и в третьи молитвы створите, побольше первого, и ответа не отдадут, и легоньки поколотитеся, и как впустят, и вшед. Святым поклоняться, и от государя челобите, и посылка правите, и в ту пору носа не копайте перстом, не кашляйте, не сморкайте, ни харкати, ни плевати, ащили нужа, отшед на сторону, устроиться вежливо. Вот я это хочу прокомментировать. Речь идет о том, как гости, ну, в данном случае это могут быть и посыльные, должны входить в чужой дом. Во-первых, обратить внимание на необходимость отереть грязные ноги. Про сменную обувь речи нету, но тем не менее грязные ноги отереть надо. Это нам понятно. А вот дальше нос высморкать и выкашляться. Вот сегодня это кажется чем-то непотребным. В XVI веке было нормально. И без носовых платков, видно, обходились. Потом сотворить молитву. Потом постучать, легонько поколотитесь, и как впустят, войти, святым покланяться, то есть поклониться иконам, и дальше уже общаться с хозяином. И обратим внимание, а в ту пору носа не копайте перстом, не кашляйте, не сморкайте, не харкайте, не плевайте. Вот я опять обращу внимание на эти многочисленные «не». Перечислено или обычно перечисляется то, что как раз с таким отрицательным значением «не надо так делать». В быту-то и имеет место быть. А так быть не должно. А вот если все-таки это сделать нужно, нет, это не запрещено. Пожалуйста, если тебе нужно все перечисленное сделать, сделайте это, отошед на сторону, устроиться вежливо. То есть в сторону отошел, не буду уже повторять, что ты можешь сделать из вышеперечисленного. Во время самого гостевания, во время самого визита. А ест вы и пите, так же не кушайте, чего не повелено. То святотатство суть и лакомство. Ну вот оно и получается, что придя в гости, мы должны будем строго соблюдать правила поведения не только в общении с хозяевами, но и за столом. И ждать приглашения к трапезе, и без этого приглашения не притрагиваться ни к еде, ни к питью. Но и там, более того, хочу сказать, существует очень длинная и своеобразная церемония. Но об этом мы с вами узнаем, когда придем в гости.

0: больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
1: Доброе утро на радио «Образ».
2: В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
3: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
2: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
4: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации: «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах: проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

славная, девонька радость моя. Если б ты знала, моя ненаглядная,

0: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Модные штучки.
1: 200 лет тому назад у каждой дамы, выезжающей в свет и посещающей придворные балы, среди модных аксессуаров была миниатюрная бальная книжка, в которой кавалеры записывали номер танца и свое имя. Ее специально заказывали у ювелиров, обложку украшали золотой анаграммой, драгоценными камнями, перламутром. Внутри книжки было несколько листочков, чаще всего из слоновой кости. Она прикреплялась к поясу бального платья специальным колечком. На цепочке висел серебряный карандашик. Важной деталью бального туалета модниц пушкинского времени была маленькая сумочка, прикрепленная к поясу бального платья. Самой популярной моделью была модель мягкой сумочки «Редикюль». Прообразом ее послужил мешочек для рукоделия, вошедший в моду под влиянием маркизы де Помпадур. Редикюли носили и с верхней одеждой, и с бальным платьем. Для визитов и торжественных случаев предназначались редикюли, богато вышитые серебром и золотом, украшенные большими кистями. Правда, сумочки были так малы, что в них едва могли уместиться кошелек и тонкий батистовый платок.

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор о том, откуда же приходят к писателю литературные сюжеты, образы и как они функционируют, как они развиваются и живут потом в нашей литературе. Темой нашего сегодняшнего разговора станет «Заячий тулупчик». Мы с вами поговорим о том, как «Заячий тулупчик» появляется в повести Пушкина и какую функцию он выполняет там. Затем посмотрим, как последующая литература воспринимает этот образ. Надо заметить, что «Заячий тулупчик» превратился в мифологему русского национального сознания. И даже если забывают о том, какие события происходили в «Капитанской дочке», вот, как правило, «Заячий тулупчик» и эпизод с этим «Заячьим тулупчиком» помнят все читатели. И это не случайно. Дело в том, что, как заметил один из исследователей творчества Пушкина, «Заячий тулупчик» в «Капитанской дочке» становится тем же самым, чем становится основная тема в какой-нибудь симфонии Бетховена. Он пишет, что эта тема то и дело повторяется и видоизменяется на все лады, постоянно напоминая о себе как о главной нити всей композиции. Вот действительно, исследователи подсчитали, что «Заячий тулупчик» у Пушкина упоминается в повести 13 раз в разных контекстах. Я напомню, не все, лишь некоторые, может быть, самые значимые и самые важные. В первой главе, которая носит название «Гвардии сержант», Гринёв уезжает из отчего дома. И вот как затем вспоминает в своих мемуарах, а мы помним, что «Капитанская дочка» – мемуарные записки Гринёва, этот эпизод, он пишет: «Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами». Сейчас, вот в этом первом упоминании, это всего лишь деталь одежды. Заячий тулуп, а сверху лисья шуба. Но как потом эта деталь разовьется? Глава вторая, «Вожатый». Мы все помним эту знаменитую сцену дарения. Как, опять же, вспоминает Гринёв: «Мне было досадно, однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то, по крайней мере, из очень неприятного положения». «Хорошо», — сказал я хладнокровно, «если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп». «Помилуй, батюшка Петр Андреевич», — сказал Савельич, «зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет собака в первом кабаке». «Это, старинушка, уж не твоя печаль», — сказал мой бродяга, «пропью я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча, его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться». «Бога ты не боишься, разбойник», — отвечал ему Савельич сердитым голосом. «Ты видишь, что дитя еще не смыслит, и ты рад его ободрать простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты не напялишь его на свои окаянные плечища». «Прошу не умничать», — сказала своему дядьке. «Сейчас неси сюда тулуп». «Господи, владыка», — простонал мой Савельич, «заячий тулуп почти навешенький, и добро бы кому, а то пьяница оголтелому». Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле, тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас Господь за вашу добродетель! Век не забуду ваших милостей!» Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро забыл о вчерашней вьюге и о своем вожатом, и о заячьем тулупе. Вот если в первый раз упоминание о заячьем тулупчике, как мы сказали с вами, было почти случайным, почти вот такой мимолетной фиксацией того, в чем уезжает герой из своего дома, то вот в этой второй главе, главе «Вожатый», заячий тулуп появляется вот в этой ситуации, которая связана с ситуацией дарения. Один человек хочет отблагодарить другого, дает ему некий дар. И это импульс, это порыв. А вот глава восьмая, и это третий контекст, в котором заячий тулупчик появляется. Глава восьмая «Незваный гость». Это глава, в которой описывается приступ Белогорской крепости. И вот Савельич во главе восставших узнает вожатого и напоминает об этом Гринёву. «А узнал ли ты, сударь, атамана?» «Нет, не узнал. А кто ж он такой?» «Как, батюшка? Ты позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе?» «Заячий тулупчик совсем навешенький, а он бестия вот так и распорол, напяливая на себя». Я изумился. В самом деле, сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо. и понял тогда причину пощады мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств. Детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государство. Вот он, третий контекст, когда появляется этот заячий тулуп, и, как мы видим, маленькое событие, про которое забыл сам герой, ему напоминает об этом Савельич, оно имеет колоссальные, великие последствия для его собственной судьбы. А в следующей главе, главе «Разлука», появляется вот этот знаменитый реестр барскому добру, раскраденному злодеями, тот самый реестр, который составляет Савельич и несет Пугачева. Вот в этом реестре упоминаются шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей, еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей. В 11 главе, в главе «Мятежная слобода», Пугачев с Гриневым едут спасать Машу Миронову. И заячий тулупчик воскресает снова, вспоминается снова. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела. «Стой, стой!» — раздался голос, слишком мне знакомый. И я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреевич!» — кричал дядька. «Не покинь меня на старости лет посреди этих машин!» «А, старый хрыч!» — сказал ему Пугачев. «Опять Бог дал свидеться!» «Ну, садись на облучок!» «Спасибо, государь! Спасибо, отец родной!» — говорил Савельич, усаживаясь. «Дай Бог тебе 100 лет здравствовать за то, что меня старика презрил и успокоил. Век за тебя буду Бога молить, а заячьем тулупе упоминать уж не стану». Этот заячий тулуп мог, наконец, не на шутку рассердить Пугачева. К счастью, самозванец или не расслыхал, или пренебрег неуместным намеком. Кстати, попутно заметим, что Пугачев отблагодарит Гринева за его дар. И вот этот заячий тулупчик, который был когда-то дан ему на постоялом дворе, потом обернется другим даром, овчинным тулупом, который пошлет Пугачев, когда отпустит Гринева из Белогорской крепости. И, наконец, в главе 14, в главе «Суд», во время допроса Гринева опять упоминается, опять возникает вот этот заячий тулупчик, который как раз мотивирует контакты Гринева с Пугачевым. Вот как мы сейчас с вами видели, каждый раз, когда заячий тулупчик возникает, его название, его характеристики варьируются. Каждый раз это новый этап в развитии представлений Гринева о том, что такое жизнь, что такое честь. В конце концов, это каждый раз новый этап в развитии сюжета. Не случайно поэтому постоянное упоминание о заячьем тулупчике заставляло искать, откуда эта деталь у Пушкина появилась, почему вот эта деталь так отложилась и отфиксировалась в его сознании. И один из исследователей Пушкина, Оксман, обнаружил реальный документ. Этот документ назывался так: «Реестр убытков, понесенных надворным советником Буткевичем во время захвата пугачевцами города Заинска». Вот в этом реестре, это, я повторяю, реальный документ, были упомянуты два тулупа. Один мерлущатый, второй беличьего меху. И вот когда Оксман обнаружил этот реестр, он так объяснял, почему Пушкин воспринял эту деталь и внес в ее из реального документа в свое художественное произведение. Оксман пишет, что Пушкин нашел долго не дававшуюся ему мотивировку отношений его героев. Вот ему надо было показать, да на основе чего, по какой причине та случайная встреча, которая произошла в степи, превратилась потом вот в такие очень добрые, тесные, дружеские отношения между Гриневым и Пугачевым, между представителями разных социальных лагерей. Что произошло вот по-настоящему-то? Произошла случайная встреча. Вот тот случай, который в творчестве Пушкина играет вообще всегда очень важную роль. Мы помним пушкинское определение случая. Случай – бог-изобретатель. Гринев едет в Белогорскую крепость, едет к месту службы. Но вторгается случай, а вот эта метель, этот буран. Появляется заячий тулупчик, который даруется. И этот заячий тулупчик, вот эта мелочь, вот этот случай имеет потом такие, ну, просто невероятные последствия. Акт дарения, он запускает механизм добра. Именно так определяют многие исследователи вот то, что происходит. Человеческие силы навстречу вот этой исторической стихии, которая разбушевалась. И вот по Пушкину вот это человеческое и оказывается самым-самым главным. Человеческое всегда способно побороть тот хаос, в который погружается человеческая история. И еще одну деталь, да, я уже упоминала, что заячий тулупчик, как правило, это была детская одежда. Если в заячий тулупчик одевали Борчука, то это, как правило, когда он был маленьким. Так вот, смотрите, что получается. Пушкин сознательно беличий тулупчик, да, который был уже у людей средственного состояния, беличьей куньи, заменяет на заячий. Оказывается, важной не ценность подарка, а оказывается важно вот это стремление сделать добро. Поэтому этот заячий тулупчик и появляется, потертый, поношенный. Он только в воображении Савельича существует, как новёшенький. А на самом деле из него Гринёв вырос, да, мы помним, он потёрт, он уже негоден, да, но когда Гринёв пытается сделать какой-то добрый поступок, он отдаёт самое ценное для него. А вот этот заячий тулупчик, в котором он вырос, он для него и есть эта часть его собственной души. Таким образом, вот видим, как эта деталь фиксируется, как она начинает восприниматься. И вот не случайно читательское восприятие того, что же такое заячий тулуп. Сергей Георгиевич Бочаров, очень известный исследователь творчества Пушкина, приводит такую ситуацию в своей жизни. Одному из его знакомых мальчиков прочитали «Капитанскую дочку», и он искренне недоумевал по поводу того, а почему же это произведение называется «Капитанская дочка», а не «Заячий тулупчик». Другой авторитетный читатель – Марина Цветаева. Нужно сказать, что уже при втором, третьем, сотом чтении, когда я уже наизусть знала все, что будет и как все будет, я неизменно, непрерывно разрывалась от страха, что вдруг Гринёв вожатому вместо чая водки не даст, заячьего тулупа не даст, послушает дурака Савельича, а не себя, не меня. И, Боже, какое облегчение, когда тулуп, наконец, вот уже который раз, треснул на вожатовых плечах. И вот получается, что каждое поколение прочитывает «Капитанскую дочку», конечно же, как произведение о пугачевском восстании, как произведение о чести. Именно так нас учат в школе. Но посмотрите, что ведь на самом деле от него остается. Вот этот заячий тулупчик, который треснул на вожатовых плечах, и вот это впечатление, вот это самоощущение мы уносим с собой в последующую жизнь.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

конечно. Вот эти обои откуда думаешь? Из Англии знакомый привез. Но даже там далеко не каждому они по карману. Пойдем еще свою сантехнику тебе покажу. Ахнешь? Толя ахнул. Ванная напоминала операционную. Сверкала новенькими замысловатыми кранами, откуда-то сверху струился ровный спокойный свет и отражался в зеркальной глади роскошного нежно-розового пола. «Красиво у тебя! А как тебе моя половина?» «Отхватил. А где такая красотка тебя дожидалась?» «В командировке, в Германии была, а она там в посольстве работала. Познакомились». Володя видел, что сразил друга наповал и своим роскошным евроремонтом, супер-женой и вообще своим жизненным уровнем. За обедом он весело рассказывал, что евроремонт — это подарок Тае к юбилею. «Не будем уточнять, какому», — кокетливо добавила Тая. «Евроремонт не все. Я к юбилею подарил своей жене автомобиль. Угадай, какой? Но какой автомобиль подходит к имени Тая?» И, не дожидаясь Толиной отгадки, выпалил. «Тойота! Тая на Тойоте! Круто, правда?» «Пока это только декларация. Тая свою законную Тойоту еще не видела. Представляете, Толя, как Володя любит свою жену. Юбилей у меня был месяц назад, а до сих пор еще не знаю, какого цвета моя Тойота». Толя был ошеломлен и только растерянно улыбался. Володя начал, похоже, в который раз объяснять оскорбленной Тае, что он закрутился и не успел вовремя с подарком. «Ну и ну», — думал Толя. Вот ведь как его старый друг вписался в московскую благополучную жизнь. И дом полная чаша, и жена красавица. Бывает же так. Он вспомнил, что вот уже третий год не может отвезти свою Любушку подлечиться на море. Отложат деньги, а потом и влезут в заначку, и опять все сначала. А дети? Он до сих пор ничего не спросил Володю про детей. А наследники-то ваши еще не определили вас в бабушке с дедушкой? Сын у нас в загранкомандировке. Он специалист по компьютерной технике. Тая ответила на вопрос поспешно, а Володя опустил глаза. Толя заметил это и понял, что зря влез с расспросами. Вечерело, глаза Толи слипались от усталости. Отгромоздев впечатление от выпитого коньяка, он расслабился, откинулся в кресле и по-домашнему вытянул ноги. «Интересно, где они меня положат?» — думал. «Наверное, в гостиной возле рыбок. Там такой роскошный кожаный диван». Тая занялась посудой, и они остались, наконец, одни. Желание разговоров типа «а помнишь?» уже перегорело, усталость брала свое. «А ты где остановился?» — вдруг спросил Володя. «Тихо так спросил, виновата». «Я-то? Да так, знаешь...» Толя засуетился, он не готов был к такому своему проколу. Замахал руками, исправляя неловкую ситуацию. «Да ты не волнуйся, у меня в Москве много знакомых». Вышли в ночную Москву. «Не могу тебя отвезти, выпил», — извинился Володя. «Но тут маршрутки до метро одна за другой». Но маршрутки не было. Они стояли в ночи, вглядываясь в пустую дорогу. Володя нервничал. Толя винился, что сам вляпался в такую незадачу. На диване кожаном с рыбками рядом. Размечтался. «Ты-то как живешь?» «И не поговорили толком». Володя взял Толю за рукав. «Ты-то как, старик?» «Да все нормально. Жена, сыновья взрослые. Живем помаленьку». «А знаешь что?» Володя будто согнал с себя ночную дрему. «Возвращаемся. Будем сидеть на кухне, пить коньяк и разговаривать. О тебе, обо мне, о наших из лесного. В конце концов, имею я право в своем собственном доме встретить по-человечески друга. Идем!» — потянул он Толя от остановки. Толя обрадовался. Давние забытые нотки узнал он в голосе друга. «Пойдем!» — обрадовался. «А Тая?» «А Тая уже спит. Ей наши мужские разговоры ни к чему». И они вновь вступили в великолепие прихожей. Володя весело швырнул под ноги друга тапочки, прикрыл дверь в спальню, захлопал холодильником, закуски, салатики, на цыпочках прошел в гостиную и торжественно вынес оттуда роскошную бутылку. «Лучший французский коньяк! Гуляем, старина! Какие наши годы!» Они пили коньяк и говорили. Уж тут отвели душу воспоминаниями. Вспоминали Мироновну. «Умерла, наверное. Давай помянем. Красавицу Аню Островскую. Обабилась Анька. На вечере встретил, не узнал». Толя рассказывал о сыновьях, прочитал им большое будущее, да осекся, усмотрев в Володькиных глазах глубокую печаль.

0: А у меня, Толян, беда. Мой-то ни в какой не загранкомандировке. В больнице он давно уже. Наркотики. 2 раза вены резал, крыша поехала, в психушке. Господи помилуй, прошептал Толя. Прости, не знал. А мы скрываем. Тая придумала в отъезде. Кажется, уж и сама верит. Мать, душа болит. Опять выпили, помолчали. Потом тихонечко стали петь. Сиделось им очень славно, сна не было и в помине. И вдруг дверь резко раскрылась. В длинном сиреневом махровом халате перед ними стояла Тая, взлохмаченная и злая. Я не понимаю, что тут происходит. Ты уже давно должен был проводить гостя и лечь спать. У тебя завтра ответственный день. Что происходит? Радистка Кэт вышла на связь, обреченно сострил Володя. «Успокойся, иди спать. Нам надо поговорить». «Поговорить им надо?» «За весь день не наговорились!» Голос Тая крепчал, набирая силу. «Заткнись!» — вдруг закричал Володька. «Заткнись, или я тебя сейчас врежу! Целый день посла меня, как скотину на лужайке! Я друга своего не имею права оставить ночевать! Скажи, не имею права!» Воспитанные люди останавливаются в гостинице. Они не злоупотребляют гостеприимством хозяев, тем более, что хозяева сделали все и встретили, и стол накрыли. «Заткнись!» «Толян, не слушай эту дуру! Ей все мало, понимаешь, Толян, ей все мало!» Толя тяжело и виновато поднялся. Прошел мимо Тая в прихожую, снял с вешалки ветровку. «Я уйду. У меня в Москве много знакомых. Так будет лучше», — спокойно сказала Тая. «Тем более, что поймать такси нет никаких проблем». «Не уходи, Толян», — бросился к другу Володька. «Не уходи, прошу тебя». Толя был потрясен происходящим. Ему казалось, кончился какой-то надуманный спектакль. И теперь смыт грим с лица, забыты длинные складные монологи. Актеры вернулись к своей жизни, которой нет смысла лакировать и домысливать. Какое некрасивое Тае лицо. Она стояла перед Толей растрепанная, глаза щелочки сверкали гневом. Выхватила взглядом бутылку коньяка на столе. «Коллекционный!» — зашлась она в безобразной истерике. «Коллекционный коньяк! Я его 5 лет берегла, а ты, а вы выжрали его, как сапожники! Заткнись!» — еще раз повторил Володька, но уже без злобы, обреченно. А Толя еще раз умоляюще шепнул. «Не уходи!» Но как хотелось Толе шарахнуть дверью, чтобы посыпалась с потолка престижная краска. Как хотелось ему сказать этой женщине, что она некрасива, безобразна, стара. Обидеть ее, унизить, сквитаться. Но стоял рядом друг и преданно по-собачьи смотрел в глаза. «Толян, не уходи, Толян!» Он понял, если сейчас уйдет, может случиться все. Семейная ссора наберет новый оборот и раздуется страшный непредсказуемый пожар. Володя не простит Тае унижения. Он должен остаться. Смириться с ситуацией? Ну как? Все клокочет внутри. Его унизили. Остаться? Остаться. Тая, я никуда не уйду. Куда ты гонишь меня на ночь глядя? А если со мной что случится? Ты будешь виновата. Мы с Володькой твоим много лет не виделись. И первое, что я подумал, когда познакомился с тобой, какая у него красивая жена. Ты красивая, Тая. Нет, уйдешь, завизжала Тая. Тая завизжала так громко, что Толя вздрогнул. И заберешь с собой свои дурацкие деревенские подарки, а с мужем своим я сама разберусь. Я сейчас позвоню в милицию, твердо и громко произнес Толя. И тебя заберут среди ночи в кутузку за нарушение общественного порядка. А мы с Володькой допьем остатки твоего коллекционного коньяка. Он юродствовал, но делал это во спасение Володьки. Понимал, что теперь уже деваться некуда, надо уйти из их дома победителем. «Давайте пить чай». Он стал искать по кухонным шкафчикам заварку. «А где в этом доме заварка? Или тоже коллекционная, не для простых смертных?» От Толиной неадекватности Володя притих и со страхом смотрел, как он хлопает дверцами. Присмирела и Тая. Она помнила, запахнула халат, провела по спутанным волосам ладонью. «Ты красивая, Тая, ты роскошная женщина. Представляю тебя за рулем темно-синей Тойоты. У тебя будет темно-синяя Тойота, потому что тебе идет синий цвет. А Володька, у тебя самый лучший на свете муж. Он любит тебя. Он как увидел тебя на приеме в посольстве, так и влюбился на всю жизнь. А ты знаешь, кем она работала в посольстве? Парикмахершей. Я пришел стричься, она меня и болванила на всю жизнь. Володя говорил это уже без зла, а с иронией грустно». Парикмахерша. Это замечательно, подхватил Толя. Значит, ты знаешь цену красоте. Я художник, Тая. Я тоже люблю все красивое. У вас роскошный дом, но в нем человеку плохо. Хоромы, хоромы, а плохо. А знаешь почему? Почему? Вдруг спросила она искренне. В нем хозяйки нет. Попробуй быть хозяйкой. Полюби тех, кто приходит в твой дом, а не эти английские обои и итальянскую сантехнику. Тая, прости меня, Тая, но когда вы приедете к нам, моя Любушка испечет пирог, а дети покажут свои пейзажи, а я угощу тебя своей фирменной коллекционной дедусевкой, настойной на травах, и ты поймешь, что в моем доме хозяйка есть. Он говорил тихо, вдохновенно. Он уже не хотел унизить эту женщину. Он хотел ее вразумить. Объяснить ей, что она запуталась в жизни, просмотрела в ней что-то очень главное. Произошла лукавая подмена ценностей. И что не сам по себе евроремонт порочен, а порочно место, отведенное ему ремонту в тайной жизни. Толя почувствовал себя здоровым, крепким, полным сил человеком рядом с немощными, озлобившимися супругами, чья любовь так и не набрала силу, не закалилась в жизненных боях, а измельчала, сошла на нет. Удивительно, но никакого унижения он уже не чувствовал. Его выгоняли на улицу, а он не ушел. Унизился? Победил. Победил тайный гнев, Володькино самолюбие, свою гордыню. «Давайте спать». Уже очень поздно, вернее, еще очень рано. Тая ушла в спальню. Они с Володькой так и остались сидеть на кухне. Но уже не говорили, а только пили коньяк и смотрели, как серебрится московский рассвет в притихшем к утру небе. Тая вышла к ним с мешками под глазами, невыспавшаяся и смущенная. «Ты, Толя, меня прости за вчерашнее, за сегодняшнее». Вставил Володя, и они засмеялись. И он ушел из их роскошного дома и в маршрутке прикатил ко мне невыспавшийся и счастливый. Кофе не помог ему. Через пару минут Толя уже вырубился и крепко спал на моем старом диване хорошим сном ничего не задолжавшего прошедшему дню человека.
1: Продолжение следует.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Вечная мудрость.
2: Всякий раз, как мы грешим, мы рождаемся от дьявола. А всякий раз, как совершаем добродетель, рождаемся от Бога. Святитель Иоанн Златоуст.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунского доставлен в храм Христа Спасителя. Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 25 и 26 сентября. Подробнее об этих и других событиях. Ковчег с десницей святителя Спиридона, епископа Тримифунского, доставлен в Москву. Напомним, что величайшая христианская святыня принесена в пределы Русской Православной Церкви с острова Корфу по благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла для поклонения и духовной поддержки верующих. В России ковчег со святыми мощами прибывает с 17 августа по 20 сентября. Он уже побывал в 11 регионах страны. В Нижегородской епархии ковчег находился с 25 по 27 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре и Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода. За три дня к святыне приложились более 95,5 тысяч человек. В храме Христа Спасителя святыне можно будет поклониться до 19 сентября с 8 часов утра до 8 часов вечера и 20 сентября с 8 до 14 часов. Ежедневно перед ковчегом совершаются молебны. К другим новостям. По благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, Новороссии и приграничных регионах. Вот уже три года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября на территории Нижегородской епархии. Акцию проводит банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. Нижегородский региональный центр «Парус» вошел в число лучших спортивных сооружений для адаптивного спорта России. В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов 4-го национального конкурса с международным участием на образцовое спортивное сооружение «Арена». Она прошла в рамках конференции «Новая реальность спортивных арен 2026. Цифровизация, импортозамещение, инклюзивность». В этом году на участие в конкурсе «Арена» было подано почти 450 заявок из 79 регионов России, а также из Беларуси, Азербайджана и Армении. В номинации для учреждений, развивающих адаптивную физкультуру и спорт, было представлено 16 сильнейших участников. По итогам конкурса региональный центр адаптивных видов спорта «Парус», расположенный в Дзержинске Нижегородской области, занял второе место в номинации. Центр «Парус» – это универсальный объект по подготовке спортсменов по паралимпийским, сурдоолимпийским и адаптивным видам спорта. В России всего несколько подобных специализированных объектов. На данный момент на базе «Паруса» развиваются более 30 видов спорта и спортивных дисциплин для инвалидов, а также ряд дисциплин для спортсменов без ОВЗ. В среднем центр насчитывает около 8,5 тысяч посещений в неделю. Также там действует медико-восстановительный центр, где спортсмены могут проходить процедуры для восстановления после травм и операций. Все это соответствует целям и задачам государственной программы «Спорт России». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 16 градусов, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер северный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: В новом сезоне продолжается цикл программ «Защитники земли русской» Анастасии Шохиной. Мы услышим рассказ о жизненном пути непобедимого адмирала Федора Ушакова. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. «Жизнь – Родине, душа – Богу». Эти слова как нельзя более полно характеризуют деяния выдающегося русского флотоводца. Воинская доблесть, которая прославляет, и житие, которое вдохновляет. Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом.
2: И пусть не сомкнется в морях запечатанный след от славных побед ушаковских, от русских флотилий.
3: Защитники земли русской.

0: Читаем классику.
1: Погрузитесь в тонкую, щемящую атмосферу чеховского рассказа «Дом с мезонином», в историю, где любовь едва успевает раскрыть крылья, чтобы тут же разбиться о стену чужих убеждений. Этот рассказ о том, как легко потерять то, что по-настоящему дорого, и как горько потом возвращаться к воспоминаниям о несбывшемся. «Дом с мезонином» – один из известнейших рассказов Антона Павловича Чехова, прозвучит в программе «Читаем классику» в исполнении Олега Демина 21 и 22 сентября в 10 часов утра.
2: Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Определяя духовные приоритеты. Нужно правильно расставить приоритеты. Духовная жизнь – это не хобби, не развлечение, на которое у нас может хватать или не хватать времени. Это основание, на котором мы строим все остальное. Когда вы укладываете багаж, то поместятся или не поместятся вещи в чемодан, зависит не только от того, сколько их, большие ли они, но и от того, в какой последовательности, в каком порядке вы их укладываете. Когда мы проводим свою жизнь в суете, бежим туда и сюда, и даже не всегда понимаем, зачем, мы действительно не успеваем ничего и очень устаем. Если мы начинаем наш день с молитвы, мы закладываем фундамент, на котором у нас все будет выстроено в должном порядке. И, как сказано в Священном Писании о благочестивом человеке, во всем, что он не делает, успеет. Интервью журналу «Фома» 6 мая 2013 года.

0: Русская летопись. Благовещенский мужской монастырь.
1: Благовещенский мужской монастырь расположен на правом высоком берегу реки Оки, недалеко от впадения ее в Волгу. Считается, что он основан в 1221 году святым благоверным великим князем Георгием Всеволодовичем и святителем Симоном, епископом Владимирским, при закладке Нижнего Новгорода. Через 8 лет после основания монастырь был полностью разорен и сожжен мордовским князем Пургасом. Возрождение обители началось лишь в XIV веке заботами митрополита московского Алексия. К 1371 году построили и осветили белокаменную одноглавую церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. В 17 столетии храм существенно перестроили. Новый собор стал пятиглавым. Центральная глава – луковичной формы, а шлемовидные малые главы напоминают своим обликом русских богатырей. С юго-запада к Благовещенскому собору примыкает Сергиевская церковь. Она воздвигнута на рубеже 17 и 18 столетий. Первоначально храм был освящен в честь святителя Алексия и являлся предельным к Благовещенскому собору. В летнее время братья совершали здесь ранние литургии. После возведения в XIX веке нового храма в честь митрополита московского Алексия прежнюю Алексеевскую церковь переосветили в честь преподобного Сергия Радонежского. По преданию, он посещал Нижний Новгород. Двухшатровый монастырский храм в честь Успения Пресвятой Богородицы строился после возведения Благовещенского собора. Впервые Успенская церковь упомянута в 1652 году. Этот уникальный памятник архитектуры с монастырской трапезной и колокольней сохранился до наших дней. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы занимает юго-западную часть обители. Монастырская звонница, как полагают, возведена в одно время с Успенской церковью. В древности на звоннице располагались железные часы с боем. Вместе с колоколами они пострадали от пожара 1722 года. В разные времена на колокольне размещалось от 7 до 11 компанов, самый большой из которых весил 123 пуда. Подлинные монастырские колокола не сохранились. В наши дни подобран новый полный ряд звона. Храм в честь святого апостола Андрея Первозванного, построенный в XVII веке, расположен на втором этаже братского корпуса обители, рядом с шатровой колокольней Успенской церкви. В XIX веке Андреевский храм был перестроен и расширен. Вновь осветили его в 1840 году. С правой стороны к церкви примыкали братские и настоятельские кельи, занимавшие северо-западный угол монастыря. После революции 1917 года Андреевская церковь дольше других нижегородских храмов оставалась действующей, но в 1928 году ее все же закрыли. В течение последних трех лет во внутреннем помещении домового Андреевского храма шло интенсивное восстановление. Были оштукатурены и расписаны стены. Храм расписывали мастера из Палиха. В декабре 2021 года митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил великое освящение храма в честь святого апостола Андрея Первозванного. На территории Благовещенского монастыря расположены двухэтажные больничные палаты XVII века. Изначально они ограничивали северо-восточную часть обители. Здесь в старину находились главные святые врата с надвратной больничной церковью во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Первоначально больничный корпус состоял из двух разделенных сводчатыми сенями двухэтажных палат. В перестроенном виде до нас дошла лишь одна из них. В советские годы здание отреставрировал знаменитый нижегородский архитектор Святослав Агафонов. Сегодня на первом этаже палат размещается монашеская трапезная, а на втором – приемная наместника обители.
0: Монастырская летопись.

0: Радиообраз. Доброго вам дня. Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю делиться с вами простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из овощей. Все православные, конечно, очень их любят. Ведь наши такие простые овощи, как свекла, морковь, картофель, обеспечивают организм энергией. И свекла, и морковь богаты клетчаткой и калием, содержат витамин В6, фолиевую кислоту. И свекла, и морковь содержат железо, значительное количество тиамина и рибофлавина. Морковь также отличный источник витамина А. По соотношению микроэлементов свекла содержит больше белка, меньше углеводов и похожа на морковь по жирности. Содержащиеся в них витамины положительно влияют на пищеварение, а содержание клетчатки благотворно воздействует на микрофлору кишечника, предупреждает развитие сахарного диабета. Картофель, как мы уже знаем, улучшает работу сердца и сосудов. Запеченные клубни в мундире богаты калием, который борется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В молодом сыром клубне много аскорбиновой кислоты. Кроме того, в них содержатся также витамины группы В, которые помогают справляться со стрессами, различными заболеваниями, укрепляют иммунитет. И сегодня, мои дорогие, я расскажу, как приготовить винегрет слоеный с зеленой фасолью. Хотя винегрет потому и винегрет, что там все перемешано, но для праздничного постного стола предлагаю рецепт слоеного салата. Получается красивый и вкусный овощной салат из свеклы, картофеля, моркови и стручковой фасоли. Продукты, которые нам сегодня понадобятся, из расчета на 5 порций. Свекла – 300 граммов. Картофель – 300 граммов. Морковь – 200 граммов. Фасоль зеленая стручковая, замороженная или свежая – 150 граммов. Масло растительное – примерно 4 столовые ложки. Сок лимона – примерно 2 столовые ложки. Соль – 1 чайная ложка, по вкусу. Горчица французская в зернах или обычная. Нужна именно мягкая французская горчица. 4 столовые ложки. Зелень укропа по вкусу. Итак, мы с вами начинаем. Овощи для салата можно не варить, а испечь в духовке, в фольге. Овощи тщательно вымыть для варки в кожуре. Опускать в кипящую воду. Картофель и морковь можно варить вместе, а свеклу отдельно. После варки овощи обдать холодной водой, так они будут проще чиститься. Морковь варить 20-25 минут. Проверять на мягкость, но не переваривать. Очистить и нарезать кубиками. Картофель варить в мундире 25-30 минут до мягкости. Очистить и нарезать кубиками. Свеклу варить примерно 40-45 минут. Также проверять на мягкость. Очистить и нарезать также кубиками. Стручковую фасоль опустить в чуть подсоленную кипящую воду и варить 5-8 минут. Замороженную обычно не размораживают. Затем можно ополоснуть фасоль холодной водой, чтобы сохранить яркий цвет. Готовую фасоль нарезать кусочками примерно такого же размера, как и кубики остальных овощей. Далее приготовить заправку для салата. Для этого соединить растительное масло, лимонный сок, французскую горчицу и соль. Хорошо перемешать вилкой до однородности. Овощи в отдельных мисках перемешать с одинаковым количеством заправки. Нарезать зелень. В высокие прозрачные вазочки, стаканы или бокалы, или в стеклянный салатник выложить овощи слоями в произвольном порядке. Посыпать салат, нарезанный зеленью. Все готово, зовите всех к столу. Все очень просто, быстро и полезно. Поститесь на здоровье и со вкусом. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Александр Глазунов – один из крупнейших русских композиторов конца XIX – начала XX веков. Продолжатель традиций «Могучей кучки» и Чайковского, он соединил в творчестве лирико-эпическую и лирико-драматическую ветви русской музыки. В творческом наследии Глазунова одно из основных мест принадлежит симфонической музыке разных жанров. В ней нашли отражение героические образы русского эпоса, картины родной природы, русская действительность, песенность славянских и восточных народов. Александр Глазунов обладал большим авторитетом и на музыкально-общественном поприще. Его всегда уважали не только за мастерство, за принципиальность, основательность и кристальную честность музыканта. Немало сил он отдал подвижнической работе. Благодаря феноменальной памяти Глазунова была спасена музыка Бородина, уже звучавшая в исполнении автора, но не записанная из-за его внезапной смерти. Так, совместно с Николаем Римским-Корсаковым была завершена опера «Князь Игорь», восстановлена по памяти и оркестрована вторая часть Третьей симфонии Бородина. С 1899 года Александр Глазунов – профессор. С декабря 1905-го – руководитель старейшей в России Петербургской консерватории. Избранию Глазунова директором предшествовала полоса испытаний. Студенты консерватории выдвигали требования автономии этого учебного заведения от Императорского русского музыкального общества. Эти обстоятельства раскололи педагогов на два лагеря. Глазунов поддержал студентов. В марте 1905 года, когда Римский-Корсаков был обвинен в подстрекательстве студентов к возмущениям и уволен, Глазунов вместе с Лядовым вышли из состава профессоров. Через несколько дней Александр Глазунов дирижировал оперу Римского-Корсакова «Кощей бессмертный», поставленный силами консерваторских студентов. Спектакль, насыщенный злободневными политическими ассоциациями, закончился стихийным митингом. Глазунов вспоминал: «Я тогда рисковал быть выселенным из Петербурга, но, тем не менее, я согласился на это». Лишь после предоставления консерватории автономии Глазунов вернулся к преподаванию. Вновь став директором, он с присущей ему обстоятельностью вникал во все дела учебного процесса. Хотя в письмах композитор жаловался: «Я так перегружен консерваторской работой, что не успеваю о чем-либо думать, как только о заботах настоящего дня». Не изменилась ситуация и после 17-го года. Современники отмечали, что Глазунова интересовало все – и конкурсы самодеятельных артистов, и дирижерские выступления, и общение со студенчеством, и обеспечение нормального быта профессоров и учащихся в условиях разрухи. Деятельность Глазунова получила всеобщее признание. В 1922 году он был удостоен звания народного артиста.

В начале 20 века, в самые тревожные годы, Петербург готовился к премьере в Александринском театре. Всеволод Мейерхольд работал над лермонтовским «Маскарадом». Предполагалось показать спектакль в дни столетия Лермонтова. Но работа над его подготовкой в силу ряда причин затянулась, и премьера состоялась только 25 февраля 1917 года. Для постановки «Маскарада» Мейерхольд привлек замечательных мастеров – художника Александра Головина и композитора Александра Глазунова. Эта постановка стала образцом подлинно синтетического спектакля, в котором сценическое действие, музыка и живописное оформление были подчинены целостному замыслу. К слову, первоначально для музыкального оформления спектакля Мейерхольд пригласил поэта и композитора Михаила Кузьмина, но музыка, написанная им, не удовлетворила режиссера. «Маскарад» Мейерхольда вошел в историю не только как замечательное сценическое произведение, на которое зрители пробирались чуть ли не под пулями. Знатоки утверждают, что это был самый дорогой спектакль русского театра. Несмотря на все своеобразие творческих индивидуальностей и эстетических позиций режиссера и композитора, музыка Глазунова органично вошла в спектакль и стала его неотъемлемой составной частью. В целом она включает свыше 70 коротких фрагментов и более развернутых, законченных по форме эпизодов, связанных с теми или иными моментами действия. Из-за тесной связи со сценическим действием музыка к «Маскараду» не обрела самостоятельной жизни вне спектакля. Исключение, пожалуй, замечательный романс Нины.

если не первостепенную по важности, то интересную и характерную сторону творчества Александра Глазунова представляют его сольные инструментальные, главным образом фортепианные пьесы. Наряду с такими привычными жанрами романтической инструментальной миниатюры, как экспромт, ноктюрн, вальс, мазурка, мы встречаем и более крупные по масштабу композиции, сонаты, тему с вариациями. Глазунову была свойственна особая индивидуальная манера фортепианного письма, не лишенная элегантности и блеска, хотя, как отмечают музыковеды, несколько однообразно, а иногда и носящий оттенок внешней салонной красивости. К характерным образцам глазуновского пианизма можно отнести, например, изящный маленький вальс или блестящий, виртуозный большой концертный вальс. Наиболее ценную часть фортепианного наследия Глазунова составляют четыре крупных произведения, написанные им на рубеже веков. Две сонаты, вариации фа диез минор и прелюдия и фуга ре минор. Эта прелюдия, написанная с обычным для Глазунова мастерством, оказалось его последним фортепианным произведением.

1928 году Александр Глазунов был приглашен на композиторский конкурс в Вену, посвященный столетию со дня рождения Франца Шуберта. По его окончании он принял решение не возвращаться в СССР. Формально Глазунов числился ректором консерватории до 1930 года. Некоторое время Александр Глазунов выступал как дирижер, а в 1932 году в связи с ухудшившимся здоровьем вместе с женой обосновался во Франции. Одно из последних произведений композитора Александра Глазунова – концерт ми-бемоль-мажор для саксофона с оркестром. Оно было написано в 1934 году. В это время Глазунов жил в Париже, куда уже успели проникнуть традиции джазовой музыки. Неудивительно, что Глазунову этот новый стиль понравился своей идеей импровизации и ритмическим многообразием. Кроме того, он познакомился с творчеством местного духового оркестра Республиканской гвардии, в состав которого по традиции входит несколько разновидностей саксофона. Исполнительское мастерство музыкантов этого оркестра вызвало восхищение композитора. Так в творчестве Глазунова появилось новое направление – музыка для саксофона. Первое из сочинений этого жанра – «Квартет для саксофонов» – было посвящено артистам оркестра Республиканской гвардии. В их исполнении оно прозвучало впервые в 1933 году. Премьера произведения имела большой успех, что вдохновило композитора продолжить работу в этом необычном для некоторых его почитателей направлении. Менее чем за 3 месяца он пишет концерт для саксофона со струнным оркестром. Конечно, саксофон здесь звучит совершенно не так, как в джазовых импровизациях. Исполнение классических произведений обязывает строго относиться к музыкальному материалу и четко исполнять каждую ноту и паузы, иначе произведение не получится таким, каким его задумывал композитор. Эту работу он посвятил датскому саксофонисту Сигурду Рашеру, который своими советами помогал рождению произведения. А в конце 1934 года впервые представил его публике. В последующие годы этот концерт Александра Глазунова часто исполнялся в Европе. В Советском Союзе впервые прозвучал только в 1948 году, уже после смерти композитора.

0: Пространство музыки. Добрый час. Вместе с Радио Образ. Высокие слова.
1: Николай Алясов, священнослужитель Нижегородской епархии. Один из ведущих, любимых слушателями программ «Утро на образе» и «Вопросы священнику». В одной из передач, отвечая на вопрос слушателя, отец Николай сказал: «Мы всю жизнь ищем Бога. И даже люди, которые воцерковлены, они очень часто пытаются вновь и вновь его обретать в своей жизни, в каждом миге, в каждом слове, в каждом чувстве своей жизни». И это не просто слова. Еще будучи молодым человеком, Николай искал и находил Бога в своем творчестве. Сегодня у нас есть возможность заглянуть в прошлое и послушать юношеские стихотворения нынешнего священнослужителя, протоиерея Николая Алясова, в авторском исполнении. Почувствовать глубину его веры и силу его любви к Господу.
2: Я проснулся внезапно. Меня разбудил листопад, легкий шорох деревьев в покрытом багрянцем саду. С удивлением смотрю в разноцветно одевшийся сад. Вот тропинка, где снова сегодня я Богу молиться пойду. Я смертельно устал от вечной мирской суеты. Я хотел бы напиться, но камни воды не дают. Я желал бы вкусить хоть глоток неземной красоты, только тропы земные нас лишь по земле проведут. Я проснулся и понял, что вся наша жизнь — листопад. Только каждому дан свой незаконченный цвет. Словно вольный художник, каждый потешится рад. Словно пьяный маэстро играть вместо фуги веселый сонет. Звезды падают вниз, только нам их рукой не достать. Из уставшей груди льются фразы совсем не впопад. Сердце бьется иначе, останется только рыдать. Может, душу мою успокоит сейчас листопад.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Ко дню основания Дивеевской обители.
2: Наталья Аношко, город Нижний Новгород. Босой душой по канавке. Рассказ читает автор.
3: «Богородица, Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобою!» — читал Костя с экрана смартфона, медленно ступая по тропе канавки. Еще утром он предположить не мог, что окажется здесь, найдет в интернете слова молитвы и будет идти среди других паломников и прихожан монастыря, молитвенно обращаясь к Богородице. 13-летний Костя с рождения жил в селе Дивеево, но в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, известном далеко за пределами Нижегородской области, почти никогда не был, за исключением нескольких раз в детстве, когда приводила его сюда бабушка. Мама мальчика умерла давно, он остался с отцом вдвоем. После смерти жены отец Кости стал суровым и холодным, сына воспитывал как щенка. Покормить вовремя, одеть, узнать, какие оценки вышли за четверть. Не баловал, не обнимал, не разговаривал. Бабушка иногда забирала внука к себе, только от нее он видел ласку, заботу и любовь. Еще он смутно помнил, как мама качала его, маленького мальчика, на коленях, когда он тяжело болел, гладила по голове и что-то напевала. Бабушка Кости посещала церковь около дома. Внук послушно ходил с ней, но ему не нравилось рано подниматься и прилежно стоять длинную службу. В Дивеевский монастырь бабушка брала его несколько раз. Эти походы Костя не любил. Длинные очереди, толпы паломников утомляли его. Отца сын никогда не видел молящимся и тем более не замечал, чтобы он ходил в храм. В последние годы их отношения ухудшились, а сегодня утром они испортились, как казалось мальчику, окончательно. Оставшись без бабушкиного присмотра, Костик стремительно съехал в учебе. За плохие отметки отец его страшно бронил, а иногда мог отвесить подзатыльник, особенно если Костя оправдывался или позволял себе огрызаться. Но скандал сегодняшним утром разрушил остатки мира в их семье. У Кости гостил приятель. Они играли в смартфонах, когда пришел отец, которому только что позвонила учительница и сообщила, что по результатам учебы мальчика оставляют на осень. Если тот не хочет отчисления сына из школы, то стоит нанять репетитора по математике. Отец что-то буркнул в трубку, а потом, распахнув дверь в комнату, где сидели ребята, гаркнул: «Репетитора тебе? А он играет. Ему плевать на все. Лоботряс, лентяй!» Он выхватил смартфон из рук Кости, швырнул его в кресло и отвесил сыну звонкую пощечину. Костя ошалело вскочил и схватился за горящую щеку. Друг поспешил к дверям, испугавшись семейной сцены. Не обращая внимания на гостя, отец толкнул сына в плечо. «Сиди и учи свою математику! Все лето будешь учить!» — прорычал он и с силой захлопнул дверь. Костя привык ко многому, но снести оскорбительную пощечину в присутствии друга он не мог. Сунув телефон в карман и пролетев мимо разъяренного отца, мальчик выскочил из квартиры. «Куда?» – прокричал ему вслед отец, но в ответ услышал только громкий удар подъездной двери. Костя все утро бродил по улицам Дивеева. Куда идти – не знал, к друзьям не хотел, разговаривать ни с кем не мог. Болела щека, ныло плечо, но больше всего плакала душа от обиды и одиночества. И некому было ее пожалеть. «Больше никогда не вернусь домой. Раз я никому не нужен, буду один. Лучше одному, чем терпеть все это». С этими мыслями он остановился на площади. Перед ним величественно возвышалась башня с колоколами. Рядом с ней Костик показался сам себе маленьким и беззащитным. Он вспомнил, что когда-то давно, в детстве, стоял здесь рядом с бабушкой, и она рассказывала ему о том, что звон этих колоколов разносится далеко по земле. Костик стоял, задрав голову, щурясь от солнца, разглядывал иконы и барельефы, украшающие башню. В арку спешили люди. Из больших туристических автобусов выходили группы и направлялись в монастырь. В стороне, недалеко от входа, Костя заметил церковь с зелеными шатрами крыш и золотыми маковками. «Казанский собор», – прочитал он на табличке. Народу здесь было немного, и Костя решил войти. От расписных сводов закружилась голова. В нерешительности он стоял у стены, глядя на иконостас. Возле ковчега с мощами молилась монахиня. В храм с шумом зашла группа паломников. Пробираясь к выходу, Костя услышал фразу экскурсовода. С Казанского собора и началось Дивеево. Сложно представить, что долгие годы здесь был склад. Выйдя на улицу, Костя огляделся. В памяти прозвучал голос бабушки. «Когда совсем трудно и больно, надо в храм идти, к Богу. Наша Дивеево Богородица любит, а в монастырь придешь, обязательно ее встретишь, и легче сразу станет». Он вспомнил, что говорила она это после смерти его мамы. Голос ее дрожал, и слезы блестели на щеках. Костя прошел сквозь арку и оказался на территории монастыря. Какое величие вокруг! Он шел по цветущим аллеям, любовался розами и яблонями. Почему же они с отцом никогда здесь не бывали? Хотя что отец? Он и в церковь-то не ходит, размышлял Костик. Он вышел к стенам Троицкого собора, нежно-зеленого цвета, увенчанного серебристыми куполами, которые, казалось, растворялись на фоне неба. Костя хотел зайти внутрь, но остановился, увидев длинную очередь. Он понял, что это паломники, желающие приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского. Маленьким он стоял в такой же очереди с бабушкой, очень устал и хотел домой. Решив, что попробует зайти в следующий раз, отправился дальше. Пройдя вперед, Костя замер перед белоснежным воздушным Преображенским собором, напоминавшим огромный пряничный череп. Расписные евангельскими сюжетами стены и своды внутри храма поразили Костю. От светлых тонов пространство казалось невесомым. В храме было много икон и ковчегов с мощами. Костя осторожно подходил и рассматривал их. Выйдя из храма, он оказался на узенькой аллее с черными перилами. По ней в одну сторону молча и неспешно шли прихожане. Кто-то молился, перебирая четки, кто-то читал что-то по бумажке или книжице. Костя тоже замедлил шаг. Он понял, что идет по канавке Богородицы. Когда-то давно он проходил по ней с бабушкой и уже совсем забыл об этом. Сейчас он чувствовал себя не в своей тарелке, потому что не знал, как себя вести, как молиться и долго ли идти по канавке. Но постепенно успокоился и стал наблюдать за молящимися. «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего», — услышал он чей-то шепот и вспомнил, что молитву нужно прочитать 150 раз. Вернувшись на площадь, он присел рядом с фонтаном и открыл интернет. Нашел молитву. Костя был так увлечен, что не обратил внимания на сидящего рядом старика и вздрогнул, когда тот неожиданно заговорил с ним. «Молодец, что решил пройти по канавке с молитвой. Она простая, легко запомнится. Могу четки свои дать». Старик протянул Косте черные четки. Мальчик с удивлением взглянул на него и ответил. «Спасибо, не надо. Я на пальцах посчитаю». «Хорошо. Богородица ж поди не проверяет, сколько раз ты помолился. Она сердце твое видит, боль твою». Костя внимательно смотрел на старика. Седые волосы до плеч, небольшая борода и светлые, грустные, усталые глаза. Он сидел, опустив подбородок на деревянную клюку и задумчиво глядел на фонтан. «По этой канавке сама Богородица проходит. Знаешь, наверное?» «Да», — ответил Костя. «Бабушка рассказывала. Все, кто здесь молится, встретить ее могут. И что канавка эта до небес. Никакое зло ее не преодолеет». Старик кивнул и, помолчав, спросил. «Давно за бабушку записочку подавал?» «Да и за матушку тоже». Костик даже вздрогнул от неожиданного вопроса, но, опустив глаза, ответил. «Вообще не подавал. Я как-то не думал об этом». Старик покивал в ответ. Костя неуверенно спросил, разглядывая темную одежду старика. «А вы монах?» «Нет». «Молитвенник. Отшельник, можно сказать. Живу далеко отсюда, в скиту. Раз в год сюда приезжаю помолиться. Место Богородицы близкое, сильное, и тебя не зря сюда ноги привели. Семена, посеянные в детстве, дают всходы, даже если их не поливают. Но если беда, вот тут они и начинают тянуться к свету». Помолчали, словно задумавшись. Потом Костя спросил. «А где можно подать записку об упокоении?» «Да в любом храме. И о здравии напиши, о своем и об отце». Костя бросил на старика быстрый взгляд и отвернулся. За отца он сейчас молиться не хотел. «Зря ты решил из дома уйти. Куда ты пойдешь?» просил старик. «Да хоть в монастырь этот», — бросил Кость, уже не удивляясь тому, что старик знает о нем все. «Так он женский», — улыбнулся тот. «Ты пойми, ты без отца, может, и проживешь, а он без тебя нет. Ты ему нужен». «Оно и видно. Никогда я не был ему нужен. Ненавидит меня с детства». «Это обида в тебе кричит. Он боль в себе носит. Смерть мамы твоей отпустить не может. Не справляется. Ругает себя, что отец плохой, что нет у него ни сил, ни времени на тебя. Боится, что ты не ту дорогу выберешь, по наклонной пойдешь. А как быть, не знает. Вот и злится. На себя злится, а на тебе вымещает. Нет у него опоры никакой, а без опоры сложно идти». «Нормально», — буркнул Костя. «Я его еще жалеть должен?» «Ненависть любовью исправляется. Помолись о нем. Иди по канавке и молись. Богородица услышит и поможет». У Кости в горле стоял ком. Он поднялся со скамьи, взглянул на старика и сказал тихо: «Спасибо». «Подожди», — старик удержал его за руку. «После в храм зайди. Поклонись мощам батюшки Серафима. А потом к иконе Богородицы подойди. Умиление называется. Ты ее сразу узнаешь. Господь все управит как надо. Ты доверься». «Там такая очередь», — вздохнул Костя. «Куда тебе спешить? Ты все равно решил из дома уйти», — усмехнулся старик. Костя снова присел рядом и быстро заговорил. «Вы знаете, я сейчас вспомнил, как бабушка мне говорила в детстве, что в этой очереди все стоят за помощью, реже с благодарностью. А чтобы помощь получить, ну хоть небольшое усилие надо приложить. Вот, — говорила, — ты хотя бы очередь сумей спокойно простоять. Малый, но подвиг». Глаза Кости блеснули поволокой слез. Старик улыбнулся и коснулся руки мальчика. «Права твоя бабушка. А пока стоишь в очереди, проси помощи и вразумления себе и отцу своему. Не забудь записочки подать. Ступай на канавку. Бог в помощь тебе». Костя кивнул, вытер слезы и пошел к канавке. Теперь он шел медленно, читая с экрана смартфона молитву и отсчитывая на пальцах десятки. Дойдя до белоснежного каменного распятия, остановился. Глядя на крест, вдруг с жаром стал молиться об отце. Просил все исправить, сделать отца добрее. Спрашивал, как ему простить отца. Пошел дальше. Он растворился в своих мыслях, молитве. Даже перестал замечать людей вокруг. Казалось, что он идет один. Только повторял и повторял: «Богородица, Дева, радуйся». И вдруг почувствовал сердцем сострадание к отцу. Он ведь тоже одинок. Так почему они не могут быть вместе? Стало жалко и себя, и отца, и маму, и бабушку. Слезы потекли по щекам. Он не смахивал их. Вместе с ними по капле из души выходила тяжесть. Костя остановился, пораженный огромным мозаичным изображением всех святых на стене Преображенского собора. Солнечные лучи играли в нимбах. Свет и тепло шло от этой гигантской иконы. Закончив путь по канавке, Костя поискал взглядом старика, но не нашел. И встал в очередь к мощам Серафима Саровского. Погрузившись в размышления и молитву, он не заметил, как оказался возле мощей. Перекрестился, приложился и отошел в сторону. Вдруг Костя увидел красивую икону Богородицы со скрещенными на груди руками и опущенным взглядом. Он сразу узнал ее. Умиление. На мгновение он замер перед образом. А потом припал к нему лбом и твердил только одно слово – «Помоги!». Стоя так, прижавшись к иконе, он почувствовал, что очень устал. У него не было сил твердить долгую молитву. Она сама все знает. Костя словно снова был маленьким мальчиком, уткнувшись лбом маме в грудь, когда она гладила его по голове. Показалось, как чья-то легкая рука легла ему на затылок. Из глаз снова потекли слезы, но теперь он чувствовал, что все будет хорошо. Будто кто-то повторял ему это, жалея его. Костя взглянул на икону. Сквозь пелену слез ему показалось, что Богородица на образе чем-то похожа на маму. Он отошел от иконы, другие прихожане не торопили его. Выйдя из храма, Костя сел на скамью, откинул голову на спинку и закрыл глаза. На душе стало легче. Вечер опустился на Дивеево, закатное солнце играло на куполах. К воротам монастыря подошел отец Кости. «Поздновато вы в храм. Служба закончилась, монастырь скоро закроется», — обратился к нему стоявший в арке седой старик с клюкой. «Я не на службу. Я одного человека ищу», — быстро ответил отец. «А можно было бы и на службу сходить?» — немного с укором сказал старик и добавил с улыбкой. «Иди, там он у храма сидит. В монастырь решил уйти». «Вы знаете, кого я ищу?» — удивился отец. «Он думает, что не нужен тебе, что ты ненавидишь его», — сказал старик, вглядываясь в глаза собеседника. «Это не так. Я просто воспитываю его в строгости», — оправдываясь, произнес отец. «Строгость надо разбавлять любовью, хоть иногда, а лучше наоборот». Отец молчал, опустив голову, а старик продолжал. «Вы нужны друг другу, ведь вы вдвоем на свете. Он ждет тебя». Отец взглянул на странного старика и молча кивнул. Он быстро шел по территории монастыря, вдруг увидел на скамейке сына, смотрящего в телефон с видом человека, которому некуда идти. Отец медленно приблизился и тихо сказал: «Кость, пойдем домой». Мальчик вздрогнул. «Как ты меня нашел?» «Соседка подсказала, видел тебя здесь». Отец опустился рядом, коснулся плеча сына. Ему было трудно говорить. «Кость, прости, пошли домой. Ну как мы друг без друга?» Костя заглянул в глаза отцу и увидел, что в них застыли слезы, а веки покраснели. Он понял, что горячая его молитва услышана, почувствовал это всем сердцем. Отец обнял его впервые за эти годы, а Костя сказал: «Пап, давай вместе пройдем по канавке, мы еще успеем до закрытия». Они шли молча. Молился ли отец, Костя не знал. Он думал, что первый раз он проходил канавку с болью в душе, второй раз с молитвой и осознанием, а третий с благодарностью. Отец и сын даже успели вместе подойти к иконе умиления и мощам преподобного Серафима Саровского, и оба замерли у иконы старца. Только сейчас они заметили, как похож их новый общий знакомый на святого. Они поспешили к воротам, чтобы поблагодарить старика, но там никого не было. Только нищенка, которая стояла здесь с утра, сказала: «Так это старец Григорий, он каждый год приезжает. Да, он похож на батюшку Серафима. Ушел уже давно на остановку». Костя с отцом шли рядом, плечом к плечу. «Смотрите, там ангел!» — раздался звонкий детский голос. Девочка в белой косынке показывала пальчиком на небо. Над куполами монастыря облако, по форме напоминавшее фигуру со склоненной головой и огромными крыльями за спиной. Он словно провожал уходивших прихожан и напоминал им, что здесь, в святом Дивеевском месте, они всегда найдут помощь. Надо только прийти сюда с открытым сердцем и пройти босой душой по святой канавке.

Вы слушали рассказ Натальи Аношко «Босой душой по канавке» в исполнении автора.

0: Ну, я уже давно, лет 20, имею в виду, что люди пишут на разных уровнях вообще языковых слоев.
1: Даже носители языка.
0: Да, да.
1: На разном уровне им владеют. Да,
0: да, есть эти разные этажи языка. Западные переводчики русской литературы и сербской, и всех остальных славянских языков имеют сильную проблему перевести адекватно, поскольку их языки потрачены. Английский, немецкий, итальянский, португальский, французский. Они уже давно не служат литературе. Это языки повернулись к технологии, к другим областям. Это стало политические языки, фразеология и так дальше. А литература у них, они бортанули ее на периферию. Я разговаривал не разу с этим известным писателем, который получил приз Нобеля, Хандке. Знаете про его? Австрийский писатель, друг сербов, славян, вообще православных. И многие его проза, его посвящены именно вопросу православных славян, сербов, прежде всего. Он подтвердил это мое старое подозрение, давное уже. Максимум еще 3-4 писателя на немецком этом просторе языковом пользуются этим слоем языка, а все остальные пониже. И говорит, нас никто не читает.
1: И получается, что это язык музейный уже, им просто
0: уже
1: не пользуется,
0: музейный.
1: Он как вымирающий становится,
0: умирающий.
1: Он не в активе, да, им активно не пользуется. Да.
0: Этот крем языка.
1: Да, да, анахронизм такой.
0: И говорит, никто не читает, читают именно этих из нижних слоев. Это так называемая рыночная литература. Это точно, к сожалению. Вся Европа в этом.
1: А что вот в отношении русского, современного языка, его состояния, что вы скажете? Мы начинаем...
0: Еще держится.
1: Терять
0: держится.
1: Уже там...
0: Не держится, держится русский язык. И сербский, они и кроме своей старости, они сохранили свежесть. Языки, которые сохранили свежесть, имели реформу. И русский, и сербский язык. И поскольку она была... Я не могу сказать, что на нас... Что это счастье для нас было какое-то культурное или духовное с этих реформ. Но она дала возможность языку восстанавливаться.
1: И обновляться.
0: И обновляться.
1: Да?
0: Это очень важно. И мы не потратили эту возможность перенести чужую литературу, перевести на наши языки. Мы это имеем возможность и в России, и у нас. А там, я часто бываю на этих конгрессах переводчиков русской литературы, они проходят в Москве, в обычной Москве, каждого второго года, и слышу жалобы этих переводчиков иностранных. Англичан, немцев.
1: То есть у них уже даже лексики такой нет, соответствующей
0: невозможно.
1: Нашим языковым
0: они исчерпли...
1: формам.
0: Представляете, на Западе не написано стихотворение с рифмой 100 лет. Ни на одном из этих... Это не из-за того, что так новый тренд. Верлибр, например. Не, они не могут. У них нет возможности рифм выразить. Поскольку утратили все это.
1: А смотрите,
0: они
1: 8
0: веков рифмой занимались.
1: А это вот утраты идут, они на каком уровнях языка? Языковых средств уже, например, они какие-то вышли уже из использования? Или каких-то грамматических конструкций тоже они упростились и уже не используются? Вот на каких уровнях?
0: Нам доверяется, я сейчас цитирую этого профессора из Эдинбурга, нам доверяется, что Пушкин, Лермонтов, если не великие поэты. А мы это не можем подтвердить своими переводами. Вот как они это объяснили. Именно публично, за круглым столом об этом говорили. Какая у них проблема сильная.
1: Вот, кстати, я второй год присутствую на этом форуме, да, где собираются филологи, лингвисты, литературоведы, и они говорят о языке как святыне, как о явлении сакральном, как о картине мира, где отражается и ментальность народа, его культурный код, и святыня, которая требуется для того, чтобы ее охранять, ее беречь, ее развивать и так далее. И мы, русские люди, как-то вот это понимаем, да? А что-то у вас в Сербии, например, в отношении своего национального языка? Есть ли какие-то государственные меры поддержки языка? Может быть, день сербского языка? Какие-то специальные культурные программы для того, чтобы вот в обществе значение языка для его дальнейшей судьбы и развития поднимать его престиж?
0: Последних 20 лет существуют такие попытки защитить язык, поскольку уже мы имеем очень такой тяжелый опыт. Из нашего языка сербского получились новые языки хорватский сперва, потом боснийский, черногорский. Просто мы как-то получается, что мы стали соль языка. Это псевдоязыки появились, псевдонации. А чтобы существовала нация, она должна иметь язык. Это и у вас, и у нас. Это правило, какой там принцип. Значит, они знали, что без своего собственного языка они не могут получить этот статус нации. В Черногории, например, только 10 лет назад, 15,

0: Появился черногорский язык, добавили две буквы, придумали две буквы, чтобы сделали разницу между сербским и новым черногорским языком.
1: И проложить эту границу между народами.
0: Так и Босния. Mm-hmm. Я там живу, и Белграде, и Босния живу, в Банялуке, столице Республики Сербской, и половина Боснии принадлежит Республике Сербской, и половина после той войны, которая в 90-х годах проходила.
1: Но это продолжение западной агрессии против славянского мира, против единства славянских народов.
0: То, что случилось
1: народов.
0: На Украине. Хотели и у нас, и было уже, впервые у нас и было, на самом деле, Босния и Герцеговина. Хотели между Сербией и Черногорией тоже такой раскол. Даже войну хотели устроить, но, слава богу, пока ее нет. Но я не уверен, что это и не сбудется, к сожалению. Все бурлит там.
1: И вы, можно сказать, работаете на идеологическом фронте сейчас, как переводчик.
0: Обязательно. Это писатель должен... Судьба народа одинакова судьбе языка, о том, о чем вы говорили. В старом русском языке, в старом сербском языке 3000 русского языка пошло на Киев. Так условие о полку Игореве стоит, я процитировал. 3000 русского языка. Это народа, значит.
1: Да, язык равно народу.
0: Конечно.
1: Нация.
0: Да. Оттуда осталась эта язычность. Именно оттуда.
1: Зоран, в 73-м году вы участвовали в голодовке вместе со студентами философского университета в Белграде. Вы протестовали против ущемления прав сербского народа.
0: Можно сказать, это...
1: Против новой конституции.
0: Появился тогда, как сказать, проект, публичный проект новой конституции. 72-го появилось. И я юристом не являюсь и не являлся. Но просто видел, что это основа для разрухи государства.
1: Именно национального государства сербского.
0: Югославии тогда. У нас существовало 6 республик. Это было несколько народов там. Место в этом государстве существовало. И имели свои республики. Но это именно было против сербов. Поскольку нам автономии придумали тогда. Две автономии. Воеводину и Косово-Метохию. Это Косово, вы знаете, все Косово известно. Я написал именно эти 3 статьи. Как-то опубликовал их. Потом имели проблемы с редактором этой газеты, и я тоже имели проблемы. Они придумали, что это именно основа за разруху государства. Чему это ведет? Показалось с 90-х годов сначала, что это точно. Я сейчас недоволен тем, что я был тогда пророком. Никаким пророком не был. Это было видно всем, где это ведет. Такая конституция. Немного я сидел. Сидели и писатели великие, но мне собирались почти убить тогда. Спас мне известный писатель Добрица Чосич, который 92-го был президентом Югославии. Он меня из этой ситуации вытащил, спас. Я тогда стал членом Союза писателей Сербии. Но мне не позволяли буквально опубликовать собственные стихотворения и рассказы. Полных 12 лет. Я тогда занимался переводом. Перевод позволял.
1: Собственные авторские стихи вам не разрешали публиковать?
0: Нет, 6 книг я написал до этого, и они стали ящики. Все до смерти там Иосипа Броза Тита. И тогда у меня начали пускать книги тиражом большими. Но я это уже имел готово. Книги уже были написаны. Вот так.
1: А расскажите о своей литературной преподавательской деятельности. Как дальше складывалась ваша судьба?
0: Я сам закончил на филологическом университете Белграда. У нас кафедра называлась «Югославской и мировой литературы». После этой моей тюрьмы я не мог тоже и продлить свою студентскую деятельность.
1: Вас исключили?
0: На 8-9 лет. Потом что-то там поменялось. Да, все-таки умер Тито. Это был, к сожалению, это самый радостный день моей жизни. Жалко, что это так, но это так.
1: Умер король, да здравствует король.
0: Да. Да, и вот после этого, как я с опозданием закончил этот университет.
1: А не было желания покинуть родину, вот, когда вас запрещали,
0: нет,
1: вам не разрешали нет. заниматься своей любимой деятельностью?
0: Нет,
1: ну, по крайней
0: нет.
1: мере, публично этим заниматься.
0: Нет, нет, я даже не имел идею, на какую сторону повернуться. Я Европу ненавидел всегда, не любил никогда Западную Европу. Она наш враг, исторический, вековой. Там ничего хорошего мы никогда оттуда не получили, не почувствовали. Кроме вражества, кроме подлости, кроме идей, которые нас, сербов, вообще всегда заложили вечную разруху между нами. Так что я не являюсь поклонником западной культуры вообще. Очень хотел, чтобы сербский народ имел свое государство, чтобы все сербы наконец-то соединились в одном национальном государстве. Но это не получилось, к к сожалению. Как мне хорошо ответил на вопросы 92-го года, я делал интервью с известным диссидентом, русским писателем Зиновьев. Он тогда мне ответил на вопрос для литературной газеты сербской: «А вы хотели видеть конец Советского Союза или нет? Как вам это? Вы много этому приложили?» Он говорит: «К сожалению, да. Сколько мог. Но я сейчас, говорит, я раскаиваюсь. Я не знал, что если я стреляю в Советский Союз, что пуля попадет в Россию, в сердце России». Вот именно так и у нас сбилось. И в моем случае тоже. Если бы я был таким умным человеком, как Зиновьев, я бы тоже такой ответ нашел. Именно так случилось и в судьбе Югославии, и в моем отношении к этой стране. Ничего не получилось. Все пропало. Сейчас общая разруха. Сейчас сербский народ живет в три государства. Раньше все-таки жил в одном, Югославии. Могли не быть согласны с этим политическим устройством. Но...
1: с идеологией, предположим, да.
0: Она жил в одном, в одном рамке, в рамках одних.
1: А что изменилось за вот этот период, когда народ разделился республик, по разные страны?
0: Из шесть республик получилось шесть государств, которые ненавидят друг друга. Это что-то страшное, разруха общая. Все-таки Югославия имела свою какую-то основу, школу хорошую, образование хорошее, и промышленность неплохую, и все, а все это сейчас прошлое. Многие наши храмы, наши монастыри, наши святыни, которые были замерли, буквально перевратили что-то другое, они сейчас ожили. Просто стали много новых церквей построено, православных, ну, в том числе и католических, в остальных частях Югославии.
1: То есть религиозный подъем, он до сих пор идет, да?
0: У всех, да.
1: В стране.
0: Угу. Да.
1: А какие святыни, святые сербской земли вы бы назвали, неизвестные еще для наших вот, русских православных людей?
0: Ну, я сперва сказал преподобный Сава, святой Сава. Он у нас...
1: основатель сербской церкви.
0: Да, основатель сербской церкви. Потом святые многие, которые переводили их на русский язык. Николай Велимирович,
1: ну,
0: сербский.
1: Да, это у нас очень популярный известный, духовный
0: популярный
1: писатель.
0: Вот,
1: да.
0: Вот знаете очень его, да. Много. Потом я не говорю больше о Негоше. Петр Петрович Негош, который был и владыка, митрополит из Черногории, правитель Черногории и великий поэт, философ. Это наш ведущий поэт до сих пор. Это просто наша икона. То, что Пушкин в русской литературе, Негош в нашей. Перевели несколько культных его произведений хорошо на русский язык.
1: А горный, можете назвать? Вот
0: «Горный самый... венок», «Луча микрокозма», «Степан Малый». И они все связаны по теме. Негош говорил о проблемах всех православных, не только сербов. Он общий православный мир, весь. Он в этих своих произведениях ожил просто с литературой нашей.
1: Он больше религиозный такой поэт? Как...
0: Он был митрополитом, но он и световой.
1: Светский, да?
0: Светский, да. Он был и на Петербурге, хилотонию прошел. И он был на могиле Пушкина несколько дней после смерти Пушкина.
1: То есть он современник?
0: Современник, и он знал про него. И первое стихотворение, наверное, за границей русской, которое посвящено Пушкину, это именно Негош. И его написал в Петербурге.
1: Как у нас Лермонтов написал «Смерть
0: погиб
1: поэта».
0: Поэт, да.
1: Невольник
0: да.
1: В чести, да.
0: А вот Негош уже через 15 дней.
1: Вот смотрите, Костич, я слышала, бытует такое мнение, что Пушкин сложен для перевода на другие европейские языки. Что вы скажете на этот счет? Вот у вас были какие-то трудности?
0: Трудности
1: и в чем
0: были,
1: они?
0: Конечно,
1: как это объяснить? Почему он трудно
0: не,
1: переводил?
0: Я просто... Это, знаете как? Пушкина переводили буквально с этих времен, 1825-1826 года. Все писатели, поэты сербские с этих времен до сих пор, которые имели свое место в сербской литературе, переводили русскую литературу. Буквально. Более 60 переводчиков в этом периоде.
1: 200-летнем вот этом.
0: Да. Угу. Кто-то лучше, кто-то хуже. Не могу сказать, что все на одном уровне. Но образовалась школа хорошая перевода. Сербская переводная школа. Она достаточно хорошая. Я думаю, не только я, что это лучшая школа в Европе сейчас переводная. На самом деле. Переводили и западную литературу достойно и отлично. Великих поэтов, Гёте, английских, и Йейтса, и всех этих переводили отлично, и Данте. Но, прежде всего, русских великолепных переводов много у нас. Я опубликовал три книги о Пушкине. Две книги его стихотворений, выборы. Первая вышла там именно 200-летие от его рождения, 99-го года. И она имела очень хороший прием у нашей середине, нашей стране. Многие из этих стихотворений наших школьных программов.
1: Включены в школьные программы.
0: И до этого было, а сейчас много. Этих, именно из этих, что я переводил почти 30 произведений, не только Пушкина, а и остальных, в наших гимназиях, университетах.
1: То есть, по вашим переводам, сербские школьники изучают нашу классику русскую.
0: Да, да.
1: Можно так сказать, да?
0: Да, да. Это
1: то есть, вы проводник смыслов русской
0: культуры. Но до меня было
1: культуры.
0: Много тех, которые тоже переводили отлично. Я всегда шутил и говорю, когда отвечаю на такой вопрос, похожий этому вопросу, мне моя супруга не позволяет ошибнуться в этих нюансах, поскольку она русская. Там, вы знаете, как поэзия, нюансы часто, это будут такие капканы.
1: Оттенки смысла.
0: Да, да, многие там попадали в этот капкан. А вот мне именно имею в доме супругу, которая не позволяет, чтобы и я повторил эту ошибку. Так что, а Пушкин именно он не такой, он мой поэт. Я родился, когда начал чувствовать себя как умное бище, как умное существо. С детства мне мать читала Пушкина. Я его чувствовал всегда, не зная, кто он вообще. Это был его сказки.
1: Да, это сказки, наверное,
0: сказки,
1: да? Вот самый
0: это
1: первый.
0: Просто, это мое детство. Потом я их, когда начал переводить, он долго-долго в моей душе созревал мой перевод его поэзии.
1: Вот смотрите, вы Пушкина в детстве слушали через переводы других своих коллег. А когда стали сами переводить Пушкина, у вас как-то изменилось его восприятие? Вот через собственную работу?
0: Нет, она еще больше... Моя любовь к его творчеству, она только выросла. Это просто... Я получил такое хорошее... признание, могу сказать.
1: А в чем гений Пушкина? Вот мы сейчас часто говорим, Пушкин — это наше все, Пушкин — это солнце. Мы часто в адрес Пушкина кидаемся такими уже, знаете, штампами, и не становится... И уже какой-то живой Пушкин, вот его живая лира, ее сущность, вот гениальность его становится непонятно. А в чем она?
0: Знаете, как лично? Это...
1: Как бы вы объяснили?
0: Он похож русскому народу. Дух.
1: Органичен, да?
0: Органичен. Он сублимировал все, что было до этого. Могу сказать, что Державин очень сильно имел не влияние, а просто значение в его творчестве. Великая русская литература начинает с Пушкина. Она начинает именно тогда, когда гений приходит в литературу. А мы согласны, я надеюсь, что это именно с Пушкиным случилось. И эта великая литература начинает Пушкиным.
1: Реформатор в хорошем смысле. Реформатор,
0: самым лучшим.
1: Языка,
0: да.
1: И создатель нашего русского,
0: да,
1: литературного,
0: да,
1: языка.
0: Да,
1: объединив,
0: да,
1: все между собой пласты уровня языка.
0: Да,
1: и вот что такое.
0: Да.
1: Получилась такая органика, вот настоящая.
0: Вот именно то. Вы точно сказали это, что я не могу выразить на своем скудном русском языке.
1: Неправда, да. Я с вами не согласна. Я, наоборот, восхищаюсь и удивляюсь нашей с вами беседы, как можно так владеть языком.
0: Ну, спасибо,
1: с другой стороны, ну, неудивительно, почитая, какое количество вами написано стихов и поэм. А вот про немножко про свое творчество можете рассказать? Ваши интересы, темы, на которые вы пишете, ваша лирика, ваша муза, она чему посвящена?
0: Да, я и не только поэзию, и... Так. Пьес я написал достаточно, 5-6 книг.
1: Вот, это тоже очень
0: поставлены
1: интересно.
0: Многие.
1: В театрах ваших, да?
0: Наших, а и русских, и белорусских. В Минске у меня поставлен был «Путь в Царьград». 2006 года, по-моему, даже был спектакль сезона. Потом в Иркутске, в Народном театре, играет эта пьеса именно про Вронского, персонажа Анны Карениной. Да, Толстовского. Тот прототип, которому Лев Николаевич дал имя Вронский, это был Раевский, Николай Николаевич Раевский, князь, который войну сербско-турскую 1876-1878 года, он с 3000 добровольцев русских, казаков, помощь сербам, и он погиб 13 дня после своего приезда в Сербию. Погиб, и там у нас культ его, там церковь, там его сердце находится в этом храме, который подняла его тетка потом через 20 лет. Я об этом написал пьесу. Именно называется «13 день». Оно игралось под названием «Преображение Вронского», поскольку он именно погиб на праздник.
1: Преображение Господне.
0: Да, Господне. Вот так играла моя супруга, играла дух Анны Карениной, который я вел в эту пьесу. который появляется траншеи.
1: Дух Анны Карениной.
0: Дух Анны Карениной. Это очень так было хорошо принято и в России.
1: То есть она какая-то фантасмагорическая немножко.
0: Да, тот день, когда он погибает, она отводит его на этот свет, на этот мир. Именно дух. Так что это было у нас очень так. И еще где-то 5 или 6 этих пьес поставлено, играются. Некоторые запрещены тоже.
1: А у вас в основном вы обращаетесь к каким-то сюжетам истории?
0: Истории и национальные, на национальные темы. Да? А это наш театр. Он совсем сейчас последних, могу сказать спокойно, 30 лет потерял эту свою основу, которую получил именно через русскую школу. Через школу Станиславского, Канемировича и их последователей. Они 20-х годов 20 века, эмигранты русские, Ракитин и остальные, они просто... На этих основаниях поднялся сербский театр. Имел отличную школу, именно русскую школу, там до 80-х годов все.
1: И основу репертуара тоже, наверное,
0: и репертуар.
1: Была, да?
0: А сейчас он абсолютно совсем другой. Все искажено, испорчено. Это все повернулось к Западу. Это так называемый физический театр.
1: А в таком случае ваши пьесы все-таки берут современные режиссеры?
0: Не имеют особенную перспективу. Имели всегда проблемы, имели, и даже перед премьерой запретили мне, например, спектакль такой антиевропейский, тема антиевропейская, так это не нравилось, 2 актера нашли в этом, что обижает их национальные или мировоззренческие взгляды, и вот сняли, до как появилось на сцене, но именно тот спектакль появился в Минске.
1: Про какой спектакль вы сейчас говорите?
0: «Путь Царьград», так называется.
1: А о чем он?
0: Именно об этом, что Европа судит, Западная Европа судит православие. И через персонажей, я там брал персонажей, которые представляют русскую культуру, сербскую культуру, белорусскую культуру. И все они находятся в суде, например, Гаагского трибунала. Это где-то поставлено, значит, написано где-то 2001 года, 2-го, а вот поставлено в Минске. 2006.
1: А кто в судействе, интересно, находится?
0: Судит Запад, Западная Европа, Западный мир. То, что именно каждого дня мы здесь слышим, как относится к России, например. Именно то, что мы какая дикая, дикий мир, неисторические народы. Понятие исторические народы существует еще от Гегеля. Первый написал такое, что восточные славяне, православные – это неисторические народы. И можно к ним относиться как хотите.
1: Как Гитлер, например.
0: Как, он, все потом, политики немецкие, именно это, с этой идеей имели отношение к России. Вся, каждая война последних 500 лет, 600 лет от Ивана Грозного, каждая война
1: агрессия против России. России, да.
0: Именно. А мы на пути, серби на пути, православные, и сперва это нас коснется, сперва нас сгазит. Каждый из этих нашествий, Наполеон сперва с нами воевал. Но он там и получил по морде. И вот я помню это, извините, что так говорю, но это так сказали Пушкин.
1: По-русски. Вы сказали Пушкин, очень по-русски.
0: Это Пушкин сказал. Бонапарт и черногорцы имеют известное стихотворение. Именно об этом. 2006 года мы его так хорошо встретили. Гостоприимство наше показали. И он, конечно, он это отомстил нам потом. Поехал на еще более на восток, к России, до Бородинской битвы. Это всегда было... Все, что случалось у нас в 90-х годов, 91-го, 2-го, 3-го, до 6-го года, это была именно генералка этого, что будет случаться на Украине, России. И я уверен, если бы 22-го Россия не сделала эту специальную операцию, чтобы враг уже был в России. Я в это уверен. Жалко, конечно, что между собой воюют православные. Это больно очень. Но эта часть православия перестала быть православной. Они отказались от этого. Они уже это публично. Это, больше я ничего здесь не говорю. О какой символике? Нет, это они уже... Как и у нас хорваты, как и у нас эта часть Черногории. Все повторяется в истории.
1: Зоран, скажите, а в школах сербских что сейчас происходит с программой, ну, например, по русскому литературе? Насколько изучается сейчас наша классическая литература? В каком объеме? Нет ли там тоже вот каких-то прозападных уже включений, ориентиров?
0: Они еще давно существуют, эти прозападные. И всегда это было наше это образование было на растерзанию между Западом и Россией. И был период, когда преобладает эта западная культура, и в образовании особенно.
1: В образовании есть.
0: Да, но сейчас, слава Богу, вернулся авторитет России. И в наших школах возвращается язык русский.
1: Слава
0: самое
1: Богу.
0: Важное. Я на университете в этом Банялуке, это государственный университет Республики Сербской. Я 8 лет именно преподавал перевод русской литературы на сербский язык. И у меня аспиранты. И уже перевели где-то 15-20 книг авторов русских.
1: А кроме Пушкина, кого вы еще любите очень из русских?
0: Я не знаю, кого не люблю. Это тяжелее мне объяснить, это ответить. Конечно, Лермонтова, конечно, Есенина, конечно, Пастернака. Люблю многих. Это просто не Цветаеву. Это просто великие поэты.
1: А из драматургов? Вы же еще и драматург сам.
0: Из драматургов Чехова прежде всех. Я переводил его тоже достаточно. Те его пьесы, которые в программе школьном, лектирах наших и переводил. И его люблю. Но как можно не любить Чехова? Его рассказы, которые образец этого короткого рассказа, это просто нет аналога мировой литературы. Никто не может сравниться с Чеховым по этому вопросу. Этим талантом никто не обладал, кроме его. Островского, конечно, люблю. Всех этих ваших великих драматургов. Булгакова переводил тоже. Его люблю очень.
1: А в Сербии какие авторы более популярны?
0: Всех этих в Сербии очень любят. Всех этих авторов русских очень любят. У последних 70-80 лет поставляли русскую литературу Чехова, Островского, Достоевского, делали инсценировки. Я сам делал инсценировки «Преступление и наказание», которое поставлено тоже.
1: И вот такой вопрос. Вы наверняка уже говорили, что бывали периодически в России, а в Нижний Новгород вы посетили в этот раз впервые наш город?
0: 91-го первый раз был.
1: Именно в Нижнем?
0: Именно в Нижнем. И позавчера нашел памятник Кириллу Мефодию в Кремле. Он маленький памятник. Уже, наверное, многие...
1: Памятный знак, скорее, да?
0: Да, это дело скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова.
1: Клыкова, да.
0: Угу. Царство Небесское. Мы были побратими. Побратимыми с Клыковым. И тот день, когда он это поставлял, я присутствовал этому и даже говорил, обратился. Это на его просьбу. И кроме того, еще поставили памятник, монумент огромный. Это деревня Григорьева называется. Там родился протопоп
1: Аввакум. Григорова.
0: Да. И я там говорил тоже.
1: Большемурашкинский район.
0: Да, это был тогда разрешил патриарх Алексий II. Так что это вы были там, видели этот памятник?
1: Нет, я не была. Я была по соседству с ним, но в самом...
0: Надо видеть. Да.
1: Надо съездить.
0: Надо съездить.
1: Это... Как Нижний Новгород изменился на ваш
0: великолепный
1: взгляд?
0: Город. Просто великолепный.
1: Какое впечатление оставил ваше?
0: Жалко, что не живу здесь.
1: Да?
0: Прекрасно. Я тогда проживал в этой гостинице «Россия», которой больше нет.
1: Которой нет, да. Сейчас у нас Георгиевский жилой комплекс там построен.
0: Он что-то мне напоминает, с Белградом имеет что-то сходное. На холмах город, имея такое тоже слияние двух рек великих. Белград, там Сава попадает в Дунай. Так что все набережное похоже. А кроме того, город, где я тоже живу, это Банялука, столица Республики Сербской, имеет специальные отношения с Нижним Новгородом. Вы это, наверное, знаете. Уже года три у нас был и митрополит, когда... митрополит
1: Иоанн Максимович.
0: Иоанн Максимович был,
1: да.
0: И его беседа до сих пор запомнили многие. Давно не слышали такой говор, такое слово духовника. Прекрасное слово. И в многих областях здесь сотрудничает Баня Лука и Нижний Новгород. А, прежде всего, в промышленности, там, не знаю, в экономике, не знаю, в культуре почти нет. Два университета что-то имеют между собой, какое сотрудничество политических наук у нас называется. Мы вчера, когда были на приеме у ректора университета лингвистического в Нижнем Новгороде, как-то эту идею немножко разработали, как
1: наладить контакт,
0: mm-hmm. отношения, сотрудничать, поскольку и, наверное, что-то и будет из этого. Эта идея что-то и осуществится, я надеюсь.
2: Александр Сергеевич Пушкин. «Зимско ютро». Мраз є, а солнце. Дан пун сяє. Ну ти осталась, друго байна. Устай, лепото, час є, дай. Северне зене сад отвори. І звездо крені аурори. У северне се прелісяй. U Sutom, pamtiš, bura vila i magla nebo uzmutila, otisak noći mesec bled, kroz crn se oblak naziraše i ti nikakva sva seđaše, a sada priđi oknu, gle, ispod nebeskog svoda plava, snežnice tepih presijava, bleska na suncu nedogled. Jasna je samo šuma sinja i zelen jela kroz zar inja i potok na kom cakli led. Sva soba ko od čilibara ozarena i još nam stara veselo bubnja naša peć. Ležimo divno, ali stani, da je upregnut konju sani, zar ne bi mila mogli već po snegu sad u zornom času, prepustivši se konjskom kasu, obletet ovaj sjajni sag, stići i u te ravni puste, u šume sve do skora guste, na potok meni odveć drag.
1: Спасибо, Зоран. Особое ощущение, эмоции, одновременно гордость и радость слышать родного Александра Сергеевича Пушкина в переводе на иностранный язык, хотя и родственный русскому. Вам удалось, на мой взгляд, сохранить музыку пушкинского стиха. Кстати, на сербском языке пушкинский шедевр тоже звучит очень мелодично. Зоран, а теперь попрошу вас прочесть что-нибудь из авторской лирики. Вы много посвятили произведений, как мы уже выяснили. История сербского народа очень многострадальная и трагичная. И я знаю, что у вас есть стихотворение, посвященное страшной трагедии, которая случилась в годы фашистской оккупации Югославии в городке Глина. Мне эта история напомнила трагедию в белорусской деревне Хатынь. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям эту историю и прочтите свое стихотворение, которое называется «На пепелище церкви в Глине».
2: 12 мая 1941 года, через месяц после оккупации Югославии и создания независимого государства Хорватия, усташи, хорватские фашисты, в городке Глина уничтожили 1200 православных сербов, в основном стариков, женщин и детей. Резня происходила в православной церкви в алтаре, после чего церковь, наполненная трупами, была сожжена. В наши дни на это место стоит Дом культуры. В первый раз панихида по убиениям была отслужена через 50 лет после злодеяния в 1991 году. Это лишь одно из бесчисленных преступлений хорватских фашистов против сербов в годы Второй мировой войны. Зоран Костич, «На пепелище церкви в городе Глина». В селении сербском братская могила. Звучит молитва, вьется дым кадила. Но что невинным жертвам это пение, когда палач молчит о преступлении? Здесь мучеников кровь лилась с рекою, день обернулся черною судьбою. На это место, всемогущий Боже, тебя с детьми и стариками тоже, облив бензином, обложив дровами, огню предали в православном храме. Все стихло, только головни дымились. Дела закончив, палачи умылись, здоровье легли в постели к милым. Слова любви, шепча с таким же пылом, с такой же страстью Божией и любовью, с какою храм твой заливали кровью. Неужто тайна лишь воды и мыле, которым кровь себя убийцы смыли? И сможет ли убийца смыть водою все злодеяния, что принес с собою, и жить потом в обличье семьянина, женой, что ему подарит сына, что как отец смывает с рук сегодня кровь православия и кровь Господню.
1: Спасибо, Зоран.
3: От чистого истока.
1: Мы знаем, что основой нашей русской культуры является православие. И это очень чувствуется в вашей беседе, в ваших ответах, насколько вам важна вера, вот эта святыня веры, как вы ее в сердце бережете, как вы это показываете через свою литературно-переводческую деятельность. Откуда у вас вот такая вера возникла? Благодаря кому? Вы родились уже в верующей семье?
0: Нет, не родился. сожалению, мои родители были коммунисты. И у нас, как и у вас, как в Советском Союзе, это было просто почти запрещено. Я крестился, когда мне было 32 года. И крестился именно в Русской Церкви в Белграде. Уже студентом был. Да, студентом, который не мог продлить свою... Я рассказывал об этом. Им запрещено было.
1: Под запретом
0: были. Под запретом. Еще не имел диплом, еще не закончил университет, но крестился именно в этой прекрасной церкви. Вы знаете, что после Октябрьской революции каждый четвертый житель, гражданин Белграда, был русским, русские мигранты. И они и эту церковь построили. 1927 года, мне кажется. В этой церкви похоронен генерал Врангел. Его крипта там находится. Мой профессор по русскому языку был сын настоятеля русской церкви. И мы так дружились прекрасно и много лет. Андрей Витальевич Тарасьев, Царство Небесное, он недавно совсем нас покинул. Он был моим крестным отцом, когда я крестился у его папы, у его отца. А случилось это после моей тюрьмы, этой конституции несчастной югославской.
1: То есть у вас какой-то внутренний переворот после этих событий произошло? Да. Переосмысление
0: и это,
1: своей жизни?
0: Можно сказать. Мне жалуется тогда батюшка, настоятель русской церкви, говорит, слушай, говорит, у нас появились воры, ограбляют церкви, там святыни, реликвии, все отнесли. Я боюсь, что на очереди наша церковь. Я все время был на службе, и кроме того, что я не крещен, я с давних времен.
1: Вы до крещения еще посещали церковь,
0: обязательно, да? Да. И говорит, ну я видел у тебя друзей, несколько здоровья, такие молодые. Могут он мне охранять церковь, я оплачу им хорошо, 10 ночей там. А зима была у нас суровая, это для вас может быть не зима, но для нас ужасная, минус 10 было. Я сказал ему, нет, отец, только могу я охранять, и больше никто. Но я вас прошу внутрь, чтобы сидел в церкви. И вот он наконец-то согласился, и я 10 вечерей, ночей сидел в русской церкви и написал такую книгу «Разговор с Врангелом».
1: Ой, как интересно.
0: Которую, слава богу, не опубликовала. Полна пафоса там. Но некоторые стихотворения остались. Но это там, 10 этих незабвенных ночей. Я там крестился тогда. Сразу после того мне покрестили русской церкви. Но, значит, и до этого я был где-то...
1: Конечно. А вы не хотите описать? У вас не вошел вот этот... Это же такой интересный случай.
0: Нет, много.
1: Вы
0: этого,
1: это?
0: Много этого и написано, я опубликовал еще давно. Но я вам
1: какой-то рассказ у вас есть на вот,
0: да, много их, да, есть. Уже там и... Я более где-то не знаю, сколько книг уже...
1: А сюда вы привезли нам свои книги с собой в Россию?
0: Одну. Ну, по-сербскому, что вам это значит? Это... Да, могу вам дать...
1: На сербском языке?
0: На сербском, но вам надо учить тогда это сербский.
1: Да. А он сложный?
0: Сложный, очень. А потом здесь нет сербской церкви, чтобы ее охраняли. Да.
1: А в Дивееве вы первый раз?
0: Первый раз. И так ждал это. И хотел. И просто у нас особенно святой.
1: Преподобный батюшка Серафим.
0: Да, преподобный батюшка Серафим. Как и Сергий Радонежский. Из всех святых русской церкви на первое место. Культы. Празднуем его это красными буквами. Наша церковь тоже отмечает.
1: Иконы их есть. Иконы в ваших храмах обязательно.
0: Да.
1: Очень почитаем. Mm. Успели уже осмотреться в Дивееве? Чем оно вас...
0: Я коротко здесь. Я только часа
1: пока
0: три.
1: Пока еще впечатлений.
0: Да. Первые впечатления вы.
1: Как интересно.
0: Да, так что отличное впечатление. Да, и были здесь на...
1: Ну, поклонились уже мощам.
0: Мощам, да, это просто...
1: И последний, наверное, вопрос такой будет. Все-таки хочется, чтобы наши культурные связи, духовные связи между Сербией, сербским народом и Россией, русским народом укреплялись. Вы как-то видите перспективы? Как?
0: Я без этого не вижу перспективы вообще нашу. Если этого не будет, это будет... Нам будет конец там на Западе.
1: А как вы видите вот этот путь?
0: Он уже давно существует через эту народную дипломатию, как сказать, можно сказать так. Знаете, как сейчас большинство, где-то 80% сербов, сербского корпуса, народа вообще, верит и надеется в Россию. Все наши надежды именно связаны с Россией. И все говорят, когда Россия войдет в ворота Дуная, вот они к нам уже. Старый сон наш. Быть одной страной с Россией.
1: Быть частью России.
0: С частью России.
1: Русского мира.
0: Я уверен, что в этом цивилизационном смысле сербский мир, который существует, нет сомнения, он часть русского мира вообще. И в историческом смысле, и духовном, и культурологическом смысле. Так что мы, значит, соединены духовно, а надо и территориально, и тогда еще эти связи будут ближе.
1: Спасибо, дай Бог. Будем надеяться, будем молиться. И батюшке Серафиму в том числе. Почетный профессор Банилукского университета Республики Сербская, переводчик, писатель, поэт, публицист, член Союза писателей России Зоран Костич был сегодня в студии Серафима Дивеевского монастыря и специально для радио «Образ» дал это прекрасное интервью. Мы еще раз благодарим вас и надеемся, что еще встретимся с вами.
0: Спасибо вам.
3: От чистого истока.

0: Музыкальные мгновения.
1: В поле вихрь летучий гоняет желтый лист, и разложен передо мной в камине огонь трескучий. Меня томит несносная хандра. Афанасий Фет.

Название цикла «Времена года» впервые появляется при первом издании всех пьес вместе, осуществленном в конце 1876 года издателем Николаем Матвеевичем Бернардом после завершения журнальной публикации. Оно же перешло во все последующие издания, хотя с некоторыми различиями в подзаголовке. У Бернарда значится «12 характерных картинок». В прижизненных изданиях Юргенсона «12 характерных картин», позже «12 характеристических картин». Одна из самых ярких и образных пьес – «Сентябрь. Охота». Охота в России всегда была уделом людей страстных, сильных и проходила очень шумно, весело, в сопровождении охотничьих рогов со множеством охотничьих собак. «Пора, пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах». Александр Пушкин.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунского доставлен в храм Христа Спасителя. Фестиваль художественного творчества «Свет рождественской звезды» начался в Нижегородской епархии. Подробнее об этих и других событиях. Ковчег с десницей святителя Спиридона, епископа Тримифунского, доставлен в Москву. Напомним, что величайшая христианская святыня принесена в пределы Русской Православной Церкви с острова Корфу по благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла для поклонения и духовной поддержки верующих. В России ковчег со святыми мощами прибывает с 17 августа по 20 сентября. Он уже побывал в 11 регионах страны. В Нижегородской епархии ковчег находился с 25 по 27 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре и Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода. За три дня к святыне приложились более 95,5 тысяч человек. В храме Христа Спасителя святыне можно будет поклониться до 19 сентября с 8 часов утра до 8 часов вечера и 20 сентября с 8 до 14 часов. Ежедневно перед ковчегом совершаются молебны. В Нижегородской епархии началось проведение фестиваля художественного творчества «Свет рождественской звезды». Его проводит епархиальный отдел культуры при содействии благочиний. В рамках фестиваля предусмотрены следующие конкурсы. Конкурс творческих коллективов-исполнителей, номинации «Вокал-соло», «Вокальный ансамбль», «Театрализованная постановка» и «Художественное слово». Конкурс декоративно-прикладного творчества, номинации «Рождественская звезда», «Ясельки младенца Христа» и «Елочная игрушка». И конкурс изобразительного творчества проводится в одной номинации под названием «Рождественская история». Первый отборочный этап проводится в благочиниях. Победители примут участие в епархиальном отборочном туре, который будет проходить по 30 декабря. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории и в каждой номинации. Победители епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками. С положением о конкурсе «Свет рождественской звезды» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. Нижегородский региональный центр «Парус» вошел в число лучших спортивных сооружений для адаптивного спорта России. В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов 4-го национального конкурса с международным участием на образцовое спортивное сооружение «Арена». Она прошла в рамках конференции «Новая реальность спортивных арен 2026. Цифровизация, импортозамещение, инклюзивность». В этом году на участие в конкурсе «Арена» было подано почти 450 заявок из 79 регионов России, а также из Беларуси, Азербайджана и Армении. В номинации для учреждений, развивающих адаптивную физкультуру и спорт, было представлено 16 сильнейших участников. По итогам конкурса региональный центр адаптивных видов спорта «Парус», расположенный в Дзержинске Нижегородской области, занял второе место в номинации. Центр «Парус» – это универсальный объект по подготовке спортсменов по паралимпийским, сурдоолимпийским и адаптивным видам спорта. В России всего несколько подобных специализированных объектов. На данный момент на базе «Паруса» развиваются более 30 видов спорта и спортивных дисциплин для инвалидов, а также ряд дисциплин для спортсменов без ОВЗ. В среднем центр насчитывает около 8500 посещений в неделю. Также там действует медико-восстановительный центр, где спортсмены могут проходить процедуры для восстановления после травм и операций. Все это соответствует целям и задачам государственной программы «Спорт России». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 19 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 49%, ветер северный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ». Песня.
1: «Там за туманами».
0: Автор.
1: Слова Александр Шаганов, музыка Игорь Матвиенко.
2: Песня «Там за туманами», входящая в альбом «Любэ. Песня о людях» 97 года, была посвящена отцу автора слов, поэта Александра Шаганова, которого он воспринимал как своего отца, не зная о том, что его родная мать умерла, когда ему был один год. Шаганов узнал правду о смерти матери, уже будучи старшеклассником, что и послужило основой для написания песни. Песня «Там за туманами» стала отражением этих личных переживаний и воспоминаний Шаганова о своем отце. Кроме того, песня получила дополнительную глубину и значение после трагических событий в истории страны, таких как гибель подводной лодки «Курск».
1: Исполняет группа «Любэ».

Тонкинский район – один из северных районов Нижегородской области. Он граничит с Шахонским, Уренским, Воскресенским и Шарангским районами, с Кировской областью. В архивных документах Тонкины впервые упоминаются в 1723 году. По данным ревизии, в Тонкино значилось 6 мужиков, их жены, малолетние дети и недоросли. Тонкинская волость была создана в одно время с Уренской в составе Уренского удельного приказа в 1797 году, когда была учреждена самостоятельная Костромская губерния. Существует несколько версий названия Тонкино. Местные жители могут рассказать, что основали поселок Марийце, и название свое поселение получило от первого жителя здешних мест – Марийца по прозвищу Танко. Другие утверждают, что название поселка пошло от русских первопоселенцев, которые носили фамилию Тонкины. Такая фамилия, к слову, часто встречалась и встречается в поселке. Объясняют название поселка еще и так, будто бы когда-то, давным-давно, в эти еще совсем не обжитые места приехала одна женщина по имени Антонина. Она была наставницей староверского поселения. От нее, мол, все и пошло. Вначале говорили о деревне как о Тонкине, а уж позднее закрепилось теперешнее название – Тонкино. Гласит народное предание, что через века до нас дошло. Старообрядчица Антонина в лесах построила село. Крепчало, строилось село, и вот селение Тонкино назвали просто Тонкино. Тонкинский район был образован в 1929 году. Вскоре был расформирован и вновь создан в существующих в настоящее время границах в 1936. Он объединил 140 населенных пунктов, в которых проживало на тот момент 30 тысяч человек. Один из самых больших почитаемых праздников в православии – Воздвижение. Праздник совершается в память об обретении животворящего креста. Испокон веку православный храм в Тонкино носил это имя – Крестовоздвиженский. Нынешняя деревянная церковь построена уже в 21 веке, в 2007 освящена. Гордость Тонкина – Народный краеведческий музей, основанный в январе 1974 года. За время существования музея его посетило более 200 тысяч человек. В настоящее время в музее находятся на хранении и открыто для просмотра посетителей более 5000 экспонатов. В Тонкинском районе комфортно чувствует себя марийская диаспора. Марийцы компактно проживают в трех селах. Они создают культурную автономию, изучают язык, установили связи с областным обществом финно-угорских народов, с республикой Марий-Эл. В одном из сел создан музей марийского быта. Эти три села являются своего рода достопримечательностью Тонкинского района. В 1997 году на территории района, центральной его части, был организован Тонкинский природный комплексный заказник. Он находится в междуречии реки Усты и ее притока, реки Ваи, на их водоразделе. Цель создания заказника – восстановление и поддержание экологического равновесия в междуречии рек, сохранение типичных биоценозов южно-таежных лесов. На Тонкинской земле много родников. Вода в них, как хрусталь, чистая, вкусная. Воду из родников тонкинцы считают святой, целебной, используют при лечении различных заболеваний. Родники представляют собой историческую и культурную ценность. Есть особое очарование в небольших провинциальных городках. И как трогательно и искренне их любят те, для кого эти места родные. Вот и жители Тонкинского района не просто любят свою землю. Они всегда рады гостям и обращаются к ним самыми теплыми словами. От больших и шумных городов человек устает. Устает от многолюдия, суеты, от стремительного жизненного ритма. И как хорошо, что от усталости это есть прекрасное средство – путешествие в места, где жизнь спокойна и размерена, где люди знают друг друга в лицо и при встрече здороваются друг с другом, как добрые знакомые. Места, где воздух
чист и свеж. Приглашаем вас всех посетить наш красивый, богатый традициями Тонкинский район. Вдали от больших городов и железных дорог рабочий поселок, что душу мою уберег. Здесь лица родные, да более знакомая речь. Я Бога прошу для меня этот край уберечь, где тихие улицы в сонной прохладе листвы, и в каждой улыбке старушек полно доброты. Здесь корни мои, вот на этой земле, и лучше, чем здесь, не поймут никогда и нигде. И можно уехать, уплыть, улететь навсегда, но родину нашу тебе не забыть никогда. Вот такие удивительные места есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Кого-то по утрам будут родители, кого-то дети, а кого-то домашние животные. Для всех остальных есть одно устройство. Оно называется будильник. На первый взгляд кажется, что он появился недавно. Но на самом деле история будильника уходит в глубокое прошлое. Прообразом будильника можно считать так называемые огненные часы. Изобрели их в Древнем Китае. Они представляли собой длинную палочку, сделанную из опилок и смолы. Ее располагали горизонтально и подвешивали к ней грузик на нитке. Один из краев палочки поджигали, из-за чего опилки со смолой начинали тлеть. В определенный момент нить перегорала, и грузик падал, создавая при этом шум. Древнегреческий философ Платон в 4 веке до нашей эры изобрел механизм, который сигнализировал его ученикам о начале лекции. Изобретение представляло собой три сосуда, которые соединялись между собой при помощи трубок. Наполняя первую емкость, вода резко переливалась в следующую. В нижний сосуд было встроено что-то вроде дудочки. Вода, попадая туда, резко выдавливала из него воздух, как раз в эту дудочку, что, собственно, и было сигналом.
2: Интересный факт. Врачи не рекомендуют использовать для подъема резкий и громкий будильник. Он вызывает у человека раздражение и ощущение недосыпа. Исследователи рекомендуют ставить на сигнал будильника спокойную мелодию с постепенным нарастанием громкости.
1: Итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи тоже изобрел устройство, которое можно считать прообразом будильника. Оно состояло из двух сосудов. Вода по капле стекала из верхнего сосуда в нижний. Второй, наполняясь, приводил в движение механизм, поднимающий ноги спящего человека. В 1787 году Леви Хатчинс изобрел свой будильник. Он уже был похож на привычные нам механические устройства, однако звонил один раз в сутки ровно в 4 утра. А первый в истории патент на изобретение будильника был выдан французу Антуану Радье в 1847 году. Этот прибор уже мог звонить в любое установленное заранее время. Будильник буквально преследует нас всю жизнь, со школьной скамьи и до работы. Так что к нему следует относиться благосклонно и не сердиться по утрам, если он просто выполняет свою работу. Подъем!

0: когда сквозная паутина разносит нити ясных дней, и под окном у селенина далекий благовест слышней, мы не грустим, пугаясь снова дыхания близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы. Афанасий Фет.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона будет облачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 14 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Жители севера области также ожидают облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 13 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 14 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
4: Доброе утро на радио «Образ».

0: остались наконец.
1: Приглянулся
2: я, цари и императоры. Приехав в этот монастырь, вы сможете побывать на божественной литургии у мощей преподобного Саввы Старожевского, набрать святой воды на его источнике. Паломническая поездка трехдневная, поэтому Савино-Старожевским монастырем она не ограничивается. Затем паломников ждет переезд в Истру. Это еще один город Московской области. Он построен на реке Истре, всего в 40 километрах к северо-западу от Москвы. А там Новый Иерусалим. Монастырь, созданный патриархом Никоном как икона Святой Земли. Целый комплекс святынь Палестины со всею полнотой их благодати развернулся в 60 километрах от Москвы. Храм Воскресения Христова, гора Фавор, Гефсиманский сад, Воскресенский собор, река Иордан действительно напоминают Святую Землю. Здесь же находится место погребения патриарха Никона, скит патриарха Никона, место его молитвенных подвигов. Следующая активность – Москва, Сретенский монастырь. Там паломники попадают на вечернее богослужение. Кстати, там находится копия Туринской плащаницы, чудотворная икона Божией Матери Владимирская, мощи священномученика Илариона. Ну и, наконец, еще одна московская обитель – старинный Покровский женский монастырь, который был основан еще царем Михаилом Федоровичем. Монастырь сохраняет чтимые святые мощи блаженной старицы Матроны. Еще одна святыня монастыря – икона Божией Матери «Взыскание погибших», написанная по благословению блаженной старицы Матроны. Ну а завершить поездку паломники смогут увлекательной прогулкой по Красной площади. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
3: По святым местам.

0: Церковное слово.
1: Исперва
2: сначала, издревле, издавна. Пример из книги Бытия.
0: И внедоша во утробы их, и не явишася, яко внедоша во утробы их, и обличие их зла быша, яко исперва, восстав же паки уснух. И вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала, и я проснулся.
2: Итак, исперва означает сначала, издревле, издавна.
3: Вековая мудрость в одной строке. В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
5: и Владимир Ганин.
4: Приветствуем всех любителей тонкости русского языка и просто интересующихся людей. Сегодня в нашей передаче мы услышим живой голос народа.
5: Да, именно так называют пословицы лингвисты и этнографы – живым голосом народа. Пословица создается всем народом, поэтому и выражает коллективное мнение народа. В ней заключена народная оценка жизни, наблюдение народного ума. Удачный афоризм, созданный индивидуальным умом, не становится народной пословицей, если он не выражает мнение большинства. Наш народ так говорит про пословицы. Пословица правду всем говорит. Пословица плодуща и живуща. Пословица не покормница, а с нею добро.
4: И еще добавлю, на пословице ни суда, ни расправы. Пословица несудима. Пословица всем делам помощница. Иными словами, пословица – это интересная лаконичная форма обрамления народной мудрости, знакомая каждому с детства.
5: В русском фольклоре немало пословиц о животных, раскрывающих отношения человека, познание мира через свойства животных. Нередки случаи, когда животные олицетворяют человека. Приписывание зверям, птицам людских свойств – очень древний способ познания человеком своего внутреннего мира. Хитрые лиса, недалекий волк, добродушный медведь, трусливый заяц и быстрый конь выступают собирательными образами человеческих характеров.
4: Для крестьянской России особенно важное значение имел образ коня, которого издавна почитали за основного кормильца. Говорили: «Лошадь человеку крылья». Забота о лошади предписывалась крестьянину самой жизнью. И это отразилось в многочисленных русских народных пословицах. «От хозяйского глаза и конь добреет, не почуй лошади ездом, а корми тестом, не гладь рукой, посыпай мукой, конь тощой, хозяин скупой».
5: И еще: «Казак сам не ест, а лошадь кормит. На лошадь не плеть покупают, а овес. Погоняй коня не кнутом, а овсецом. В доме без лошади нужда хозяйничает». О том, какое значение имела для крестьянина лошадь, говорит нам один эпизод, описанный в летописи Серафима Дивеевского монастыря. Здесь рассказывается о чудесной помощи преподобного Серафима Саровского одному крестьянину. Еще гораздо более являлось к нему, к старцу Серафиму, простых людей, которые требовали не одних советов, но подчас и помощи. Так однажды прибежал в обитель простой крестьянин с шапкой в руке, с растрепанными волосами, спрашивая в отчаянии у первого встречного инока: «Батюшка, ты что ли отец Серафим?» Ему указали отца Серафима. Бросившись туда, он упал к нему в ноги и убедительно говорил: «Батюшка, у меня украли лошадь, и я теперь без нее совсем нищий, не знаю, чем кормить буду семью, а говорят, ты угадываешь». Отец Серафим, ласково взяв его за голову и прижав к своей, сказал: «Огради себя молчанием и поспеши в такое-то», ну, он назвал то село, «такое-то село. Когда будешь подходить к нему, свороти с дороги вправо и пройди за дами 4 дома. Там ты увидишь калиточку. Войди в нее, отвяжи свою лошадь от колоды и выведи молча». Крестьянин тотчас с верою и радостью побежал обратно, нигде не останавливаясь. После в Сарове был слух, что он действительно отыскал лошадь в показанном месте.
4: В летописи Серафима Дивеевского монастыря приведен еще один подобный случай – свидетельство саровского инока Павла. Зачитаю. «Однажды привел я, — говорит он, — к отцу Серафиму молодого крестьянина с уздой в руках, плакавшего о потере своих лошадей, и оставил их одних. Через несколько же времени, встретив опять этого крестьянина, я спросил у него: «Ну что, отыскал ли ты своих лошадей? Как же, батюшка?» «Отыскал», — отвечал крестьянин. «Где и как?» — спросил еще его. А он отвечал: «Отец Серафим сказал мне, чтобы я шел на торг и там увижу их. Я и вышел, и как раз увидал и взял к себе моих лошадок».
5: Дивны дела твои, Господи, совершаемые по молитвам наших святых.
4: О батюшке Серафиме и его чудесах можно читать бесконечно. Но вернемся к нашим пословицам. Пришла пора проверить себя на их знании. По традиции я произнесу первую часть пословицы, а ваша задача, дорогие радиослушатели, вспомнить вторую. Как вы догадались, речь в сегодняшней пословице пойдет о коне. Итак, конь не пахарь, не кузнец, не плотник.
5: Даем несколько секунд. Ну, я надеюсь, вы без труда продолжите эту пословицу.
4: И дам еще подсказку. О значимости коня в крестьянском хозяйстве свидетельствуют такие пословицы. Старый конь борозды не портит. Рабочий конь на соломе, а пустопляс на овсе.
5: Еще добавлю. Согласно народному убеждению, по поведению лошади можно предугадывать всевозможные перемены в погоде. Лошадь фыркает к дождю. Зимой лошадь ложится к теплу. Лошадь храпит к ненастью.
4: И много еще чего подметил народ. Друга чуешь, аль не друга? Так говорят, когда лошадь храпит. Лошади фыркают в дороге. К радостной встрече еще такая была примета. Ну, думаю, теперь можно раскрыть вторую часть пословицы. Снова зачитаю первую часть, а Владимир вторую. Конь не пахарь, не кузнец, не плотник,
5: а первый на селе работник. Я надеюсь, среди наших слушателей есть те, кому эта пословица известна.
4: А если вы услышали ее впервые, пусть она пополнит вашу копилку эрудита.
5: Ну а мы с Анастасией продолжим исследовать русские пословицы, и не только их, а также загадки, присказки, присловия, прибаутки, помня, что в слове сокрыты несметные сокровища человеческой мысли и опыта.
4: До новых встреч! Впереди нас ждет еще много открытий.
5: До новых встреч!
1: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь на Большой Покровской рядом с трамвайными путями. Двигаться будем в сторону площади Горького. С правой стороны на углу стоит бывший доходный дом купца Пальцева. А в 18 веке здесь находилась усадьба генерала Григорьева, адъютанта Павла I и деда известного романиста Бабарыкина. Григорьевы продали усадьбу. В 1853 году она перешла в собственность купца Барбатенкова, а от него к купцу Пальцеву. На этом месте торговец обувью в 1873 году построил каменный трехэтажный доходный дом в стиле академической эклектики с фигурами атлантов и кариатид. Следующий дом тоже доходный. Был построен в 1910-е годы в стиле рационального модерна. Назывался дом Митрофан Никанорович Смирнов с сыновьями. В отделке фасада применен новый для того времени материал – керамический поливной кирпич. Благодаря этой отделке здание без ремонта простояло почти 100 лет. В этом доме находилась редакция газеты «Нижегородская коммуна», где часто бывал Валерий Чкалов. Во дворе дома фотокорреспондент этой газеты сделал последнюю фотографию летчика. В ноябре

1938 года. 1 декабря того же года Чкалов трагически погиб при испытании самолета новой конструкции. На углу Большой Покровской и Грузинской слева мы видим трехэтажный краснокирпичный доходный дом Приспешникова. Он построен в 1894 году по проекту архитектора Григорьева. На втором этаже с 1895 по 1917 годы размещалась редакция знаменитой газеты «Нижегородский листок», с которой сотрудничал Максим Горький. Напротив стоит величественное здание Государственного банка. Оно отличается столичной масштабностью и богатством отделки. Напоминает одновременно средневековый замок и боярские палаты XVII века. Здание было построено в 1913 году на средства нижегородского купечества во знаменование 300-летия династии Романовых. На открытии уникального здания-памятника присутствовал император Николай II. Комплекс банка включает в себя главное здание, дом служителей на улице Грузинской, дворовые службы, часозвоню и ограду с коваными воротами. В богатом интерьере особенно интересны росписи по эскизам художника Билибина, над которыми работали палехские мастера, братья Пашковы. Постоянно действующее отделение Государственного банка в Нижнем Новгороде было учреждено в связи с возросшим значением ярмарочной торговли в июле 1868 года. Сначала оно размещалось в частных домах. В 1880 году приобрело на Осыпной улице собственное здание. Но крупные обороты и необходимость хранить огромные суммы денег и ценных бумаг потребовали строительства специального комплекса зданий. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. В 1977 году на советские экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман». Чувства блондинки в жутких розочках к Самохвалову стали одной из основных сюжетных линий картины. Между тем, история с письмами героини Светланы Немоляевой была взята авторами картины из жизни коллег-кинематографистов. Имена прототипов до сих пор не называются.
3: Я такой салат делаю лучше, чем твоя жена. Туда надо добавлять тертое яблочко.
4: Характер у тебя не изменился.
3: А ты что? Ты разве помнишь, какой у меня был характер?
4: Я помню все.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. В основе фамилии Жуков лежит старинное прозвище «Жук», распространенное у славян с 15 века. Жук – московский пристав при Троице-Сергиевском монастыре. Васюк Жук Иванов – сын протопопа Архангельского в Переяславском уезде. Значение этого прозвища не так просто. У славян издревле существовала традиция давать человеку в дополнение к имени, полученному при рождении, второе – мирское имя или прозвище, отражающее внешность владельца – косой, беспал, борода. Большинство жуков черного цвета, а потому это насекомое ассоциировалось у наших предков совсем темным, и мирское имя жук обыкновенно давали темноволосым людям. Кроме того, в украинских, русских и белорусских диалектах слово «жук» имело переносное значение – хитрый, смекалистый человек, способный достичь любой цели. Таким образом, основатель рода Жуковых мог получить прозвище за эти качества.
0: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну что ж, пришло время собираться в гости. Мы с вами отправимся в добропорядочную, состоятельную семью посадского человека, живущего в средневековом городе, я бы сказала так, 16-17 века. Вы готовы? А я вот не уверена, потому что нам с вами нужно сначала заглянуть в домострой и выяснить, как должны себя вести гости. Вы уверены, что в 16 или в 17 веках появление гостей, их поведение не отличалось от современного? Давайте проверим. А в гости ходите и к себе звайте, и ссылаться, с кем велит муж. В данном случае речь идет о женщинах. Собрались в гости или к себе захотели пригласить, надо у мужа спросить разрешение. А гости, не гости, а гости, то есть женского рода, коли лочится, то есть придут, то есть случится, скажем так, или самой где быть, за столом сесть, и лучшее платье перемените. Муж пьян, дурно, а жена пьяна и в миру не пригоже. Значит, собираемся мы с вами в гости, напиваться не будем. А с гостями беседовать о рукоделии и о домашнем строении, как порядней вести, какой рукоделице сделать. Это чисто женская беседа, и выходить за формат этой беседы не рекомендуется. Чего не знаешь, и того у добрых жен спрашивайтеся вежливо и ласково. И кое-что услышит, и того у добрых жен спрашивайтеся вежливо и ласково. И кое-что укажет, на том низко челом бите. Значит, если нас чему-то интересному научат, нам с вами челом бите, а если мы что-то полезное подскажем, нам будут низко челом бить. Или у себя в подворье, у которой гости услышат добрую пословицу, и как добрые жены живут, и как порядно ведут, и дом свой строят, и как детей и слуг учат, и как мужей своих слушают, и с ними спрашиваются, и им повинуются во всем, и то все себе внимати. Так что вот обратим внимание, пойдем в гости, должны показать, как мы соответствуем тем правилам и требованиям, которые записаны в домострое. Именно об этом у нас и будет разговор. А чего доброго не знаешь, или спрашивайтеся вежливо. А дурных и пересмешливых, и блудных речей не слушайте и не беседовайте о том. Или в гостях увидит добрую порядню, или в естве, и в питии, и в каких приспех, или какое рукоделие необычно. А домашняя порядня где хороша, и которая добрая жена, смышленная и умная, и в речах, и в беседе, и во всяком обиходе, и где слуги умны и вежливы, и рукодельны, и всякому добру смышлены, и всего того добра примечайте и внимайте, или чего не знает и не умеет, и о том спрашивайте вежливо и ласково. И кто что добренько скажет, и на добро поучит, или рукоделию какому покажет, и на том бите челом, и пришед на подворье, то все мужу пересказать и на упокое. Вот если мы с вами, милые сударушки, пойдем без мужчин в гости, то, вернувшись назад домой, мы должны будем отчитаться о своем гостевании перед своими мужьями и на упокое, то есть во время отдыха, покоя, обо всем этом рассказать. С такими же добрыми, пригоже, сходитеся. Не ест вы ни питья для, но добрые беседы и науку для. Да внимайте то впрок себе, и не пересмехайте ни в коем, и не переговорите ни о ком. То есть не сплетничать, не заводить ненужных пустых разговоров. И спросит о чем про кого, и учнут ума пытати, и на отвечати. Не ведаю я с того, ничего не слыхала и не знаю. То есть не поддаваться на провокации и не пытаться заводить разговоры и кому-то кости мыть, как мы сегодня сказали. И сама ненадобно мне спрашиваю, ни о княгинях, ни о боярынях, ни о соседях не переосуждаю. Так что вот вам пример этикета поведения и хозяев, и гостей во время гостевания. А у сеней или у избы ноги грязные отерите, нос высморкайте, выкашляться, да искусно молитвы створите, и только аминья не отдадут, и на в другие, и в третьи молитвы створите, побольше первого, и ответа не отдадут, и легоньки поколотитеся, и как впустят, и вшет. Святым поклоняться, и от государя челобитие и посылка правите, и в ту пору носа не копайте перстом, не кашляйте, не сморкайте, не харкати, не плевати, а щели нужа, отшед на сторону, устроиться вежливо. Вот я это хочу прокомментировать. Речь идет о том, как гости, ну, в данном случае это могут быть и посыльные, должны входить в чужой дом. Во-первых, обратить внимание на необходимость отереть грязные ноги. Про сменную обувь речи нету, но тем не менее грязные ноги отереть надо. Это нам понятно. А вот дальше нос высморкайте и выкашляться. Вот сегодня это кажется чем-то непотребным. В XVI веке было нормально. И без носовых платков, видно, обходились. Потом сотворить молитву. Потом постучать, легонько поколотитесь, и как впустят, войти, святым покланяться, то есть поклониться иконам, и дальше уже общаться с хозяином. И обрати внимание, а в ту пору носа не копайте перстом, не кашляйте, не сморкайте, не харкайте, не плевайте. Вот я опять обращу внимание на эти многочисленные «не». Перечислено или обычно перечисляется то, что как раз с таким отрицательным значением «не надо так делать». В быту-то и имеет место быть. А так быть не должно. А вот если все-таки это сделать нужно, нет, это не запрещено. Пожалуйста, если тебе нужно все перечисленное сделать, сделайте это, отошед на сторону, устроиться вежливо. То есть в сторону отошел, не буду уже повторять, что ты можешь сделать из вышеперечисленного. Во время самого гостевания, во время самого визита – а ест вы и пите, так же не кушайте, чего не повелено. То святотатство суть и лакомство. Ну вот оно и получается, что придя в гости, мы должны будем строго соблюдать правила поведения не только в общении с хозяевами, но и за столом. И ждать приглашения к трапезе, и без этого приглашения не притрагиваться ни к еде, ни к питью. Но и там, более того, хочу сказать, существует очень длинная и своеобразная церемония. Но об этом мы с вами узнаем, когда придем в гости.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: В минувшие выходные в Нижнем Новгороде прошла первая всероссийская научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства. Мероприятие собрало 150 священников из 60 регионов страны, архипастырей, помощников командующих округами войск Национальной гвардии и Министерства обороны по работе с верующими военнослужащими, руководителей отделов епархий по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Событие началось в кафедральном соборе Святого Александра Невского, где участники форума соборно помолились за божественной литургией. Во главе с митрополитом Георгием и председателем синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Затем на территории Приволжского округа войск Национальной гвардии прошла научно-практическая конференция с участием почетных гостей и военного духовенства. Подробности в нашем репортаже.
2: Уважаемые владыки, товарищи командующие, почетные гости, прошу почтить память военнослужащих и сотрудников, погибших при выполнении служебно-боевых задач, и возложить цветы к мемориальному комплексу.
1: Площадь перед штабом Приволжского округа Росгвардии. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим военнослужащим. Звучит «Вечная память», гимн Российской Федерации и песня, ставшая символом памяти погибших воинов.
2: Прошу возложить цветы к мемориальному комплексу.
1: На площади почетный караул, военный оркестр, командование Приволжского округа, а также почетные гости и военные священники со всей России. У многих пастырей опыт регулярных выездов в зону боевых действий и пастырской работы с военнослужащими за ленточкой. Среди них протоиерей Александр Мужиченков, помощник благочинного Бурского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Окормлением военнослужащих священник занимается уже 24 года, дважды уже был за ленточкой. По словам отца Александра, каждый человек в экстремальных условиях, особенно воин, нуждается в духовной поддержке и утешении, ведь никому не хочется умирать напрасно.
3: У меня был такой случай, когда я стал благословлять, я говорю, я вдруг его с Польши вам ко мне приеду. И подходит мальчонка рыженький такой, вот он у меня всегда перед глазами стоит. Это благословится меня? Я говорю, а как тебя зовут? Марсель. Я говорю, а как тебя крестили? Он говорит, меня не крестили, я татарин. Ну, пожалуйста, благословите и дайте мне ваш крестик. Вы же сами понимаете, что когда стоит человек на черты, где сегодня жизнь, а завтра смерть, то ему нужна и поддержка, ему нужно какой-то дать, ну, такой духовный импульс, что ли, чтобы он понимал, что вот он выполняет ту миссию, которая будет учтена не только среди людей, да, но и среди небесных обителей.
2: Первая Всероссийская научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства, окормляющего личный состав войск Национальной гвардии Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации, объявляется открытым.
1: Церемония открытия началась с торжественного выноса государственного флага Российской Федерации и флага Приволжских ордена Жукова округа войск Национальной гвардии. На первых рядах гарнизонного клуба заместитель полномочного представителя президента ПФО Игорь Паньшин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сенатор Российской Федерации Дмитрий Краснов, командующий Приволжским округом войск Национальной гвардии генерал-полковник Сергей Просяник и другие представители силовых структур. Первым гостей участников конференции приветствовал митрополит Кирилл. Владыка объяснил, почему сегодня назрела необходимость в проведении сборов военного духовенства.
4: Святейший патриарх в своем приветствии нашей конференции подчеркнул, что служение военного духовенства сегодня приобретает особенную жизненную актуальность. Наша задача – осмыслить опыт, накопленный за эти годы, и положить его в основу единой зрелой системы пастырского окормления наших защитников. Война, которую ведет сегодня Отечество, Это война за право народа жить по заповедям своих отцов. За нашей страной охотятся силы, для которых православие, традиционная семья, суверенная государственность – смертельная угроза. Это противостояние выходит далеко за пределы линии боевого соприкосновения. Оно разворачивается в области духа. Именно поэтому место священника, в том числе, на передовой.
1: Митрополит Георгий поблагодарил святейшего патриарха Кирилла за честь принимать на Нижегородской земле столь значимое собрание пастырей со всех концов русской земли.
5: Не каждый день, не каждый год мы собираем такое количество духовенства со всех концов земли русской. Ведь надо понимать, дорогие отцы, что сегодня прибыл сюда обсуждать конференцию насущные вопросы вашего служения. Оно имеет и проходящее значение. Хочу пожелать помощи Божией Отцам, потому что ваш опыт будет бесценен. У вас не было этого опыта 100 лет. Мы фактически по новой проторим эту дорогу. Мы видим, сколь необходимо людям, носящих поклоны, их убедить, душу полагать за живущих. Чтобы человека мотивировать пойти, душу полагать за други свои, это требует огромных усилий. Его души, мы должны его благословить. Как некогда преподобный Сергий благословил Дмитрия Донского и воинство Куликова Хромова.
6: Медалью Нижегородской епархии Георгия Всеволодовича III степени награждаются.
1: После приветствий вручение наград от Русской Православной Церкви и Министерства обороны. Затем большая работа в формате круглых столов. Обмен накопленным опытом, обсуждение различных вопросов, связанных со служением духовенства в условиях СВО, а также выработка практических рекомендаций. Таковы задачи первой конференции с участием духовенства, о которой сказал во время церемонии открытия митрополит Кирилл.
4: Дорогие отцы, вам предстоит несколько дней напряженной работы. Опыт, который вы привезли с собой, уникален, порой он оплачен дорогой ценой. Наша общая задача – переплавить его в те единые, выверенные подходы, которые лягут в основу пастырского служения в вооруженных силах и Росгвардии на долгие годы вперед.

0: Господи, спаси благочестивые.
1: Второй день форума участники сборов провели на территории Мулинского гарнизона. На воскресной литургии под открытым небом, которую возглавил епископ Выксунский и Павловский Гедеон, молились рядом в одном строю священнослужители и военные. Для всех собравшихся на плацу совместное участие в богослужении – большая радость и честь, более того, насущная необходимость, сказал руководитель отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Малафеев, когда благодарил епископа Гедеона за совершенное богослужение.
2: Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, сегодня в этот воскресный день, день памяти всех святых, земли Нижегородской просиявших, Господь сподобил всех нас, священников, окормляющих наши воинские подразделения, руководителей отделов, помощников, командующих, собраться здесь, в этой воинской части и совершить под вашим руководством эту божественную литургию. Для нас это большая радость и честь все вместе испить из одной чаши, соединиться со Христом. И большая радость, я уверен, для военнослужащих этого гарнизона, тех, которые сегодня молились за этой божественной литургии, и тех, которые хотели бы, но не имеют возможности по роду своего послушания. Поэтому, Владыка, вас благодарим за эту уникальную возможность послужить вместе с вами и разделить радость молитвенного общения.
1: На литургии молился первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Константин Татаринцев, в прошлом капитан дальней авиации. Став священником в 1993 году, отец Константин стоял у самых истоков возрождения взаимодействия между Русской Православной Церковью и армией в постсоветской России. За эти годы он видел много примеров, доказывающих необходимость священника в армии. «В бою страшно всем», говорит отец Константин. Но страх отступает, когда у воина есть внутренняя мотивация и духовная опора.
3: Последнее время, эта трагедия, которую мы переживаем, которая требует колоссальных жертв, мы веруем, исповедуем, что, безусловно, победа будет за нами, но вопрос о том, какой ценой. Цена очень высокая, это жизни людей. И чтобы люди, невзирая на этот страх, на возможность ухода в вечность, могли исполнять свои воинские обязанности, необходима мотивация духовная, безусловно. Страхом здесь ничего не решится, только любовью к своей земле и к Богу можно пожертвовать своей жизнью.
1: О тяготах военных условий участники сбора знают не понаслышке. Многие уже имеют ведомственные церковные награды за самоотверженное служение, мужество и духовную поддержку военнослужащих. Например, руководитель отдела Рыбинской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иеромонах Григорий Светлов. Отец Григорий уже четвертый год несет пастырское служение в добровольческом отряде «Барс-10» имени святого праведного воина Федора Ушакова. Его место служения – блиндажный храм за 15 километров от линии огня, где священник вместе с воинами молится, духовно их поддерживает, напутствует, благословляет перед боевым заданием.
4: С 23 года начал ездить от Рыбинской епархии как доброволец, волонтер. Именно как помощник командира по делам с верующими. Находился на запорожском направлении в городе Васильевка. Там стоит наша часть, 10-й барс. Работал с военнослужащими, с добровольцами. Организовал место служения, то есть маленький храм. С братьями молился, причащался. Проводили беседы, требы. То есть, ну, самая основная задача это была, конечно, утешить воина. Успокоить его. Потому что барс боевой. Стоим буквально 15 километров от нашего врага. Я говорил и говорю, что самая основная задача – это утешить. Утешить человека, успокоить, чтобы он нес свое служение достойно.
5: Вот здесь много точек, где тоже люди учатся.
6: Медицина отрабатывается. Эвакуация из БМП, раненого носит их по окопам.
1: Все участники сборов, которые окормляют военнослужащих, регулярно выезжают в зону боевых действий. Поэтому важный этап Всероссийской конференции – это практическая часть – отработка навыков на военном полигоне. На учебном полигоне все максимально приближено к жизни. Священники в полевой форме, а на местах обучения – дым, гари, выстрелы, как на поле боя. Небольшая группа священнослужителей выходит в противогазах. Среди них протодиакон Михаил Михайлов из Орловской епархии. Священнослужитель выезжает в зону боевых действий с начала СВО. Он признался, что подобные учения необходимы каждому священнику, окормляющему бойцов. Ведь в военных условиях важно не растеряться и быстро принять правильное решение.
7: Я думаю, что вот кто первый раз в бочке, конечно, это очень полезно. Мы вот с Святославом, с нашим батюшкой, одним из первых нашей командировки, поездки, как военное духовенство. И тогда у нас никто не спрашивал, попадали ракетные обстрелы и прочее. Тогда нам на инстинкты приходилось это делать. А когда мы уже потом испробовали на полигоне и поняли, как правильно сделать, это гораздо облегчает. Ты просто уже понимаешь, вот опять же, взрывы, выстрелы, ты перестаешь паниковать, понимаешь, как правильно двигаться. Ну, вот опять же, вспомнить, что нам в школе преподавали, как правильно, и вовремя одеть противогаз. Ну, нет, это всегда полезно. Мало ли что. Враг же не будет спрашивать, священник ты или кто. То есть мы можем попасть всегда в любую ситуацию. Надо быть готовым.
1: Двухдневная научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства России стала настоящим событием как для Нижегородского региона, так и для самих участников. В свои регионы священнослужители повезут новые знания и навыки, которые помогут им нести пасторское служение в зоне СВО с учетом современных вызовов. Марина Дружкова, служба новостей, Радио Образ.
8: Радиообраз. Взгляд патриарха. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
9: Мысли на каждый день года. Определяя духовные приоритеты. Нужно правильно расставить приоритеты. Духовная жизнь – это не хобби, не развлечение, на которое у нас может хватать или не хватать времени. Это основание, на котором мы строим все остальное. Когда вы укладываете багаж, то поместятся или не поместятся вещи в чемодан, зависит не только от того, сколько их, большие ли они, но и от того, в какой последовательности, в каком порядке вы их укладываете. Когда мы проводим свою жизнь в суете, бежим туда и сюда, и даже не всегда понимаем, зачем, мы действительно не успеваем ничего и очень устаем. Если мы начинаем наш день с молитвы, мы закладываем фундамент, на котором у нас все будет выстроено в должном порядке. И, как сказано в Священном Писании о благочестивом человеке, во всем, что он не делает, успеет. Интервью журналу «Фома» 6 мая 2013 года.
8: Вы слушаете «Радио Образ».
10: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Научись ждать. День за днем. Дневник православного священника. 16 сентября. Стойте. Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. Книга Исход, глава 14, стихи 13 и 15. Пока мы не научились стоять на месте, когда того требует Господь, мы не сумеем и идти вперед, следуя Его зову. Если мы решились Ему служить, Он научит нас отдыхать на пути, стоять на месте или же двигаться шаг за шагом вперед, согласно Его воле. Для нас всего труднее бывает покоряться воле Божией, вжидая Его указания. Мы бы предпочли всякую деятельность такому вынужденному отдыху. Мария избрала благую часть, сидя у ног Спасителя и слушая Слово Его. Но часто такое созерцательное положение не соответствует нашим потребностям. Мы рвемся вперед, нас тянет на живое поприще, на широкое поле деятельности. Нам претит то, по-видимому, бесцветное прозябание, каким нам представляется наша скромная жизнь. Быть может, и теперь вы еще в ожидании указания Божия. Не унывайте. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Вас тяготит это ожидание? Да, пока вы не отдадитесь всецело Ему, пока не покоритесь, не примиритесь вполне и бесповоротно вашей участи. Но с той минуты, когда вы отдадите все в Его руки, предоставляя Ему управлять вами помимо вас самих и принимая Его волю беспрекословно в вашем сердце, поверьте, в душе вашей водворится мир невозмутимый, тот мир, который превыше всякого разумения. Господь требует и ожидает от вас прежде всего полного отречения от своей воли, от всего своего. Тогда, может быть, будет обращено и к вам повеление, чтобы вы шли, и та деятельность, которую вы искали с таким трудом, окажется рядом с вами. Вы увидите ясный путь перед собою. Вам уже не нужно будет ничего искать, ничего придумывать. Вы будете идти вперед под сенью крыл Его, во свете лица Его. Через реку перешли стопами, там веселились мы о Нем. Псалом 65, стих 6. Душа тревожная, беспокойная, суетливая. Успокойся, потерпи, утихни. Доверься Господу и убедись, что Его цели достигаются всегда, что для Него нет ничего невозможного, ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Книга пророка Исаии, глава 64, стих 4.

0: Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю делиться с вами простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из овощей. Все православные, конечно, очень их любят. Ведь наши такие простые овощи, как свекла, морковь, картофель, обеспечивают организм энергией. И свекла, и морковь богаты клетчаткой и калием, содержат витамин В6, фолиевую кислоту. И свекла, и морковь содержат железо, значительное количество тиамина и рибофлавина. Морковь также отличный источник витамина А. По соотношению микроэлементов свекла содержит больше белка, меньше углеводов и похожа на морковь по жирности. Содержащиеся в них витамины положительно влияют на пищеварение, а содержание клетчатки благотворно воздействует на микрофлору кишечника, предупреждает развитие сахарного диабета. Картофель, как мы уже знаем, улучшает работу сердца и сосудов. Запеченные клубни в мундире богаты калием, который борется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В молодом сыром клубне много аскорбиновой кислоты. Кроме того, в них содержатся также витамины группы В, которые помогают справляться со стрессами, различными заболеваниями, укрепляют иммунитет. И сегодня, мои дорогие, я расскажу, как приготовить винегрет слоеный с зеленой фасолью. Хотя винегрет потому и винегрет, что там все перемешано, но для праздничного постного стола предлагаю рецепт слоеного салата. Получается красивый и вкусный овощной салат из свеклы, картофеля, моркови и стручковой фасоли. Продукты, которые нам сегодня понадобятся, из расчета на 5 порций. Свекла 300 граммов, картофель 300 граммов, морковь 200 граммов. Фасоль зеленая стручковая, замороженная или свежая, 150 граммов. Масло растительное, примерно 4 столовые ложки. Сок лимона, примерно 2 столовые ложки. Соль, 1 чайная ложка, по вкусу. Горчица французская, в зернах или обычная. Нужна именно мягкая французская горчица, 4 столовые ложки. Зелень укропа, по вкусу. Итак, мы с вами начинаем. Овощи для салата можно не варить, а испечь в духовке, в фольге. Овощи тщательно вымыть для варки в кожуре. Опускать в кипящую воду. Картофель и морковь можно варить вместе, а свеклу отдельно. После варки овощи обдать холодной водой, так они будут проще чиститься. Морковь варить 20-25 минут. Проверять на мягкость, но не переваривать. Очистить и нарезать кубиками. Картофель варить в мундире 25-30 минут до мягкости. Очистить и нарезать кубиками. Свеклу варить примерно 40-45 минут. Также проверять на мягкость. Очистить и нарезать также кубиками. Стручковую фасоль опустить в чуть подсоленную кипящую воду и варить 5-8 минут. Замороженную обычно не размораживают. Затем можно ополоснуть фасоль холодной водой, чтобы сохранить яркий цвет. Готовую фасоль нарезать кусочками примерно такого же размера, как и кубики остальных овощей. Далее приготовить заправку для салата. Для этого соединить растительное масло, лимонный сок, французскую горчицу и соль. Хорошо перемешать вилкой до однородности. Овощи в отдельных мисках перемешать с одинаковым количеством заправки. Нарезать зелень. В высокие прозрачные вазочки, стаканы или бокалы, или в стеклянный салатник выложить овощи слоями в произвольном порядке. Посыпать салат, нарезанный зеленью. Все готово, зовите всех к столу. Все очень просто, быстро и полезно. Поститесь на здоровье и со вкусом. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Образ представляет программу «От чистого истока».
1: Дорогие наши слушатели, предлагаем вашему вниманию беседу, посвященную сербской культуре и духовности. Наши народы, сербский и русский, связывают вековые узы, православная вера, языковая общность. А если смотреть шире, взгляд на мир, отношение к прошлому, богатому культурному и духовному наследию. На эту тему мы рассуждаем с Зораном Костичем, гостем круглого стола «Христианские образы и мотивы в русской литературе XIX века», который проходил на территории Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря в конце прошлого года.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. И сегодня снова мы работаем в нашей выездной студии из радиоточки Серафима Дивеевского монастыря, потому что здесь снова необычное, очень важное по значению событие. Здесь проходит круглый стол под названием «Христианские образы и мотивы в русской литературе XIX века» под председательством митрополита Георгия. Этот круглый стол собрал филологов, профессоров, преподавателей из вузов со всей страны, Москвы, Санкт-Петербурга, а также субъектов Приволжского федерального округа, Европы и ближнего зарубежья. И сегодня у нас необычный гость в радиостудии, почетный профессор Банилукского университета Республики Сербской, переводчик, писатель, поэт, публицист, член Союза писателей России Зоран Костич. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Очень рады, что вы согласились с нами побеседовать.
3: Честь имею.
2: Я знаю, что вы впервые принимаете участие в этом форуме, который связан с русской литературой. И как же так случилось, что преподаватель, профессор Сербской Республики оказался у нас в России, более того, в Дивееве?
3: Я немножко хочу скорректировать ваш ввод. Я уже на пенсии, как профессор, как писатель не на пенсии. Слава Богу, это у меня еще длится и, наверное, буду, пока живу, буду писателем этим заниматься. А меня пригласили на круглый стол, и я сначала просто не верил, что такая серьезная тема. Но они узнали, что здесь университет, который организует, лингвистический, который организует этот круглый стол, они знали, что я являюсь переводчиком русской литературы, а перевожу русскую литературу почти 50 лет.
2: Полвека уже.
3: Полвека. Угу. И у меня недавно, совсем год назад, опубликован первый том антологии русской поэзии с 10 по 21 век. Это все мои переводы. Сейчас второй том уже находится в печати. И он где-то появится в январе-феврале. Второй том. Это совокупно где-то более 1300 страниц. И я это делал с уверением, что единственная христианская поэзия в континуитете, без перерыва, это русская поэзия, которая уже миллений, полный миллений. Она длится так долго, как и империя русская. Я не знаю, кто...
2: Даже больше. Даже сколько больше стоит Русь?
3: Да.
2: Руси тысячи лет и наша литература.
3: Вот литература, да, где-то так. Они совпадают, ровесники. Кто на кого влиял больше, это второй вопрос. Это, я не знаю, поэзия на империю или империя на поэзию, но они вместе шли через историю. И все, что случалось, каждая перемена в империи отражалась на поэзию и обратно. Эта антология представлена в Союзе писателей России, Москве, полгода назад. И с нетерпением современные поэты наши, русские, ожидают второй том.
2: Это лирика? Это только,
3: не только
2: поэзия?
3: Лирика, или... поэзия. Там есть и... Я начинаю там еще с этих былин, с слова Полки Игореве, до наших времен.
2: А скажите, интересно, это вообще исключительное, мне кажется, явление, когда переводчик охватывает, ну, литературу не какого-то конкретного одного периода, от Зарождения до нашего времени. Когда и почему возник у вас такой интерес именно к русской классике, к русской литературе?
3: Сперва
2: точнее
3: скажу, что это один из великих переводчиков европейской литературы, Барнс, английский поэт, сказал: «Сумасшедший тот, кто сделает выше от два перевода в жизни своей. Но несчастный тот, который ни один перевод не сделает». Почему я именно делал и делаю? Это любовь к русской поэзии, к русскому духу, к культуре и народу.
2: А как эта любовь родилась? Когда? Благодаря кому?
3: я родился с этой любви. Она не рождалась в моем возрасте. Как-то.
2: Ну, вы, наверное, родились не в России, а все-таки в Сербии, да?
3: В Черногории. Это государство сербского народа.

0: абсолютно традиция такая. Это Бог на небе, Россия на земле. Это такая у нас поговорка. И всю историю наши связи не порваны с Россией. Еще их наш святой Сава 1197 года. Он постригся на Афоне именно в Пантелеймонском монастыре. Он тогда назывался Старая Русь.
1: Свято-Пантелеймонов монастырь.
0: Да,
1: русский
0: да,
1: наш монастырь.
0: Да, да. Он тогда назывался, когда он постригся. Это был прославонаследный принц, сын Немани, который тогда правил Сербией, которая была империя тоже тогда. К сожалению, она потом, через века три, она попала под турецкий иг, это другой отдельный вопрос. И это был конец нашей империи. Но тогда она поднималась, это был ее великий исторический подъем. Святой Сава отказался от святовной власти и постригся на Афоне, монахом стал. Считается основателем Сербской православной церкви с этих времен, 1195 года. И вот с этих времен эти наши связи. И не только связи в культуре, а именно в интернациональной памяти. Это самое главное. Поколения менялись, но не менялась любовь к России. И просто мы знаем коллективной памяти нашей, что мы один народ, народ одного корня. И что касается и языка даже, и, а вот и веры нашей. Совместной православной. Так.
1: Ну, неудивительно, что вы так свободно говорите на русском, владеете им. Все-таки сербский и русский язык, родственные, близкие друг к другу языки, они из разных языковых семей, да? Как, насколько я понимаю, у нас восточнославянская семья, сербский к западной группе языков относится, но, наверное, все-таки много общего. Почему необходим перевод? Непонятно для сербского народа нашей русской поэзии,
0: знаете,
1: без перевода?
0: Да, когда первый раз опубликовали фрагменты, отрывки из Полтавы, Александра Сергеевича Пушкина у нас. Это было 1826 год. Журнал назывался «Летопис Матицы Сербской. Новый Сад». Редактор, который предисловие написал для этих фрагментов из Полтавы, сказал: «А мы сейчас вам представляем известного великого поэта русского и сербского». Так сказал. Нам, может быть, и не нужны, он пишет дальше. Может быть, нам перевод и не нужен, но все-таки сделаем. Тогда намного лучше понимали друг друга. А потом реформа языка у нас через 30 лет после этого перевода Полтавы. Эта реформа, я не могу сказать, что она на пользу была светской культуре и духовности, потому что нас отделила немножко от славянского корпуса, от России, вернее, от русского языка. И всю историю Запад именно это делает. Наш Западная Европа, наши соседи. Всю историю стараются больше отдалить сербов от русских. Вот и сад. Еле-еле добрался до Москвы. Билет на самолет невозможно достать. Просто это летишь через 10 стран, через Турцию. Все сделали, чтобы были подальше. И даже в плане языка. Это мой первый иностранный язык был русский язык. Второй был итальянский. И мой первый перевод вообще на сербский язык был 1974 года. А первый поэт, которого я перевел, это был Высоцкий. Поэзия Владимира Высоцкого. Никто не знал, что он поэт.
1: А вы его открыли как поэта?
0: Совсем случайно. Мой профессор, преподаватель из России, вернулся с такого одного, похожего нашему круглому столу. Этот сам издат. Книжка маленькая, тонкая такая вся. Я перевел 10 стихотворений, написал что-то про это, что узнал через своего профессора, опубликовал, а через год появился Высоцкий в Белграде на Международный театральный фестиваль «Битев». И он тогда сыграл Гамлета. Это самый лучший Гамлет, которого я видел. Это спектакль любимого театра на Таганке. И мы познакомились, и он плакал, когда видел, что кто-то в мире знает, что он поэт.
1: Вы лично были знакомы?
0: Мы подружились в Белграде где-то почти неделю. И остались до конца его жизни на связи.
1: Можно сказать, что вы были первым человеком, который его открыл как
0: поэта?
1: Он
0: сказал, что это первое публичное
1: признание.
0: Да. И первый перевод, который сделан вообще с этого, я совсем случайно.
1: Интуитивно вы почувствовали, что перед вами интересный поэт? Почему вы решили?
0: Нет, это было видно, что это интересный поэт. Я до этого знал его только как актера. Но и про актера мало знали у нас в Белграде в этих 70-х годах. Мало знали кинематографию русскую вообще не очень. И вот он появился. Это была такая просто трогательная встреча. Он не мог верить. Он меня целовал. Он подружились круто, несколько дней в Белграде. Он получил тогда приз как лучший актер за лучшую роль.
1: За роль Гамлета,
0: Гран-при, да. Это на самом деле такой великолепный был спектакль.
2: Сорен, а какое стихотворение Высоцкого вы перевели первым?
0: Посвящено черногорцам. Старое его стихотворение. Я сейчас, оно появится, и этих 10 стихотворений появится в этой втором томе антологии, которая уже готовится.
1: То есть сейчас к выпуску готовится второй том вашей антологии, да?
0: Да, да. Он с 10 по 21 век. Я завтра буду на круглом столе, между прочим, и об этом говорить.
1: А в чем, кстати, ваша задача будет, ваша миссия на этом круглом столе? Какое вы подготовили вступление? О чем будете рассказывать?
0: Делитесь с коллегами. Там, антология моя, я написал там где-то 20 страниц предисловия. По сербскому языку, конечно. Сейчас я последних месяц, как получил приглашение из Нижнего Новгорода, я переводил свое предисловие на русский язык. И это очень трудная задача. Это трудно. Все-таки я могу говорить и понимаю хорошо русский, и у меня неплохой лексикон. Но все-таки писать на этом уровне по-русскому мне трудно. Слава богу, у меня супруга русская. Это известная актриса московская из МХАТа. Сейчас мы живем в Республике Сербской уже 24 года. И она мне немножко отредактировала этот мой перевод. Так что в этом...
1: А можете назвать имя вашей супруги?
0: Елена Трепетова. Так ее называли. Елена Яковлева Трепетова. Это псевдоним Трепетова. Ей дали это название зрителей из-за ее так специфики. Лирическая героиня. Отличная актриса. Сейчас она и актриса.
1: А в Сербии она играет?
0: Играет в национальном театре на сербском языке. Это для нее очень трудно. И преподает мастерство актерское на университете, на нашей академии фильм и театр.
1: А вот как-то странно, Зоран, слышать, что возникает у вас, как у великолепного переводчика, с такого опытного переводчика, что до сих пор есть трудности при переводе с сербского на русский язык. А почему? Ведь у нас, в общем, много черт в лексике, наверное, в грамматике у русского и сербского языков. Почему возникают такие барьеры? С чем это связано? Русский сложнее?
0: Не дело в том. Не дело в том, что русский сложнее сербского. Я не знаю, какой из этих двух языков сложнее. Сложнее и один, и второй. Что стилистика касается. На этом уровне написать литературный текст.
1: Я понимаю.
0: Это не трудно. А кроме того, я уже давно, лет 20, имею в виду, что люди пишут на разных уровнях вообще языковых слоев.
1: Даже носители языка.
0: Да.
1: На разном уровне им владеют. Да,
0: если это разные этажи языка. Западные переводчики русской литературы и сербской, и всех остальных славянских языков имеют сильную проблему перевести адекватно, поскольку их языки потрачены. Английский, немецкий, итальянский, португальский, французский. Они уже давно не служат литературе. Это языки повернулись к технологии, другим областями. Это стало политические языки, фразеология и так дальше. А литература у них, они бортанули ее на периферию. Я разговаривал не разу с этим известным писателем, который получил приз Нобеля, Хантке. Знаете про его? Австрийский писатель, друг сербов, славян, вообще православных. И многие его проза, его посвящены именно вопросу православных славян, сербов, прежде всего. Он подтвердил, это мое старое подозрение, давно уже. Максимум еще 3-4 писателя на немецком этом просторе языковом пользуются этим слоем языка, а все остальные пониже. И говорит, нас никто не читает.
1: И получается, что это язык музейный уже, им просто
0: уже
1: не пользуется, он как вымирающий становится, он не в активе, да, им активно не пользуется. Да.
0: Этот крем языка.
1: Да, анахронизм такой.
0: И говорит, никто не читает, читают именно этих из нижних слоев, это так называемая рыночная литература, это точно, к сожалению, вся Европа в этом.
1: А что вот в отношении русского, современного языка, его состояния, что вы скажете? Мы начинаем
0: еще
1: потихоньку
0: держится,
1: терять
0: держится.
1: Уже там...
0: Не держится, держится русский язык. И сербки, они и кроме своей старости, они сохранили свежесть. Языки, которые сохранили свежесть, имели реформу. И русский, и сербский язык. И поскольку она была... Я не могу сказать, что на нас... Что это счастье для нас было какое-то там культурное или духовное с этих реформ. Но она дала возможность языку восстанавливаться.
1: И обновляться.
0: Обновляться. Это очень важно. И мы не потратили эту возможность перенести чужую литературу, перевести на наш язык. Мы это имеем возможность и в России, и у нас. А там Я часто бываю на этих конгрессах переводчиков русской литературы. Они проходят в Москве, в обычной Москве, каждого второго года. И слышу жалобы этих переводчиков иностранных, англичан, немцев.
1: То есть у них уже даже лексики такой нет, соответствующей невозможно нашим языковым формам.
0: Представляете, на Западе не написано стихотворение с рифмой 100 лет. Ни на одном из этих... Это не из-за того, что так новый тренд. Верлибр, например. Не, они не могут. У них нет возможности рифм выразить. Поскольку утратили все это,
1: а смотрите,
0: они 8 веков рифмой занимались.
1: А это вот утраты идут, они на каком уровне языка? Языковых средств уже, например, они какие-то вышли уже из использования? Или каких-то грамматических конструкций тоже они упростились и уже не используются? Вот на каких уровнях?
0: Нам доверяется, я сейчас цитирую этого профессора из Эдинбурга, нам доверяется, что Пушкин, Лермонтов, если не великие поэты. А мы это не можем подтвердить своими переводами. Вот как они это объяснили. Именно публично, за круглым столом, об этом говорили. Какая у них проблема сильная.
1: Вот, кстати, я второй год присутствую на этом форуме, да, где собираются филологи, лингвисты, литературоведы, и они говорят о языке как святыне, как о явлении сакральном, как о картине мира, где отражается и ментальность народа, его культурный код, и святыня, которая требуется для того, чтобы ее охранять, ее беречь, ее развивать и так далее. И мы, русские люди, как-то вот это понимаем, да? А что-то у вас в Сербии, например, в отношении своего национального языка? Есть ли какие-то государственные меры поддержки языка? Может быть, день сербского языка? Какие-то специальные культурные программы для того, чтобы вот в обществе значение языка для его дальнейшей судьбы и развития, поднимать его престиж?
0: Последних 20 лет существуют такие попытки защитить язык, поскольку уже мы имеем очень такой тяжелый опыт. Из нашего языка сербского получились новые языки хорватский сперва, потом боснийский, черногорский. Просто мы как-то получается, что мы стали соль языка. Это псевдоязыки появились, псевдонации. А чтобы существовала нация, должен иметь язык. Это и у вас, и у нас. Это правило, какой там принцип. Значит, они знали, что без своего собственного языка они не могут получить этот статус нации. В Черногории, например, только 10 лет назад, 15, появился черногорский язык. Добавили две буквы, придумали две буквы, чтобы сделали разницу между сербским и новым черногорским языком.
1: И проложить эту границу между народами.
0: Так и Босния. Mm-hmm. Я там живу, и в Белграде, и в Боснии живу, в Банялуке, столице Республики Сербской. И половина Боснии принадлежит Республике Сербской, и половина после той войны, которая в 90-х годов проходила.
1: Но это продолжение западной агрессии против славянского мира, против единства
0: славянских
1: народов.
0: То, что случилось на Украине, хотели и у нас. И было уже. Вперво у нас и было. На самом деле Босния и Герцеговина. Хотели между Сербией и Черногорией тоже такой раскол. Даже войну хотели устроить. Но, слава богу, пока ее нет. Но я не уверен, что это и не сбудется, к сожалению. Все бурлит там.
1: И вы, можно сказать, работаете на идеологическом фронте сейчас, как переводчик.
0: Обязательно. Как... Это писатель должен... Судьба народа одинакова судьбе языка. О том, о чем вы говорили. В старом русском языке, в старом сербском языке 3000 русского языка пошло на Киев. Так условие о полку Игореве стоит. Я процитировал. 3000 русского языка. Это народа, значит.
1: Да, язык равно народ.
0: Конечно.
1: Нация.
0: Да. Оттуда осталась эта язычность. Именно оттуда.
1: Зоран, в 73-м году вы участвовали в голодовке вместе со студентами философского университета в Белграде. Вы протестовали против ущемления прав сербского народа.
0: Можно сказать, это...
1: Против новой конституции.
0: Появился тогда как-то проект, публичный проект новой конституции. 72-го появилось. И я юристом не являюсь и не являлся. Но просто видел, что это основа для разрухи государства.
1: Именно национального государства сербского.
0: Югославии тогда. У нас существовало 6 республик. Это было несколько народов там. Место в этом государстве существовало. И имели свои республики. Но это именно было против сербов. Поскольку нам автономии придумали тогда. Две автономии. Воеводину и Косово-Метохию. Это Косово, вы знаете, все Косово известно. И я написал именно эти 3 статьи. Как-то опубликовал их. Потом имели проблемы с редактором этой газеты, и я тоже имели проблемы. Они придумали, что это именно основа за разруху государства, к чему это ведет. Показалось с 90-х годов сначала, что это точно. Я сейчас недоволен тем, что я был тогда пророком. Никаким пророком не был. Это было видно всем, где это ведет такая конституция. Немного я сидел, сидели и писатели великие, но мне собирались почти убить тогда. Спас мне известный писатель Добрица Чосич, который 92-го был президентом Югославии. Он меня из этой ситуации вытащил, спас. Я тогда стал членом Союза писателей Сербии. Но мне не позволяли буквально опубликовать собственные стихотворения и рассказы полных 12 лет. Я тогда занимался переводом. Перевод позволяли.
1: Собственные авторские стихи вам не разрешали публиковать?
0: Нет, 6 книг я написал до этого, и они стали ящики. «Все до смерти» там Иосипа Броза Тита. И тогда у меня начали пускать книги тиражом большими. Но я это уже имел готово. Книги уже были написаны. Вот так.
1: А расскажите о своей литературной преподавательской деятельности. Как дальше складывалась ваша судьба?
0: Я сам закончил на филологическом университете Белграда. У нас кафедра называлась «Югославской и мировой литературы». После этой моей тюрьмы я не мог тоже и продлить свою студентскую деятельность.
1: Вас исключили?
0: На 8-9 лет. Потом что-то там поменялось. Да, все-таки умер Тито. Это был, к сожалению, это самый радостный день моей жизни. Жалко, что это так, но это так.
1: Умер король, да здравствует король.
0: Да. Да, и вот после этого, как я с опозданием закончил этот университет.
1: А не было желания покинуть родину, вот, когда вас запрещали,
0: нет,
1: вам не разрешали заниматься своей любимой деятельностью?
0: Нет,
1: ну, по крайней мере, публично этим заниматься.
0: Нет, нет, я даже не имел идею, на какую сторону повернуться. Я Европу ненавидел всегда, не любил никогда Западную Европу. Она наш враг, исторический, вековой. Там ничего хорошего мы никогда оттуда не получили, не почувствовали. Кроме вражества, кроме подлости, кроме идей, которые нас, сербы, вообще всегда заложили вечную разруху между нами. Так что я не являюсь поклонником западной культуры вообще. Очень хотел, чтобы сербский народ имел свое государство, чтобы все серби наконец-то соединились в одном национальном государстве. Но это не получилось, к сожалению. Как мне хорошо ответил на вопросы 92-го года, я делал интервью с известным диссидентом, русским писателем Зиновьев. Он тогда мне ответил на вопрос для литературной газеты сербской: а вы хотели видеть конец Советского Союза или нет? Как вам это? Вы много этому приложили? Он говорит: к сожалению, да. Сколько мог. Но я сейчас, говорит, я раскаиваюсь. Я не знал, что если я стреляю в Советский Союз, что пуля попадет в Россию, в сердце России. Вот именно так и у нас сбилось. И в моем случае тоже. Если бы я был таким умным человеком, как Зиновьев, я бы тоже такой ответ нашел. Именно так случилось и в судьбе Югославии, и в моем отношении к этой стране. Ничего не получил. Все пропало. Сейчас общая разруха. Сейчас сербский народ живет в три государства. Раньше все-таки жил в одном, Югославии. Могли не быть согласны с этим политическим устройством. Но...
1: С идеологией, предположим, да.
0: Он жил в одном, в рамках одних.
1: А что изменилось за вот этот период,
0: шесть,
1: когда народ разделился по разные страны?
0: Из шесть республик получилось шесть государств, которые ненавидят друг друга. Это что-то страшное, разруха общая. Все-таки Югославия имела свою какую-то основу, школу хорошую, и образование хорошее, и промышленность неплохую, и все, а все это сейчас прошлое. Многие наши храмы, наши монастыри, наши святыни, которые были замерли, буквально перевратили что-то другое, они сейчас ожили. Просто это стали много новых церквей построено, православных, но в том числе и католических в остальных частях Югославии.
1: То есть религиозный подъем, он до сих пор идет, да?
0: У всех, да.
1: В стране.
0: Угу. Да.
1: А какие святыни, святые сербской земли вы бы назвали, неизвестные еще для наших вот, русских православных людей?
0: Ну, я сперва сказал преподобный Сава, святой Сава.
1: Почитаемый у вас.
0: Он у нас...
1: Основатель сербской церкви.
0: Да, основатель сербской церкви. Потом святые многие, которые переводили их на русский язык. Николай Велимирович Сербский.
1: Да, это у нас очень популярный известный, духовный популярный писатель.
0: Вот,
1: да.
0: Вот знаете очень его. Да. Потом я не говорю больше о Негоше. Петр Петрович Негош, который был и владыка, митрополит из Черногории, правитель Черногории и великий поэт, философ. Это наш ведущий поэт до сих пор. Это просто наша икона. То, что Пушкин, русская литература, Негош в нашей. Перевели несколько культных его произведений хорошо на русский язык.
1: А горный, можете назвать? Вот
0: «Горный самый... венок», «Луча микрокозма», «Степан Малый». Они все связаны по теме. Негош говорил о проблемах всех православных, не только сербов. Он общий православный мир, весь. Он в этих своих произведениях ожил просто с литературой нашей.
1: Он больше религиозный такой поэт? Как...
0: Он был митрополитом, но он и световой.
1: Светский, да?
0: Светский, да. Он был и на Петербурге, хиротонию прошел. И он был на могиле Пушкина несколько дней после смерти Пушкина.
1: То есть он современник?
0: Современник, и он знал про него. И первое стихотворение, наверное, за границей русской, которое посвящено Пушкину, это именно Негош. И его написал в Петербурге.
1: Как у нас Лермонтов?
0: Во-во, погиб поэт, да.
1: Невольник чести, да.
0: А вот Негош уже через 15 дней.
1: Вот смотрите, Костич, я слышала, бытует такое мнение, что Пушкин сложен для перевода на другие европейские языки. Что вы скажете на этот счет? Вот у вас были какие-то трудности?
0: Трудности
1: были, конечно.
0: И в чем
1: они? Как это объяснить? Почему он трудно переводил?
0: Я просто, это, знаете как, Пушкина переводили... Буквально с этих времен, 1825-1826 года, все писатели, поэты сербские с этих времен до сих пор, которые имели свое место в сербской литературе, переводили русскую литературу, буквально. Более 60 переводчиков в этом периоде.
1: 200-летнем вот этом.
0: Да. Угу. Кто-то лучше, кто-то хуже. Не могу сказать, что все на одном уровне, но... Образовалась школа хорошая перевода, сербская переводная школа. Она достаточно хорошая. Я думаю, не только я, что это лучшая школа в Европе сейчас переводная. На самом деле, переводили и западную литературу достойно и отлично. Великих поэтов, Гёте, английских, и Йейтса, и всех этих переводили отлично, и Данте. Но, прежде всего, русских великолепных переводов много у нас. Я опубликовал 3 книги о Пушкине. 2 книги его стихотворений в «Выборе». Первая вышла там именно 200 лет от его рождения, 99-го года. И она имела очень хороший прием у нашей середины, нашей стране. Многие из этих стихотворений наших школьных программ.
1: Включены в школьные программы.
0: И до этого было, а сейчас много. Этих, именно из этих, что я переводил почти 30 произведений, не только Пушкина, а и остальных, в наших гимназиях, университетах.
1: То есть, по вашим переводам, сербские школьники изучают нашу классику русскую?
0: Да, да.
1: Можно так сказать, да?
0: Да, да. Это
1: то есть, вы проводник смыслов
0: русской культуры. Ну, до меня было
1: культуры.
0: Много тех, которые тоже переводили я отлично. Я всегда шутил и говорю, когда отвечаю на такой вопрос, похожий этому вопросу, мне моя супруга не позволяет ошибнуться. В этих нюансах, поскольку она русская, там, вы знаете, как в поэзии, нюансы часто, это будут такие капканы.
1: Оттенки смысла.
0: Да, да, многие там попадали в этот капкан. А вот мне именно, имею в доме супругу, которая не позволяет, чтобы и я повторил эту ошибку. Так что, а Пушкин именно он мне такой, он мой поэт. Я родился, когда начал чувствовать себя как умное бище, как умное существо. С детства мне мать читала Пушкина. Я его чувствовал всегда, не зная, кто он вообще. Это были его сказки.
1: Да, это сказки, наверное,
0: сказки,
1: да? Вот самый
0: это
1: первый,
0: были просто... Это мое детство.
1: Чисто.
0: Потом я их, когда начал переводить, он долго-долго в моей душе созревал мой перевод его поэзии.
1: Вот смотрите, вы Пушкина в детстве слушали через переводы других своих коллег. А когда стали сами переводить Пушкина, у вас как-то изменилось его восприятие? Вот через собственную
0: работу? Нет, она еще больше... Моя любовь к его творчеству, она только выросла. Это просто... Я получил такое хорошее признание, могу сказать.
1: А в чем гений Пушкина? Вот мы сейчас часто говорим, Пушкин — это наше все, Пушкин — это солнце. Мы часто в адрес Пушкина кидаемся такими уже, знаете, штампами, и не становится... И уже какой-то живой Пушкин, вот его живая лира, ее сущность, вот гениальность его становится непонятна. А в чем она?
0: Знаете, как лично? Это...
1: Как бы вы объяснили?
0: Он похож русскому народу. Дух.
1: Органичен, да?
0: Органичен. Он сублимировал все, что было до этого. Могу сказать, что Державин очень сильно имел не влияние, а просто значение в его творчестве. Великая русская литература начинает с Пушкина. Она начинает именно тогда, когда гений приходит в литературу. А мы согласны, я надеюсь, что это именно с Пушкиным случилось. И эта великая литература начинает Пушкиным.
1: Реформатор в хорошем смысле. Реформатор
0: самым лучшим,
1: языка,
0: да.
1: И создатель нашего русского,
0: да,
1: литературного,
0: да,
1: языка.
0: Да,
1: объединив,
0: да,
1: все между собой пласты уровня языка.
0: Да,
1: и вот что-то такое.
0: Да.
1: Получилась такая органика, вот, настоящая.
0: Вот именно то. Вы точно сказали это, что я не могу выразить на своем скудном русском языке.
1: Правда, да. Я с вами не согласна. Я, наоборот, восхищаюсь и удивляюсь нашей с вами беседы, как можно так владеть языком.
0: Ну, спасибо, если так.
1: С другой стороны, ну, неудивительно, почитая, какое количество вами написано стихов и поэм. А вот про немножко про свое творчество можете рассказать? Ваши интересы, темы, на которые вы пишете, ваша лирика, ваша муза, она чему посвящена?
0: Да, я и не только поэзию, и... Так. Пьес я написал достаточно, 5-6 книг.
1: Вот, это тоже очень
0: поставлены
1: интересно.
0: Многие.
1: В театрах ваших, да?
0: Наших, а и русских, и белорусских. В Минске у меня поставлен был «Путь Царьград». 2006 года, по-моему, даже был спектакль сезона. Потом в Иркутске, в Народном театре, играет эта пьеса именно про Вронского, персонажа Анны Карениной. Да, Толстовского. Mm-hmm. Тот прототип, которому Лев Николаевич дал имя Вронский, это был Раевский, Николай Николаевич Раевский, князь, который войну сербско-турскую 1876-1878 года, он с 3000 добровольцев русских, казаков, помощь сербам, и он погиб 13 дня после своего приезда в Сербию. Погиб, и там у нас культ его, там церковь, там его сердце находится в этом храме, который подняла его тетка потом через 20 лет. Я об этом написал пьесу. Именно называется «13 день». Оно игралось под названием «Преображение Вронского», поскольку он именно погиб на праздник.
1: Преображение
0: Господне. Да, Господне. Вот так играла моя супруга, играла дух Анны Карениной, который я вел в эту пьесу, который появляется в траншее.
1: Дух Анны Карениной?
0: Дух Анны Карениной. Это очень так было хорошо принято и в России.
1: То есть она какая-то фантасмагорическая немножко.
0: Да, тот день, когда он погибает, она отводит его на этот свет, на этот мир. Именно дух. Так что это было у нас очень так. И еще где-то 5 или 6 этих пьес поставлено, играются. Некоторые запрещены тоже.
1: А у вас в основном вы обращаетесь к каким-то сюжетам истории?
0: Истории и национальные темы.
1: Да? Угу.
0: А это наш театр. Он совсем сейчас последних, могу сказать спокойно, 30 лет потерял эту свою основу, которую получил именно через русскую школу, через школу Станиславского, Канемировича и их последователей. Они 20-х годов 20 века, эмигранты русские, Ракитин и остальные, они просто... На этих основаниях поднялся сербский театр. Имел отличную школу, именно русскую школу, там до 80-х годов все.
1: И основа репертуара тоже, наверное,
0: и репертуар.
1: Была, да?
0: А сейчас он абсолютно совсем другой. Все искажено, испорчено. Это все повернулось к Западу. Это так называемый физический театр.
1: А в таком случае ваши пьесы все-таки они берут современные режиссеры?
0: Не имеют особенную перспективу. Имели всегда проблемы, имели, и даже перед премьерой запретили мне, например, спектакль такой антиевропейский, тема антиевропейская, так это не нравилось, два актера нашли в этом, что обижает их национальные или мировоззренческие взгляды, и вот сняли, до как появилось на сцене, но именно тот спектакль появился в Минске.
1: Про какой спектакль вы сейчас говорите?
0: «Путь Царьград», так
1: называется. О чем он?
0: Именно об этом, что Европа судит, Западная Европа судит православие. И через персонажи, я там брал персонажи, которые представляют русскую культуру, сербскую культуру, белорусскую культуру. если они находятся в суде, например, Гаагского трибунала. Это где-то поставлено, значит, написано где-то 2001 года, 2002, а вот поставлено в Минске 2006.
1: А кто в судействе, интересно, находится?
0: Судит Запад, Западная Европа, Западный мир. То, что именно каждого дня мы здесь слышим, как относится к России, например, именно то, что мы какая дикая, дикий мир, неисторические народы. Понятие «исторические народы» существует еще от Гегеля. Первый написал такое, что восточные славяне, православные – это неисторические народы. И можно к ним относиться как хотите.
1: Как Гитлер, например.
0: Как, он, все потом политики немецкие именно это, с этой идеей имели отношение к России. Вся, каждая война последних 500 лет, 600 лет от Ивана Грозного, каждая война
1: агрессия против России. России, да.
0: Именно. А мы на пути. Агрессия. Серби на пути, православные. И сперва это нас коснется, сперва нас сгазит. Каждый из этих нашествий. Наполеон сперва с нами воевал. Но он там и получил по морде. И вот я помню, это, извините, что так говорю, но это так сказали Пушкин.
1: По-русски. Вы сказали это очень
0: Пушкин.
1: По-русски.
0: Это Пушкин сказал. Бонапарт и черногорцы. Имеет известное стихотворение. Именно об этом. 2006 года мы его так хорошо встретили, гостоприимство наше показали. И он, конечно, он это отомстил нам потом. Поехал на еще более на восток, к России, до Бородинской битвы. Это всегда было... Все, что случалось у нас в 90-х годов, 91-го, 2-го, 3-го, до 6-го года, это была именно генералка этого, что будет случаться на Украине, России. И я уверен, если бы 22-го Россия не сделала эту специальную операцию, чтобы враг уже был в России, я в это уверен. Жалко, конечно, что между собой воюют православные. Это больно очень, но эта часть православия перестала быть православной. Они отказались от этого, они уже это публично, это больше я ничего здесь не говорю о какой символике. Нет, это они уже... Как и у нас хорваты, как и у нас эта часть Черногории. Все повторяется в истории.
1: Зоран, скажите, а в школах сербских что сейчас происходит с программой, ну, например, по русскому литературе? Насколько изучается сейчас наша классическая литература? В каком объеме? Нет ли там тоже вот каких-то прозападных уже включений, ориентиров?
0: Они еще давно существуют, эти прозападные. И всегда это было наше это образование было... на растерзанию между Западом и Россией. И был период, когда преобладает эта западная культура и в образовании особенно.
1: В образовании есть.
0: Да, но сейчас, слава Богу, вернулся авторитет России. И в наших школах возвращается язык русский.
1: Слава
0: самое
1: Богу.
0: Важное. Я на университете в этом Банялуке. Это государственный университет Республики Сербской. Я 8 лет именно преподавал перевод русской литературы на сербский язык. И у меня аспиранты. И уже перевели где-то 15-20 книг авторов русских.
1: А кроме Пушкина, кого вы еще любите очень из русских?
0: Я не знаю, кого не люблю. Это тяжелее мне объяснить, это ответить. Конечно, Лермонтова, конечно, Есенина, конечно, Пастернака. Люблю и многих. Это просто не Цветаеву. Это просто великие поэты.
1: А из драматургов? Вы же еще и драматург сам.
0: Из драматургов Чехова прежде всех. Я переводил его тоже достаточно. Те его пьесы, которые в программе школьном, лектирах наших, и переводил. И его люблю. Но как можно не любить Чехова? Его рассказы, которые образец этого короткого рассказа, это просто нет аналога мировой литературы. Никто не может сравниться с Чеховым по этому вопросу. Этим талантом никто не обладал, кроме его. Островского, конечно, люблю. Всех этих ваших великих драматургов. Булгакова переводил тоже. Его люблю очень.
1: А в Сербии какие авторы более популярны?
0: Всех этих в Сербии очень любят. Всех этих авторов русских очень любят. У последних 70-80 лет поставляли русскую литературу Чехова, Островского, Достоевского, делали инсценировки. Я сам делал инсценировки «Преступление и наказание», которое поставлено тоже.
1: И вот такой вопрос. Вы наверняка уже говорили, что бывали периодически в России, а в Нижний Новгород вы посетили в этот раз впервые наш город?
0: 91-го первый раз был.
1: Именно в Нижнем?
0: Именно в Нижнем. И после вчера нашел памятник Кириллу Мефодию в Кремле. Он маленький памятник. Уже, наверное, многие...
1: Памятный знак, скорее, да?
0: Да, это дело скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова.
1: Клыкова, да.
0: Угу. Царство небесное. Мы были побратими. Побратимы с Клыковым. И тот день, когда он это поставлял, я присутствовал этому и даже говорил, обратился. Это на его просьбу. И кроме того, еще поставили памятник, монумент огромный. Это деревня Григорьева называется. Там родился протопоп Аввакум.
1: Григорова.
0: Да. И я там говорил тоже.
1: Большемурашкинский район.
0: Да, это был тогда разрешил патриарх Алексий II. Так что это вы были там, видели этот памятник?
1: Нет, я не была. Я была по соседству с ним, но в самом...
0: Надо видеть. Да.
1: Надо съездить.
0: Надо съездить.
1: Это... Как Нижний Новгород изменился на ваш
0: великолепный
1: взгляд?
0: Город. Просто великолепный.
1: Какое впечатление оставил ваше?
0: Жалко, что не живу здесь.
1: Да?
0: Прекрасно. Я тогда проживал в этой гостинице «Россия», которой больше нет.
1: Которой нет, да. Сейчас у нас Георгиевский жилой комплекс там построен.
0: Он что-то мне напоминает. С Белградом имеет что-то сходное. На холмах город, имея такое тоже слияние двух рек великих. Белград, там Сава попадает в Дунай. Так что все набережное похоже. А кроме того, город, где я тоже живу, это Баня Лука, столица Республики Сербской, имеет специальные отношения с Нижним Новгородом. Вы это, наверное, знаете. Уже года три у нас был и митрополит, когда... митрополит
1: Иоанн Максимович.
0: Иоанн Максимович был,
1: да.
0: И его беседа до сих пор запомнили многие. Давно не слышали такой говор, такое слово духовника. Прекрасное слово. И в многих областях здесь сотрудничает Баня Лука и Нижний Новгород. Прежде всего, в промышленности, там, не знаю, в экономике, не знаю, в культуре почти нет. Два университета что-то имеют между собой, какое сотрудничество политических наук у нас называется. Мы вчера, когда были на приеме у ректора университета лингвистического в Нижнем Новгороде, как-то эту идею немножко разработали, как...
1: Наладить контакт,
0: отношения, сотрудничать, поскольку и, наверное, что-то и будет из этого. Эта идея что-то и осуществится, я надеюсь.
3: Александр Сергеевич Пушкин. Зимско ютро. Мраз є, а солнце. Дан пун сяє. Но ти остала, друго байна. Устай, лепото, час є, дай. Северне зене сад отвори. И звездо крени аурори у севернице прелисяй. У сутон памтиш бура вила и магла небо узмутила, отисак ноћи месец блед, кроз цел се облак назираше и ти никаква сва седјаше, а сада приђи окну, гле, испод небеског свода плава снежнице тепих пресијава, блеска на сунцу недоглед. Јасна је само шума синја и зелен јела кроз зар иња и поток на ком цакли лед. Сва соба, ко од чилибара, озарена, и још нам стара, весело бубња наша печ. Лежимо дивно, али стани, да је упрегнут конју сани, зар не би мила могли већ, по снегу, сад у зорном часу, препустивши се конјском касу, облетет овај сјајни саг, стићи и у те равни пусте, у шуме се до скора густе, на поток мени одвеч драг.
2: Спасибо, Зоран. Особое ощущение, эмоции, одновременно гордость и радость слышать родного Александра Сергеевича Пушкина в переводе на иностранный язык, хотя и родственный русскому. Вам удалось, на мой взгляд, сохранить музыку пушкинского стиха. Кстати, на сербском языке пушкинский шедевр тоже звучит очень мелодично. Зоран. А теперь попрошу вас прочесть что-нибудь из авторской лирики. Вы много посвятили произведений, как мы уже выяснили. Истории сербского народа очень многострадальные, трагичные. И я знаю, что у вас есть стихотворение, посвященное страшной трагедии, которая случилась в годы фашистской оккупации Югославии в городке Глина. Мне эта история напомнила трагедию в белорусской деревне Хатынь. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям эту историю и прочтите свое стихотворение, который называется «На пепелище церкви в Глине».
3: 12 мая 1941 года, через месяц после оккупации Югославии и создания независимого государства Хорватия, усташи, хорватские фашисты, в городке Глина уничтожили 1200 православных сербов, в основном стариков, женщин и детей. Резня происходила в православной церкви в алтаре, после чего церковь, наполненная трупами, была сожжена. В наши дни на это место стоит Дом культуры. В первый раз панихида по убиениям была отслужена через 50 лет после злодеяния в 1991 году. Это лишь одно из бесчисленных преступлений хорватских фашистов против сербов в годы Второй мировой войны. Зоран Костич на пепелище церкви в городе Глина. В селении сербском братская могила. Звучит молитва, вьется дым кадила. Но что невинным жертвам это пение, когда палач молчит о преступлении? Здесь мучеников кровь лилась рекою, день обернулся черною судьбою. На это место, всемогущий Боже, тебя с детьми и стариками тоже, облив бензином, обложив дровами, огню предали в православном храме. Все стихло, только головни дымились. Дела закончив, палачи умылись, здоровье легли в постели к милым. Слова любви, шепча с таким же пылом, с такой же страстью Божией и любовью, с какою храм твой заливали кровью. Неужто тайна лишь воды и мыле, которым кровь себя убийцы смыли? И сможет ли убийца смыть водою все злодеяния, что принес с собою, и жить потом в обличье семьянина женой, что ему подарит сына, что как отец смывает с рук сегодня кровь православия и кровь Господню?
2: Спасибо, Зоран.
4: От чистого истока.
1: Мы знаем, что основой нашей русской культуры является православие. И это очень чувствуется в вашей беседе, в ваших ответах, насколько вам важна вера, вот эта святыня веры, как вы ее в сердце бережете, как вы это показываете через свою литературно-переводческую деятельность. Откуда у вас вот такая вера возникла? Благодаря кому? Вы родились уже в верующей семье?
0: Нет, нет, не родился. К сожалению, мои родители были коммунисты. И у нас, как и у вас, как в Советском Союзе, это было просто почти запрещено. Я крестился, когда мне было 32 года. И крестился именно в Русской Церкви в Белграде. Уже студентом был. Да, студентом, который не мог продлить свою... Я рассказывал об этом. Им запрещено было.
1: Под запретом были.
0: Под запретом. Еще не имел диплом, еще не закончил университет, но крестился именно в этой прекрасной церкви. Вы знаете, что после Октябрьской революции каждый четвертый житель, гражданин Белграда, был русским, русские мигранты. И они и эту церковь построили. 1927 года, мне кажется. В этой церкви похоронен генерал Врангел. Его крипта там находится. Мой профессор по русскому языку был сын настоятеля русской церкви. И мы так дружились прекрасно и много лет. Андрей Витальевич Тарасьев, Царство Небесное, он недавно совсем нас покинул. Он был моим крестным отцом, когда я крестился у его папы, у его отца. А случилось это после моей тюрьмы, этой конституции несчастной югославской.
1: То есть у вас какой-то внутренний переворот после этих всех событий произошло?
0: Да.
1: Переосмысление,
0: это
1: своей жизни?
0: Можно сказать. Не жалуется тогда батюшка, настоятель русской церкви, говорит, слушай, говорит, у нас появились воры, ограбляют церкви, там святыни, реликвии, все отнесли. Я боюсь, что на очереди наша церковь. Я все время был на службе, и кроме того, что я не крещен, я с давних времен.
1: Вы до крещения посещали церковь,
0: обязательно,
1: да?
0: Да. И говорит, ну я видел у тебя друзей, несколько здоровья, такие молодые. Могут он мне охранять церковь, я оплачу им хорошо, 10 ночей там. А зима была у нас суровая, это для вас, может быть, не зима, но для нас ужасная, минус 10 было. Я сказал ему, нет, отец, только могу я охранять, и больше никто. Но я вас прошу внутрь, чтобы сидел в церкви. И вот он наконец-то согласился, и я 10 вечерей, ночей сидел в русской церкви и написал такую книгу «Разговор с Врангелом».
1: Ой, как интересно.
0: Которую, слава богу, не опубликовал. Например, полно пафоса там. Но некоторые стихотворения остались. Но это там, 10 этих незабвенных ночей. Я просто, я там крестился тогда. Сразу после того мне покрестили в русской церкви. Ну, значит, и до этого я был где-то...
1: Конечно. А вы не хотите описать? У вас не вошел вот это? Это же такой интересный случай.
0: Нет, много.
1: Вы описывали
0: этого,
1: это?
0: Много этого и написано, я опубликовал еще давно. Но я вам
1: какой-то рассказываю. Рассказ у вас есть на вот,
0: да, много, сюжетом? Много их, да, есть. Уже там и... Я более где-то не знаю, сколько книг уже...
1: А сюда вы привезли нам свои книги с собой в Россию?
0: Одну. Ну, по-сербскому, что вам это значит? Это, да, могу вам дать...
1: На сербском языке?
0: На сербском, но вам надо учить тогда этот сербский.
1: Да. А он сложный?
0: Сложный, очень. А потом здесь нет сербской церкви, чтобы ее охраняли. Да.
1: А в Дивееве вы первый раз?
0: Первый раз. И так ждал это. И хотел. И просто у нас особенно святой.
1: Преподобный батюшка Серафим.
0: Да, что? Преподобный батюшка Серафим, как и Сергий Радонежский. Из всех святых русской церкви на первое место. Культы, празднуем его это, красными буквами. Наша церковь тоже отмечает.
1: Иконы их есть, иконы в ваших храмах обязательно. Да,
0: да, да.
1: Очень
0: да.
1: почитаем. Успели уже осмотреться в Дивееве? Чем оно вас...
0: Я коротко здесь, я только часа
1: пока
0: три.
1: Еще впечатлений.
0: Да. Первые впечатления вы.
1: Как интересно.
0: Да, так что отличное впечатление. Да, и были здесь на...
1: Ну, поклонились уже мощам.
0: Мощам, да, это просто...
1: И последний, наверное, вопрос такой будет. Все-таки хочется, чтобы наши культурные связи, духовные связи между Сербией, сербским народом и Россией, русским народом укреплялись. Вы как-то видите перспективы? Как?
0: Я без этого не вижу перспективы вообще нашу. Если этого не будет, это будет... Нам будет конец там на Западе.
1: А как вы видите вот этот путь?
0: Он уже давно существует через эту народную дипломатию, как сказать, можно сказать так. Знаете как, сейчас большинство, где-то 80% сербов, сербского корпуса, народа вообще, верит и надеется в Россию. Все наши надежды именно связаны с Россией. И все говорят, когда Россия войдет в ворота Дуная, вот они к нам уже. Старый сон наш. Быть одной страной с Россией.
1: Быть частью России.
0: С частью России.
1: Русского мира.
0: Я уверен, что в этом цивилизационном смысле сербский мир, который существует, нет сомнения, он часть русского мира вообще. И в историческом смысле, и духовном, и культурологическом смысле. Так что мы, значит, соединены духовно. А надо и территориально, и тогда еще эти связи будут ближе.
1: Спасибо, дай Бог. Будем надеяться, будем молиться. И батюшке Серафиму в том числе. Почетный профессор Банилукского университета Республики Сербской, переводчик, писатель, поэт, публицист, член Союза писателей России Зоран Костич был сегодня в студии Серафима Дивеевского монастыря. И специально для радио «Образ» дал это прекрасное интервью. Мы еще раз благодарим вас и надеемся, что еще встретимся с вами.
0: Спасибо вам.
4: От чистого истока.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

В 1826 году Гектор Берлиоз по совету своего учителя, профессора Лесюэра, поступил в Королевскую школу музыки, Парижскую консерваторию. Его педагог Лесюэр – виднейший композитор эпохи Великой Французской революции. Он занимался с Берлиозом композицией несколько доконсерваторских лет и привил своему ученику вкус к монументальным формам искусства, рассчитанным на массовую аудиторию. В 1825 году Берлиоз устроил публичное исполнение своего первого крупного произведения «Большой мессы». В следующем году сочинил героическую сцену «Греческая революция», и это произведение открыло целое направление в его творчестве, связанное с революционной тематикой. В течение первых своих консерваторских лет, по словам Берлиоза, его жизнь озарили три удара молнии – знакомство с творениями Шекспира, Гёте и Бетховена. Это дальнейшие ступени его духовного созревания. Другими источниками влияния были творения британских писателей-романтиков – Мура, Скотта и Байрона. В эти годы Берлиоз начинает активно выступать в печати с остро-полемическими статьями, и затем долгие годы он не расставался с пером журналиста. Незаметно, но явно он втянулся в художественную жизнь Парижа, общаясь с лучшими представителями передовой интеллигенции. Его круг – это Гюго, Бальзак, Дюма, Гейне, Лист, Шопен, Готье, Жорж Санд, Паганини. С Листом его связывала большая личная дружба, общность творческих поисков и интересов, и впоследствии Ференц Лист стал пламенным пропагандистом музыки Гектора Берлиоза. 1830 год для Берлиоза был особенным. Он в четвертый раз принял участие в конкурсе на получение Римской премии и, наконец, одержал победу, представив на суд жюри кантату «Последняя ночь Сарденапала». Свою работу композитор заканчивал под звуки начавшегося в Париже восстания и прямо с конкурса отправился на баррикады, чтобы присоединиться к восставшим. В последующие дни, оркестровав и переложив для двойного хора «Марсельезу», он разучивает ее с народом на площадях и улицах Парижа.

В этом же 1830 году Гектор Берлиоз создает свою знаменитую фантастическую симфонию. Она открывает новую эру программного романтического симфонизма, став шедевром мировой музыкальной культуры. Программа написана Берлиозом в виде сценария с подзаголовком «Эпизод из жизни артиста». В симфонии 5 частей, каждая из которых Берлиоз предпослал название и краткое литературное вступление. Симфония основана на факте биографии самого композитора, романтической истории его любви к английской драматической актрисе Генриетте Смитсон. Однако, подчеркивают музыковеды, автобиографические мотивы в музыкальном обобщении приобрели значение общеромантической темы одиночества художников в современном мире и даже шире темы утраченных иллюзий. Первая фантастическая симфония Берлиоза явилась таким же манифестом французского романтизма, как произведения этого времени Гюго и Мюссе. Передовые художники Парижа увидели в ней начало новой музыкальной школы. Берлиоз допускал возможность сценического исполнения симфонии, но не считал это необходимым. Автор надеется, писал он в предисловии, что симфония сама по себе может представлять музыкальный интерес, независимо от сценического воплощения. 29 мая 1830 года в газете «Фигаро» была помещена программа симфонии, вызвавшая острое любопытство. Весь Париж следил за романтической драмой любви Берлиоза и Генриетты Смитсон, 27-летней актрисы, которая не отвечала на чувства композитора. Берлиоз мечтал об успехе, который привлек бы ее внимание. Премьера состоялась в декабре 1830 года в Парижской консерватории под управлением Франсуа Габинека, создателя первого во Франции симфонического оркестра. После премьеры Гектор Берлиоз написал в письме своему другу Феррану: «У меня был зверский успех». Впоследствии Берлиоз внес ряд добавлений в симфонию, изменил порядок частей и несколько переработал программу. Окончательная редакция симфонии была исполнена ровно через 2 года, и на этом концерте присутствовала Генриетта Смитсон, которая вдруг увидела в композиторе гения и полюбила его. Берлиоз женился на актрисе, и, хотя жизнь молодых так и не сложилась, осталась великая музыка.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: ковчег с мощами святителя Спиридона Трифонского доставлен в храм Христа Спасителя,

Патриаршие гуманитарные миссии проводят набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Фестиваль художественного творчества «Свет рождественской звезды» начался в Нижегородской епархии. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября. Подробнее об этих событиях. Ковчег с десницей святителя Спиридона, епископа Тримифунского, доставлен в Москву. Напомним, что величайшая христианская святыня принесена в пределы Русской Православной Церкви с острова Корфу по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла для поклонения и духовной поддержки верующих. В России ковчег со святыми мощами прибывает с 17 августа по 20 сентября. Он уже побывал в 11 регионах страны. В Нижегородской епархии ковчег находился с 25 по 27 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре и Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода. За три дня к святыне приложились более 95,5 тысяч человек. В храме Христа Спасителя святыне можно будет поклониться до 19 сентября с 8 часов утра до 8 часов вечера и 20 сентября с 8 до 14 часов. Ежедневно перед ковчегом совершаются молебны. К другим новостям. По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, Новороссии и приграничных регионах. Вот уже три года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. В Нижегородской епархии началось проведение фестиваля художественного творчества «Свет рождественской звезды». Его проводит епархиальный отдел культуры при содействии благочиний. В рамках фестиваля предусмотрены следующие конкурсы. Конкурс творческих коллективов-исполнителей, номинации «Вокал-соло», «Вокальный ансамбль», «Театрализованная постановка» и «Художественное слово». Конкурс декоративно-прикладного творчества, номинации «Рождественская звезда», «Ясельки младенца Христа» и «Елочная игрушка». И конкурс изобразительного творчества проводится в одной номинации под названием «Рождественская история». Первый отборочный этап проводится в благочиниях. Победители примут участие в епархиальном отборочном туре, который будет проходить по 30 декабря. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории и в каждой номинации. Победители епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками. С положением о конкурсе «Свет рождественской звезды» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября на территории Нижегородской епархии. Акцию проводит Банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 13 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 65%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».
2: В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
3: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто

0: и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
1: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы. Поучение детям» Владимира Мономаха.
2: Умирает Святополки Здеславич в 1113 году. Наследника прямого нет. И тут кто должен занять Киев? Ну, если по старшинству, то Олег. У Олега свое есть Черниговское княжество, которое он любит. В Киеве почти полгода нет князя. Об этом узнает первые половцы. Поэтому уже снарядили такой большой отряд с тем, чтобы пограбить русскую землю и взять Киев. А с другой стороны, и в Киеве вспыхло и восстание. Поскольку нет князя, нет власти, и ростовщики, перекупщики, которые, там был Бжендовин такой конец в Киеве, которые там поселились, брали по 200%, отдавали взаим деньги, 200% годовых. Фантастическое, да? Наши банкиры даже сейчас скромно выглядят на этом фоне. И вот киевляне и первое восстание и против вот таких вот банкиров и предприняли. И сказали, что если никто не приедет в Киев, они послали гонца за Владимиром в Переяслав, если он не приедет, то они погребят и все боярские дома. Бояре тоже запросили Владимира, но Владимир говорит, не я старший князь русской земли, а Олег Святославич. То есть Олег должен сесть в Киеве. И вот тут удивительное происходит перемена, метаморфоза в человеке. Вот Олег Святославич. Вот его все старались победить, я уже об этом говорил, с помощью силы. Это у никого не получалось. Владимир Мономах, по сути дела, кротостью его побеждает, потому что именно Олег уступает место Владимиру Мономаху, но Владимир Мономах не может взять свою дружину из Переяславля. Переяславль южный – это самый близкий к половецкой земле рубеж. Поэтому если ослабить или забрать дружину Переяславскую, то понятно, что половцы нападут на Переяслав. Как, собственно, это было после похода Игоря Святославича 1185 года. Удар-то пришелся как раз по Переяславу, по князю Владимиру Переяславскому, который получил тяжелое ранение в защите тогда Переяслава. Так вот и здесь Владимир Мономах не может, только с малой дружиной, с малыми отроками, так сказать, приезжает в Киев, а половцы уже идут. И вот кто стал на защиту Киева? Как вы догадываетесь, это был Олег Святославич, который не единожды приводил половцев на русскую землю, но вот здесь, уже защищая и Киев, и своего двоюродного брата и кума Владимира, он становится на защиту русской земли. И половцы отступили. Вот какие-то моменты из биографии Владимира Мономаха показываю, в общем-то, не случайно, потому что вот по делам узнаете их. Ну и еще, пожалуй, последнее, на что бы я хотел обратить внимание. 2 мая 1115 года Владимир Мономах вместе с Олегом Святославичем переносят мощи в новый храм, отстроенный Бориса и Глеба. И эту раку Владимир Мономах, еще не будучи князем, еще позолотил ее. Но, вот я говорю, в 1113 году он сел в Киеве, и тогда же собор был достроен, но перенесение мощей осуществляет в 1115 году. Почему? Очень просто. 100 лет со дня гибели первых русских святых Бориса и Глеба. Опять же таки, вот в мире, в согласии, перенесение мощей осуществляет Владимир и Олег. Два брата, два древнерусских князя совершают вот такое очень важное действие для не только вот примирения, только вот этот вот мир, наступивший между этими двумя князьями, но и между княжествами. Тоже наступает мир. В скором времени Олег скончался. И вот начинается эпоха правления Владимира Мономаха. 1125 год. Не так-то много. Всего-то 12 лет. Но это, как вот и говорят историки, и, собственно, и филологи, и кто занимается русской культурой, что это действительно был такой золотой век правления Владимира Мономаха в Киеве. Что очень много построили, а самое главное, что прекратились междукняжеские усобицы, и мир настал в русской земле. Совместные походы очень много на половцев, то Владимир Мономах в своем поучении об этом тоже будет говорить. Вот на этом фоне, уже на историческом фоне, мы теперь с вами можем рассмотреть и, собственно, это поучение Владимира Мономаха. Но, пожалуй, еще я на один момент хотел бы обратить ваше внимание. Смирение, которое проявляет Владимир Мономах в отношению к князям. И, наверное, тут следовало еще мне указать и на его духовную жизнь. В Софии Киевской, как вы знаете, на стенах очень много граффита, то есть надписей. Конечно, в храмах писать нельзя, это совершенно однозначно. Но вот те надписи, которые сохранились в Софии Киевской, их довольно-таки много, они в значительной степени добавляют сведений по русской истории, по древнерусской истории, содержат сведения, которых нет и в летописях, или дополняют какие-то летописные известия. Так вот, исследовавший Сергей Высоцкий, у него вышла такая большая крупная монография «Средневековые надписи Софии Киевской», она еще вышла в Киеве в 1976 году, опубликовал то, что удалось прорисовать и удалось прочитать. Одна из таких вот надписей крупными буквами на видном месте, расположена это на хорах, то есть на втором ярусе собора, там, где обычно находилась княжеская семья, вот в правой части, там, где были мужчины с южной стороны, на таком большом крещатом столбе с изображением пророка Иезекиили под башмачками его выцарапано. «Господи, помози рабу своему Владимиру на многое лето и дай прощение грехам на судень день». Он здесь, я имею в виду Владимир, под своим именем мирским, потому что в крещении он будет Василий, в честь своего прадеда Владимира I, да, Святославича, крестившего Русь, и Владимир Мономах, в общем, осознавал, что это вот непростая связь событий, что он Владимир Мирской, имя, и Василий, честь своего деда, почитаемого на Руси, но еще не как святого, а именно как под такого великого князя, хотя уже в то время была похвала составлена князю Владимиру. Но еще не было чудес, и не было общерусского прославления, это будет гораздо позднее. Но, тем не менее, авторитет, конечно же, Владимира Крестителя был огромный. И вспомним мои слова в «Законе благодати», третья часть «Похвала князю Владимиру», где он называется равноапостольным. И сравнивается ни с кем иным, как великим императором Константином, императором византийским. Но, возвращаясь к Владимиру Мономаху, сознание Владимира Мономаха было каким? По сути дела, он оставляет такую миниатюрную молитву, которая постоянно будет пребывать в храме. «Господи, помози рабу своему Владимиру на многое лето и дай прощение грехам на судень день». Это нам еще понадобится. Хочу, чтобы вы пока запомнили. Когда она была сделана? Высоцкий предполагает, что она была сделана около 1096 года, то есть когда Владимир не был великим князем. И даже уже, наверное, не княжил там и его отец, потому что он уже скончался в 93 году. Поэтому и оставил такую помету князь Владимир. Оказывается, и в проходе из апсиды Михайловского предела, предел Иоакима и Анны, в Михайловском соборе, Михайловского монастыря, тоже осталась, она открыта была Рыбаковым, эта надпись, еще одна замечательная надпись. «Господи, помози рабу своему Василиеве, грешнику, помози ему Господи». Красивым уставным письмом выцарапано. Но вот здесь уже Василий под крещенным именем. Ну и, пожалуй, еще обращу внимание на одну деталь. Владимир Мономах особое чувство питал к Киево-Печерской обители. И тоже, когда бывал в Киеве, то всегда посещал эту обитель. Ну вот в своих воспоминаниях он говорит, я из Переяслава там, или Чернигов ездил к отцу своему в Киев не менее 100 раз. То есть, ну и, конечно, мы не знаем, каждый раз ли он посещал обитель, можно предположить, но я бы хотел обратить внимание на одно чудо, которое происходит с 20-летним Владимиром как раз именно в Киево-Печерском монастыре. Когда закладывали храм Успения Пресвятой Богородицы, это вот последний год жизни Феодосия Печерского, Владимир приехал вместе со своим отцом сюда, в обитель, будучи расслабленным сильно. Он очень сильно болел. Еле-еле сидел на лошади. И торжества должны были уже состояться по закладке освящения на следующий день, но настолько был слаб Владимир Мономах, что Феодосия Печерский положил его в свою келью и положил святыню, которая была в Киево-Печерской обители, это пояс Шимона. Именно вот этим поясом, как было введение Феодосия Печерского, когда ему явилась Богородица, это мера самого собора Успения Пресвятой Богородицы. То есть вот длину, ширину, высоту мерили как раз именно этим поясом. Переночевал с этим поясом Владимир Мономах, и наутро поднялся абсолютно здоров. И поэтому не случайно, что в прощенное воскресенье 1610 года, 10 февраля, когда Владимир Мономах приехал вот накануне прощенного воскресенья, воскресенье было в 11 февраля, то там все видели сошествие такого огненного столпа с небес, И, как замечает летописец, «Себо ангел явися и вложи сердце Владимира Мономаха, поустите русские князи на половца». И действительно, вот такой серьезный довольно-таки поход 1611 года, когда, опять же таки, не будучи киевским князем, Владимир Мономах соорганизовал князей, они выступили таким вот единым фронтом против половцев и разбили и приняли Кобяка, одного из самых таких опытных и значительных полководцев у половцев. Так что мы видим, чудеса с князем Владимиром происходили. Человек, он был весьма-весьма религиозным, очень религиозным. И поэтому вот часть тех дел, о которых я уже рассказал, они сопричастны и с теми вот поучениями, которые Владимир Мономах дает своим детям. Но здесь я должен заметить, что жанр вот таких посланий детям, он не был чем-то особенным. В Западной Европе знали такие послания. Здесь должен заметить, что Дита, жена Владимира Мономаха, как я уже говорил, была дочерью английского короля Гаральда, убитого 12 декабря 1066 года, ну и потом бежала она от убийц, скрывалась, целая тоже история. Нет у нас своего Дюма, который бы мог бы все это писал. Ну и в конечном итоге выходит замуж за Владимира Мономаха. Так вот, и король Гаральд тоже оставил своим детям такое послание, отцовское поучение. Так что, скорее всего, что это поучение, оставленное тестем своей дочери, возможно, подтолкнуло и самого Владимира Мономаха на размышления, о которых я вам расскажу. Так вот, в вот этих вот отцовских поучениях на что обратилось внимание? В основе каждого такого вот поучения, мы не знаем текст того самого послания Гарольда, но вот отцовские поучения, которые относятся еще к 8 веку, в русском обиходе они появляются в начале уже 11 века. Их приписывают епископу Леофрику из города Экстера, куда, собственно, и бежала Гита Гаральдовна. Так что вот такое тесное переплетение происходит этого памятника. Так вот, там есть такое наставление. «Так один опытный отец, мудрый сердцем, престарелый в мужественных добродетелях, поучал своего любимого сына в словах прозорливых, чтобы он мог вырасти счастливым». И теперь уже наставление такое. «Делай всегда достойное, если дела твои будут добродетельны. Бог всегда будет покровителем и опорой всех добрых дел твоих и гонителем твоих худых деяний. Приучал себя к добру. Упражняйся в добре усердно всю свою жизнь. Отца и мать люби всем сердцем. И каждого из твоих ближних, если они чтут Господа, тоже люби». Ну а далее, там вот есть несколько рекомендаций, наставлений. Ну, скажем, в втором наставлении предписывается не делать ничего худого ни врагу, ни другу. В третьем – избирать себе хороших советников. В четвертом – быть верным другом. Пятое – сын должен воздерживаться от пьянства и сквернословия, от злобы в сердце, лжи на устах, от любви к чужим женщинам. Шестое – учись отличать добро и зло и избирай себя лучшее. Седьмой – будь осторожен в речах своих. Разумный и смертный должен размышлять про себя в тишине и сосредоточенности, то есть оценивать свои поступки, свою жизнь. Затем надеяться на Бога, помнить о святых и постоянно говорить правду. Девятое – соблюдать Писание и заповеди Божии. В десятом говорится о том, как оберегать себя от грехов и так далее, и так далее. Исследователи, конечно, любят находить какие-то параллели, говорит, что вот нет, вот не оригинальное произведение, а вот, дескать, уже там вот толчок есть, вот что такое похоже было. Я хочу заметить, что русские всегда подходили ко всему творчески. Да, были летописные воды, хронографы, но русские придумывают летописи. Были поучения вот, к детям, четко регламентировано, по пунктам, но Владимир Мономах пишет совершенно другое. Потому что для него самым главным источником является Священное Писание и Псалтирь. Ну, мы с вами говорили, что по псалтире раньше учились читать. И пока выучится читать, то человек наизусть выучивает и псалтирь. Поэтому довольно-таки часто древнерусские книжники или писатели используют, или точнее приводят цитаты псалтири, искусно встраивают свой текст, во-первых. Во-вторых, приводят их, как правило, по памяти. Ну и тут мы говорили, чем больше цитат, тем авторитетнее текст. Ну и вот, наконец, мы подходим к самому тексту. Итак, там он вначале говорит, что «я Владимир, крещение Василий, ас худый, дедом своим Ярославом благословенным, славным, нареченный в крещение Василий, русский именем Владимир, отцем возлюбленным и матерью своей Мономахи, крестьяне деля», ну и т.д. Ну вот самое главное, Ну, вот видим, что это дед Ярослав Мудрый назвал его Василий, в честь своего отца Владимира. Получается так, что вот эта вот династичность выстраивается, и то, что он преемник всех деяний и поступков вот своих предшественников, своих родственников, Владимир Мономах, и решил сделать такое послание детям. Тут тоже, в общем-то, важно, что не только своим детям единокровным, а, как он скажет дальше, вот эту грамотку, кто ее послушает, примет ее сердце, ну, тот обречет и спасение. Так вот, на склоне жизни, ну, я в переводе буду, чтобы попроще, на склоне жизни, на санях сидя, поразмыслил я в душе своей и воздал хвалу Богу, который меня до этих дней грешного сохранил. Но вот здесь сразу же мне надо делать кое-какой комментарий. Смотрите, на склоне жизни, на санях сидя. Ученые, в общем, долго, да, можно сказать, и до сих пор стоят под вопросом, когда же точно было написано это поучение. Повторюсь, поучение состоит из трех частей. Вот эта первая часть, она на самом деле написана позже других, но поставлена в самом начале. По-видимому, вот Владимир Мономах как раз-то и уже, как он говорит, на санях сидях, я сейчас объясню это выражение, уже будучи в зрелом возрасте, полагают, что он написал это около 1117 года. Значит, ему было уже 64 года. А в Древней Руси, ну, считался, что век человека – это 70 лет. Как 7 дней творения, 7 тысяч лет мир простоит, ну, 70 лет – это то, что вот Господь, то, что дает человек. А то, что свыше – это, так сказать, подарок от Господа. Это первое. Второе – на санях сидя. Вот если мы посмотрим миниатюры перенесения мощей 20 мая 1972 года или 2 мая 1615 года миниатюры перенесения мощей, мы увидим, что святых несут на санях. Там нарисованы цветы, земля, травка зеленая, легко одетые люди, и вот они на раменах, то есть на плечах, несут сани, а на санях уже лежат мощи святых. И вот что любопытно. В одной из монографий, не так давно вышедших, захоронение в Московском Кремле и по летописям, то до 15 века последний путь провожали и московских князей тоже на санях. Неважно, зима это или лето. Долгое время я не мог нигде найти объяснение, почему же так. Дело все в том, что древнерусские книжники не объясняют того, что и так понятно, что находится в обиходе, что хорошо известно. И вот только мой духовный наставник, учитель, тогда я задал ему вопрос, я говорю, не могу разобраться в этом. Он говорит, ну, это же так просто, что как же вот последний путь провожаем. В блаженном успении вечный покой подашь, Господи. Вечный покой, ключевое. Вот если на телеге будет везти, она же будет тарахтеть, какой же этот поход. А так вот на санях гладко, гладко, гладко, ты стоишь еще на плечах. Вот последний путь вот таким покоем, и он провожает, последнюю дань отдает вот в земной жизни человеку. Так вот, поразмыслил я в душе своих на склоне жизни. Да, и осознал, почему Господь меня до этих дней грешного сохранил. Пусть дети мои или кто иной, послушав эту грамотку, не посмеются. Но кому же из детей моих она люба, пусть примет ее в сердце свое и не лениться станет, а так же, как и я, трудиться. Самое главное, на что обращает внимание Владимир Мономах, это труд. Причем труд физический и труд духовный. Вот постоянная деятельность, постоянное бдение, постоянная работа. Он ни минуты не был праздным в своей жизни, хотя и долгую жизнь прожил. «Главное, Бога ради, души своей страх имейте, Божие сердце свое, и милостью творите неискудевающее, ибо это есть начало всякого добра».
3: Вот на этом мы с вами и закончим сегодня.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Милуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови и креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, та бы вся и большая сих садей их, помилуй меня творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих,
благоволи, Господи, избавить меня от сети лукавого и спаси страстную мою.

И осени имя светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель от жени отмени, и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы». Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруем и восставшу слове сен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси меня».
В Тебе, причисти Божией Матери, осокаянные припады молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от селя пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, якогда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь, ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой и Богородицей и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению и прошению и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния,
помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яшека спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Свято-Троицком соборе города Сургута 28 мая 2023 года.
2: Вера в Господа призвана менять человеческую жизнь к лучшему. Если человек крестился, если он себя связывает с православной церковью, он не может не наблюдать за своим внутренним духовным состоянием. Если такой человек занимается чем угодным, политикой, бизнесом, общественной работой, в конце концов даже семьей, но почти никогда не вспоминает о Боге, то ведь и Бог не будет его помнить. Ведь отношение человека и Бога – это движение двустороннее. Господь дает нам свою милость, свою благодать, свою помощь в ответ на нашу веру. А вера должна выражаться в молитве и споспешествоваться добрыми делами. Потому что если есть вера, а нету добрых дел, то мы, как по слову Божию, медь звенящая и кимвал брецающий, то есть пустота. Наша вера ни во что не реализуется. Вот эти истины, они помогают каждому человеку выстроить правильно свои отношения с Богом, верить в Него, признавать Его бытие, исполнять Его предначертания, Его заповеди, Его закон. И одновременно через участие в жизни Церкви, через причастие святых Христовых тайн входить в мистическое, таинственное, непонятное человеческим разумом, но реальное соприкосновение с Богом. Все то, чему учит Церковь, это и есть помощь человеку в движении вверх. Во всех смыслах этого слова. В духовном, навстречу Богу. В интеллектуальном, познавая все большее и большее и укрепляя свой разум. И даже когда человек умножает свои материальные средства, но обращая их не только на себя, а в первую очередь совершая добрые дела, то и этот материальный успех становится Богом благословленным. Вот жизнь христианина, она, собственно говоря, развивается по самому правильному вектору. Обрести направление в жизни – это очень сложное дело. Либо нужно... Помощь нужна каких-то учителей, родителей. Либо человек достигает какой-то высоты интеллектуальной посредством своего образования. Но даже там, на этих высотах, легко заблудиться. А подлинный путь жизни, который несет спасение человеку и благо окружающим, лежит через веру. Через стремление жить по Божьему закону. Вот тогда и материальные блага становятся фактором, содействующим человеческому спасению, обретению Царства Небесного. А если ничего подобного не делается, то богатство обращается в осуждение. Дай Бог, чтобы было именно так, как Господь велит, чтобы не просто богатство одного или другого человека, а богатство всей нашей страны обращались для того, чтобы страна сохраняла свой суверенитет, свою свободу, чтобы имела силу отразить вражеские нападения, чтобы развивалось образование и культура в нашей стране, чтобы укреплялась духовная жизнь и чтобы каждый человек, сознавая себя сыном и дочерью Церкви и чадом Отечества нашего, могли служить и Богу, и народу, и стране нашей, а также, конечно, своим близким и родным. И вот да поможет нам Господь именно так прожить жизнь, а не просто либо сокрушаться о своей жизненной неудаче и на все махнуть рукой, либо упиваться своим материальным благополучием и стать духовно слепым человеком. И то, и другое опасно. А путь, который указывает Господь через свое Евангелие, который провозглашает Церковь, он направлен и на личное возрастание духовное, и материальному возрастанию никто не препятствует. Но он таков, что через это возрастание человек обретает способность быть с Богом, а значит, обрести самое главное – спасение во Христе Иисусе Господе нашим.
0: Первосвятительское слово.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем 7 главу Евангелия от Марка с 14 по 24 стих. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища?» Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские. И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. После диалога с фарисеями и книжниками, тогдашними хранителями Ветхозаветного закона, Христос, оставшись наедине с учениками, вновь вынужден растолковывать им рассказанную притчу. Настолько его учение отличалось от общепринятых религиозных норм того времени. «Ничто, входящее в человека, не может осквернять его, ибо попадает только в чрево, а оно само очищается самым обычным физиологическим путем». Эти понятия для нас кажутся сами собой разумеющимися, но для современников Христа слова о чистом и нечистом – это настоящая революция. В Ветхом Завете приведен длинный список животных, мясо которых считалось нечистым, и его нельзя было употреблять в пищу. Запрещалось есть мясо скота с нераздвоенным копытом, мясо верблюда, зайца, свиньи, рыб без чешуи, множество различных птиц. Этот список очень и очень длинный. Но он был не просто частью традиции. Однажды, когда сирийский царь Антиох Епифан решил искоренить иудейскую веру, среди прочего он потребовал от иудеев употребить в пищу свинину. Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищей и не поругать Святого Завета. Эти строки мы находим в книге Маккавеев. Теперь становится понятным, насколько странными могли казаться слова Иисуса. Он подвергал сомнению законы, за которые люди принимали страдания и даже саму смерть. Но Христос настойчиво повторял: «Ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его». Люди оскверняются не пищей, а дурными поступками. Почему Господь отменяет эти предписания, делящие пищу на чистую и нечистую? Дело в том, что система этих ограничений возникла во времена формирования иудейского народа. Окруженный языческими племенами, испытывающий соблазн уклониться в языческие верования, народ нуждался в неких ограничителях его свободы. Вот таким ограничением и стали предписания Божии. Но пришествие Христа открывает новые духовные горизонты. Человечество стало взрослее, сознательнее, ответственнее. По словам Христа, грех – это не то, что входит в человека, но то, что исходит из него. Спаситель упоминает пороки, которые до сих пор хорошо знакомы миру. Среди них злые помыслы, убийства, кражи, злоба и гордость. Все эти поступки делают нас недостойными Царства Божия. Будем же стараться избегать в своей жизни всякого зла. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.
2: песнопения всеночного бдения.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем цикл наших встреч, в которых мы говорим уже о святости новозаветной. В предыдущих встречах мы говорили о служении апостольском, говорили о почитании апостолов как первых святых церкви. Стоит сказать о том, что все апостолы, за исключением предателя Иуды, причислены к лику святых, их общее количество 83. Но век человеческий недолог. После блаженной кончины апостолов, после ухода их в мир иной, Церковь Христову остались возглавлять их преемники. Те, кому они передали свой дар, остались возглавлять епископ. В этой программе мы будем с вами говорить о лике святителей. Это те, кто послужил на благо Церкви Христовой в сане епископом и сподобился за это служение благодатных даров святости. Основанием для почитания епископского служения как служение святости можно считать слова великого Павла. «Просим же вас, братья, уважайте трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитайте их преимущественно с любовью за дело их. Будьте же в мире между собою». Говоря о смысле святительского служения по учению Церкви, это в первую очередь абсолютное, всецелое уподобление Христу. Святители – это те люди, которые были призваны буквально следовать призыву апостола Павла к епископу. «Ибо хотя у вас тысяча наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». В этих словах главный смысл святительского служения. Священномученик-святитель Игнатий Антиохийский позже писал: «Все почитайте епископа, как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров же, как собрание Божие, как сонм апостол». Именно поэтому почитание своих почивших архипастырей существовало в Церкви уже с первых веков. «Святость святителей, — говорили отцы Церкви, — это символ святости самой Церкви, как тела Христова. Будучи ходатаем перед Богом за свою паству при жизни, архиереи без сомнения остаются таковыми и после своей кончины». Среди тех качеств, которые необходимы были епископу для почитания его, для причисления его в лики святителей, принято упоминать следующее. Первое – это дар учительства, который служил продолжением апостольского служения и доказательством апостольского преемства. Все святители были учителями и наставниками для своей паствы. Некоторые из них преимущественно наставляли словом, преимущественно проповедью, некоторые – глубоким осмыслением и толкованием Слова Божия и богооткровенных истин, некоторые – самим своим служением, подвигом и личным примером. Вторым важнейшим качеством, необходимым для прославления епископа в лике святости, можно считать стояние за чистоту православия, защиту истинной веры перед еретиками и язычниками. Важнейшим качеством святителей является их личное милосердие, сострадание к нуждам и скорбям паствы. Чем глубже они постигали смысл своего служения, тем больше осознавали свое недостоинство. Многие святители, особенно в первые века христианства, приняли мученическую кончину. В этом случае они могут именоваться священномучениками. Среди таковых мы помним Иринея Леонского, Поликарпа Смирнского, Киприана Карфагенского, многих других. Если святители претерпевали гонения, мучения и страдания за свою веру, но не приняли смерть по тем или иным причинам, они могут почитаться как священные исповедники. Таковым относятся Николай Мирликийский, Спиридон Тримифунский и многие другие. Впрочем, эти поименования чаще всего отпускают. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

мудренные, нечестивых видим тобою посрамленные, богомудрый отче Николае, ария богохульника, разделяющая божество, и Савелия, смешающая святое.

0: Русские святые.
1: Арсений Тверской. Святитель Арсений, епископ Тверской, родился в Твери. В молодые годы он принял постриг в Киево-Печерском монастыре. Даже среди иноков древнего монастыря, отличавшихся благочестием, Арсений выделялся святой жизнью. Он строго хранил монашеские обеты, хорошо знал церковный устав и священные писания. Ко всему сказанному, Арсений был очень трудолюбив. При киевском митрополите Киприане Арсений служил архидиаконом. Во время отсутствия митрополита он управлял делами киевской митрополии. 16 июля 1390 года Арсений вместе с митрополитом Киприаном прибыл в Тверь. Там по просьбе тверского князя Михаила Александровича состоялся собор русских и греческих иерархов. Происходил суд над тверским епископом Ефимием. Князь и епископ были в многолетней ссоре. Многие тверичи представляли на епископа тяжкие обвинения. После безуспешных попыток водворить в Твери церковный мир, митрополит Киприан отставил от епископства Ефимия и отправил его в Москву, в Чудов монастырь. На тверскую кафедру был назначен Арсений. Но Арсений боялся служить в Твери, видя там вражду и смуту. По возвращении митрополита Киприана и архидиакона Арсения в Москву тверской князь прислал своих бояр. Они прибыли к митрополиту с челобитной и просили посвятить на тверскую кафедру Арсения. Однако Арсений и на этот раз не соглашался. По словам летописца, в 1390 году едва умолиша архидиакона Арсения митрополита быть и во Твери. Под угрозой соборного запрещения митрополит и князь наконец получили его согласие на возведение в сан митрополита. Торжественная церемония состоялась 28 августа 1390 года. Среди епископов, участвовавших в рукоположении его, был святитель Стефан, епископ пермский. Вступив на кафедру, епископ Арсений, этот великий молитвенник и миротворец, смог прекратить многие раздоры в Тверском княжестве. В его епископство с 1390 по 1409 год были построены и освящены соборы в честь архангела Михаила в Старице и Микулине. Обновился Спасо-Преображенский кафедральный собор. Была заложена соборная колокольня. Святитель основал на реке Тьмаки, близ Твери, Желтиков монастырь. Там, по подобию Киево-Печерского монастыря, была построена церковь во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских и каменный Успенский собор. Митрополит Арсений желал, чтобы иноки новой обители всегда следовали подвигам печерских отцов. В 1406 году владыка повелел сделать с Киево-Печерского патриарха список. Святыня представляла самую древнюю из дошедших до нашего времени редакцию этого драгоценного памятника русской письменности. Она получила название «Арсеньевская». Умер митрополит Арсений в 1409 году, 15 марта. Он был погребен в созданном им Желтиковом монастыре Успения Пресвятой Богородицы. В 1483 году мощи его были обретены нетленными и поставлены в монастырском соборе. В том же году иеромонахом Феодосием было написано житие и канон святителя. На соборе 1547 года состоялось общецерковное прославление святителя Арсения.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Никонов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мне бы хотелось поговорить об одном святом, имя которого практически неизвестно никому из нас. Но известно мне, поскольку этот святой является одним из святых, который связан с моим родом. С моим родом, происходящим из Вологодской области. И обращая на него внимание, прежде всего на своих родственников, которые носили имя этого святого, я, конечно, обратил внимание и на этого святого. И сегодня речь пойдет про священномученика Айфала Персидского. Я подчеркну, что имя это неизвестно никому из нас сегодня, потому что такие имена, как Айфал, они ушли далеко в историю. Мы больше так не называем своих детей, потому что у нас нет традиции называть детей по именам тех святых, в день которых рождается ребенок. Тем не менее, я хочу сказать про себя, например, про свой род, что Айфалом звали моего прапрадеда, который служил в Вологодской губернии, в селе Вотча, и был дедом моей бабушки, о котором она рассказывала, как о своем любимом деде. И что самое главное, он был священником прихода в селе Вотча. И поэтому я обратил внимание и на это имя, и на этого святого. Я думаю, что если каждый из нас покопается в своей родословной, поищет, посмотрит, то найдется не один человек с удивительными именами, которых мы не знаем, но с которыми связаны не только наши родственники, но и святые, в честь которых их называли. И вот сегодня, обращаясь к священнику Айфалу Персидскому, я, с одной стороны, обращаюсь к мученику, о котором мы сейчас поговорим, и о котором мы должны знать, потому что его подвиг был действительно очень значимый и серьезный для нас. Но я обращаюсь и к тому, что каждый из нас должен знать своих предков, каждый из нас должен знать своих родственников. И, может быть, окажется, что кто-то из них был так же, как и мой прапрадед, священником, где-нибудь в какой-нибудь губернии Российской империи, о которых мы ничего до этого не знали. И после этого, узнав о них, мы будем знать, что они были, что эти люди действительно прославили и наш род, и нашу Россию. И уже сможем обращаться к тем святым, в честь которых их называли, как святым своего рода. Я хочу заметить также, что эта традиция была распространена до революции в России, а мой прапрадед Айфал служил в селе Вотча во второй половине XIX века. И сегодня, говоря про этого святого, я, конечно, буду думать и о том своем родственнике, который был назван в честь этого святого. Так вот, священномученик Айфал Персидский – это человек, который жил в IV веке. И прежде чем говорить о нем, нужно сказать еще и о том подвиге, который он совершил и которым он прославился. Вообще, есть греческое слово «мартирос», которым церковная традиция называет христиан, принявших смерть за свидетельство о Христе. В Священном Писании слово «мартирос» переводится как «свидетель». Русское слово «мученик» называет того, кто пострадал до смерти за исповедание Христа Богом и Спасителем. То есть наше слово «мученик» является синонимом или продолжением, или русской версией слова «свидетель» или «мартирос» в греческой версии. И это слово «мученик» или «свидетель» называет всех, кто свидетельствует до смерти, что Христос – истинный Бог наш. Итак, священномученик Айфал Персидский умер в 379 году нашей эры, был диаконом и принял мученическую смерть в персидском городе Арбиле. Это современный город Эрбиль в современном Ираке. При правителе Персии Шахиншахе Шапуре II. Этот правитель пытался безрезультатно отвоевать у Римской империи пограничные территории и начал массовые гонения на последователей Христа в 40-х годах IV века. Эти преследования привели к гибели многих христиан. Святой Айфал пострадал вместе со священномучениками Акипсимом и пресвитером Иосифом. Свидетельства о мученической кончине Айфала сохранились только в агиографической литературе, то есть литературе, рассказывающей о мучениках, о святых. Мучения святаго, включенные митрополитом Макарием, в середине XVI века великий Четий Именей, сообщает нам о том, что Айфал был диаконом в Эфендре, и вместе с пресвитером Иосифом он был доставлен на суд зороастрийского жреца, который потребовал поклониться солнцу и правителю. После того, как Айфал и Иосиф отказались это сделать, жрец приказал побить их палками. Во время истязания у святого Айфала были сломаны все кости и повреждены суставы. Айфал и Иосиф были связаны и брошены в темницу, в которой находился епископ Акипсим. Под страхом обрезания ушей и носа было запрещено приносить мученикам еду и одежду и оказывать какую-либо помощь вообще. Страдая от голода и ран, святые провели в темнице 3 года, надеясь, что страдания сломили волю Айфала. Жрец вновь приказал ему поклониться языческому богу и правителю. Услышав отказ, жрец пришел в ярость и приказал опять мученик избивать палками, после чего отправил Айфала в город Арбелу к верховному жрецу, где святаго подверли новым мучениям. Айфал скончался, когда его избивали палками, повесив вниз головой. В византийском и древнерусском искусстве священномученика Айфал персидский изображается в виде диакона в далматике с кадилом и ладаницей в руках, как, например, в минологии служебного Евангелия 3 четверти 11 века. Часто святой Айфал изображается вместе со священномучениками Акипсимом и Иосифом Персидским. День памяти священномученика Айфала Персидского 14 сентября по новому стилю и 16 ноября также по новому стилю.
0: Русские иконы.

0: Наши уши да услышат.
1: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова в Митино, города Москвы, иеромонах Феоктист Игумнов. Чтобы подчеркнуть важность текста, чтению евангельских отрывков в храме предшествует возглас «Вонмим», то есть «Будем внимательны». Этот древний возглас буквально призывает нас быть внимательными к заповедям Божиим. Сегодня за богослужением читается отрывок из Евангелия от Марка, глава 7, стихи с 14 по 24.
2: «И призвав весь народ, благолуши им, послушайте меня все и разумейте».
3: И призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища?» Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские. И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться.
2: «Хотяше, дабы Богу чул, и не може утаитеся».
1: В самом начале книги Бытия, 8 главе, Бог говорит, что помышление сердца человеческого – зло от юности его. А в сегодняшнем евангельском чтении Господь прямо называет наше сердце, конечно, не анатомический орган, а тот центр человеческого естества, который Священное Писание использует для определения чувств, воли и даже интеллекта, источником всякого возможного зла. Казалось бы, это приговор. «Я есть источник зла». Об этом и сам Бог мне говорит. Можно расслабиться и спокойно плыть дальше по тому течению греха, который непроизвольно льется из средоточия моего естества. «Я так сотворен, я так устроен, я таким родился. И ссылки очень убедительные и авторитетные у меня есть. Священное Писание, хотя бы вот книга Бытия, Евангелие от Марка». А если поставить такую задачу, то можно и еще найти, не менее убедительные. Но странным образом эти ссылки не убеждают тех, кого мы называем отцами и учителями церкви. У них согласие друг с другом. Есть по этому поводу, как может показаться, особое мнение. Не очень приятное, так как если согласиться с этим мнением, то придется работать. И работать в первую очередь над исполнением старинной и всем известной заповеди – познавать самого себя. Учителя церкви утверждают, что греховный помысел в нашем сердце – это всегда нечто чужеродное. И сравнивают наше сердце, наш ум с нашим же глазом. Говорят, что как глаз не переносит ничего постороннего, так и наш ум не может вмещать ничего постороннего. В самом деле, довольно сложно спокойно переносить попавшую под верхнее веко контактную линзу. Если в нас живут греховные помыслы, наш ум ограблен. Он не просто осажден, он побежден. Так, что мы находимся в плену того существа, одно из самых верных имен которого – враг рода человеческого. Сам факт того, что во мне есть помыслы, ясно показывает, что я – захваченная, разграбленная и затопленная страна. Для ума человека чистого – помысел – это нечто неестественное. Но вместо того, чтобы признать свое реальное состояние, я обманываю себя мыслью, что помыслы есть у всех. Об этом и книги говорят. Действительно, книги об этом говорят. Но говорят именно для того, чтобы мы поняли всю неестественность нашего настоящего состояния, а поняв, начали познавать самих себя. То есть, если продолжить аналогию с контактной линзой под веком, стали у зеркала с пинцетом, вывернули в веко наружу и достали линзу. Именно это выворачивание себя самого наружу, самой своей неприглядной стороной, еще более неприглядной, чем вывернутое наизнанку века, происходит с нами на исповеди, где зеркало – это Евангелие, которое лежит перед нами. И, увы, не придумано другого способа найти и отделить от себя то, что не мое, а злые помышления, которые сегодня перечисляет Господь, и есть самое для нас чуждое, самое неестественное, несмотря на то, что они так сильно к нам прилепились.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою и словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бы к сердцу, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
«Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Тани, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую слове всем твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера в охом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить и Тя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я, владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранный воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти, радуйся, невеста неневестная. Преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войни из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управим, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния,
помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яшека спасение и прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стези заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час,

прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю имя Его, лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

0: Патриаршество на Руси было учреждено в 1589 году. Первый патриарший период закончился со смертью патриарха Адриана в 1700 году. В 1721 году Петр I упразднил патриаршество и учредил Святейший Правительственный Синод. В разгар революции 28 ноября 1917 года патриаршество было восстановлено решением Поместного собора Русской Православной Церкви. Патриархи Святой Руси. Патриарх Московский и всея Руси Никон.
1: С именем шестого русского патриарха Никона связаны важнейшие исторические события в жизни нашего государства 17-го столетия. Его влияние не ограничивалось церковной сферой, но распространялось на политику и общественную жизнь. Будущий патриарх Никон, в миру Никита Минич Минин, родился в мае 1605 года в крестьянской семье в Нижегородской губернии. Детство его было тяжелым и безрадостным. Он рос с мачехой, постоянно тиранившей его. С малых лет Никита учился святых книг чтению и старался не пропускать ни одного богослужения. В возрасте 12 лет, склонный к уединению, любознательный и любящий чтение мальчик, тайно покинул отчий дом и поступил в Макариев Желтоводский монастырь, в котором научился монашескому послушанию, нестяжанию, основам беззаветного служения. Согласно воле отца, Никита возвратился домой, женился, принял на себя заботы о ведении хозяйства. Но его по-прежнему неудержимо влекли к себе церковь и богослужение. Будучи человеком грамотным и начитанным, в возрасте 20 лет он был посвящен в приходские священники. По ходатайству московских купцов священник Никита с семьей переехал в Москву. Один за другим умерли во младенчестве трое его детей, и после 10 лет семейной жизни, убитый горем после потери своих чад, отец Никита уговорил жену принять иноческий постриг. В 30 лет на Соловках принял он сам монашество с именем Никон. В 1643 году он стал игуменом в Кожиезерском монастыре. Спустя 3 года за сбором милостыни молодой монах приехал в Москву. Он привлек благосклонное внимание 16-летнего царя Алексея Михайловича своей духовностью, глубокой аскетичностью, обширными познаниями, живым, благородным нравом. Царь назначил отца Никона архимандритом Новоспасского монастыря в Москве. Пользуясь расположением царя, архимандрит Никон стал просить его за утесненных и обиженных. Вскоре Алексей Михайлович поручил Никону принимать просьбы от всех, искавших царского милосердия и управы на неправду судей. Никон занял исключительное положение в Москве и приобрел всеобщую любовь. Избранный в 1649 году митрополитом Новгородским, Никон во время страшного голода и последовавшего затем бунта в Новгороде в 1650 году проявил изумительную твердость духа и достоинство архипастыря. В 1652 году после смерти патриарха Иосифа из числа 12 кандидатов митрополит Никон, согласно царскому желанию, был избран для поставления в патриархи. Желание царя он встретил решительным отказом. Тогда царь при большом стечении народа в Успенском соборе перед мощами святителя Филиппа упал Никону в ноги и умолял его принять патриарший сан. За ним поверглись наземь все остальные. Потрясенный Никон согласился принять нелегкий жребий патриаршего служения, но счел нужным получить от всех клятвенное обещание быть ему, патриарху, послушными во всех делах веры и духовной жизни. Царь, бояре, народ дали такую клятву. Требование его было связано с осознанием накопившихся глубоких противоречий и предчувствием возможного раскола внутри общества. Задача, которую сознательно он ставил для себя, состояла таким образом в том, чтобы удержать все русское общество в целом в послушании православной церкви. Подобно патриарху Филарету, патриарх Никон имел титул «Великого государя», который получил в первые годы своего патриаршества ввиду особого расположения к нему царя. Еще во время правления патриарха Иосифа, пятого патриарха Московского и всея Руси, в Москве активно обсуждались основы будущих церковных преобразований, повышение международного престижа Москвы как Третьего Рима, необходимость исправления ошибок в богослужебных книгах и упорядочении церковной службы, привлечение в Москву талантливых проповедников из отдаленных частей России, открытие духовных школ. Первые шаги в этих направлениях были сделаны до интронизации патриарха Никона, но активная реформаторская деятельность была проведена именно при нем. По существу патриарх Никон был первым советником царя. При активном содействии патриарха Никона в 1654 году состоялось историческое воссоединение Украины с Россией. Это привело в скором времени к возвращению исконно православных епархий Юго-Западной Руси в лоно Русской Церкви. Вскоре с Россией воссоединилась и Белоруссия. К титулу патриарха Московского «Великий Государь» присоединилось наименование «Патриарх всея Великие и Малые и Белые России».
0: Продолжение следует. Патриархи Святой Руси.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гуфман. А пока жду ваших звонков или писем, то отвечу на те вопросы, которые были заданы раньше. Вот Антонина нас спрашивала, значит, о том, что такое придыхание при чтении псалтири. Вот, я не знаю, где она могла слышать, но представляю, откуда появился этот вопрос. На самом деле, вот какого-то правила и термина придыхания в православной такой вот традиции чтения богослужебных книг, в том числе и псалтири тоже, которые относятся к ним, да, не существует, да. А вот, так сказать, в устной традиции, наверное, все-таки мы можем услышать этот термин. Имеется в виду, я думаю, что это интонация, вот такая вот искусственная выразительность, когда человек как бы несколько задыхаясь произносит какие-то слова из чтения псалмов. Вот. Как бы вот от чувств, когда говорят, как-то тоже так вот, так очень чуть задыхаясь, да, вот тоже говорят, что с придыханием. Вот так вот. А на самом деле, конечно, рекомендация читать псалтирь, как и другие какие-то богослужебные книги, нужно ровно, на, как бы сказать, не то чтобы на одной ноте, но на одном вот каком-то таком вот так, вдохновении, что ли. Как читаются молитвы, так читаются и псалмы в этой книге. И не нужно никак украшать и какие-то чувства выражать в этом. Так принято. Даже было принято, наказывались диаконы, которые чрезмерно пытались украшать чтение, например, Евангелия. Нет, вот там, как рекомендовано, читается там, да, на одной вот такой вот ноте, несколько повышая, допускалось несколько повышая к концу этого евангельского отрывка. Ну, также и апостол. Ну, так, я думаю, что люди воцерковленные и знают, что именно так и читаются эти богослужебные книги в храмах, в том числе вот и псалтирь царя Давида. Ну, правда, она частично царя Давида, но это уже другой разговор. Вот то, что я мог ответить на этот вопрос. Хотелось сегодня еще ответить на вопрос довольно, ну, серьезный и большой, но я постараюсь это сделать кратко, о спасении. Задают, что такое все-таки вообще спасение души, души человека. Вот этот термин сотериологии, спасение души, очень часто употребляется среди верующих людей. А что же за эти?

христианская концепция и наше понимание православное. Ну, у католиков, конечно же, очень часто, как всегда, такое вот юридическое понимание, юридический подход к той или иной проблеме. Также и здесь. Вот здесь превалирует, что ли, в этой концепции спасения, превалирует догмат искупления. Грех человека, они понимают, да, есть преступление справедливого порядка, которое установил Господь, да, и потому... Значит, так как это порядок нарушен, преступление совершено, это оскорбляет божественное величество, и уже никто из людей вот не мог спастись или оправдаться. Все люди несут вину за грех Адама, а преступление, как известно, требует наказания. Вот и все человечество, и поэтому и наказано. Тот грех прародителей, да. Вот, казалось бы, пока мы не видим большой разницы, да, но преступление так велико, считают они, что все люди не смогут удовлетворить справедливости, принося жертву свою, да. А Христос, как Сын Божий, приносится в жертву вместо грешного человека. Он приносит выкуп за грех первого Адама, и теперь все человечество снова получает доступ к благодати. Мы, принимая крещение, смываем первородный грех, он прощается человеку. Но и от личных грехов, говорят они, нужно освободиться путем своеобразного выкупа. Поэтому исповедь вот, в католической церкви в определенном смысле – это такой вот суд. Отсюда и теория сверхдолжных заслуг, индульгенции. Можно, да, выкупить себе там спасение. Можно было, да, сейчас, конечно, индульгенция не применяется, это понятие. Вот так вот на это смотрит, значит, католическая церковь. У протестантов несколько другой подход. Они, значит, так как они вышли, в основном протестантские церкви, из католической ветви, что ли, да, вот, то они, значит, говорят, как Христос искупил от первородного греха, ну, что вы. У Христа столько сверхдолжных заслуг, Он все наши грехи искупил. Надо только веровать в Него. А верующему грех не вменяется во грех. Хорошие и добрые дела, которые мы говорим, вера без дел мертва есть, да, вспоминаем апостола Иакова. Хорошие и добрые дела, конечно, делать надо, говорят протестанты. Разные там, да, их номинации. Нужно делать, но в смысле спасения они значения не имеют. Тем более, что любое дело... Вот такое доброе дело, оно, говорят это протестанты, оно, когда совершает его человек, проявляется такая корысть, что вот, а вот, да, я сделал, значит, мне зачтется. И поэтому значения они в смысле спасения души не имеют. Поэтому не нужны какие-то посты и молитвы частного характера не нужны, и за усопших молитвы также не нужны, и иконы не нужны. Вот так вот достаточно веры, и по вере они считают, что человек может быть спасен. Но это не значит, да, что, опять же, не нужно делать добрых дел, пожалуйста, только для спасения нужна вера. Все-таки мы по нашей концепции... По нашей концепции, конечно, кроме веры, нужны еще и добрые дела, и многое другое. Как православные понимают спасение? Вот, известное выражение «Бог создал нас без нас, но спасает нас не без нас». То есть мы участвуем, да, в своем спасении. Христос своей крестной смертью умертвил ветхого человека, говорит православное учение, а воскресением воздвиг его для новой жизни – и мы, если причастны Ему, можем стать новыми людьми. А для этого нужна и вера, и дела. А спасение, что, как мы понимаем спасение, да? Не только то, что жизнь продолжается, она вечная, не только то, что она продолжается после смерти, но вообще понимается более широко, как очищение человека. И оно не покупается ничем. Спасаясь, мы понимаем, что без Бога мы мало что можем, и вообще ничего сами не в силах. А наша человеческая природа грехом Адама повреждена, и образ Бога искажен. И прежде всего человеку необходимо осознать, что ему нужен Спаситель.
Да? А то, как вот применял обычно, часто применял эту метафору

0: Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, он говорит, это как водолаз, он там под воду его спустили, да, у него шланг, по которому он дышит. Он говорит, что-то он мешается мне здесь что-то, и перерезает этот шланг. Вот так мы можем, если мы теряем веру, то вот этот шланг спасительный, который соединяет с Христом, мы сами себе можем и перерезать, да. Вот. Но искажение природы, которое мы получили после грехопадения, да, в православном понимании, это не кара Божия, а как, это как раз вот закономерное следствие разрыва человека с Богом. Человек наказал сам себя. И грехи, конечно, смыть покаянием можно, что, кстати, делалось и не только у христиан, но и в ветхозаветные времена. Но природу восстановить этим нельзя. Поэтому и нужен был Христос, умирающий и воскресающий. Нужен и сейчас, и каждому из нас. Это закон бытия, и это наша надежда. Ну, вот есть такое выражение, которое приписывают Аденауру, вот, это канцлер Германии был когда-то. Вот такое выражение ему приписывают. Если Христос не жив сегодня, тогда у мира нет вообще никакой надежды. Только факт воскресения дает надежду на будущее. Вот так вот. А как же вот мы же получаем вот это повреждение природы, генетическое повреждение? Как можно его исправить? А исправить можно только изменив закон природы. И сделать это мог человек. Может это сделать? Не может. Мог сделать только Бог. Поэтому вот те страдания, боль, кровь, которые, голгофская жертва, да, это вот закон бытия, и даже Бог этот закон отменить не может. Значит, исправить вот такое это повреждение, которое мы получили, можно также через страдания трудом, и потом, и кровью. И вот Христос взял это на себя и открыл нам дверь. Можно войти и стать человеком по образу Божию. Можно не входить и остаться тем, кем ты был. Бог спасает нас не без нас, да? Как мы и говорили, что мы участвуем в своем спасении. Ну вот. И поэтому я, конечно, более подробно вот наше понимание хотел бы, да, рассказать об этом. И чтобы изменить природу человека, Бог должен был сам стать человеком и умереть как человек, и воскреснув как Бог, исправить искажение в человеческой природе. Вот, да, вот почему Бога-человек появился, почему родился Иисус Христос, да, чтобы он, Бог, должен был стать человеком и умереть как человек, да, и воскреснуть как Бог. Священномученик Ириней Леонский, он так сформулировал сатирологический вот принцип православного богословия. Согласно этому принципу, Бог сделался тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он. Вот когда говорим о обожествлении, то вот, что ли, согласно этой формуле. Бог сделался тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он. Ну вот, наверное, об этом действительно достаточно сказано. Можно уже где-то почитать более подробно. Будем помнить, что вот спасаемся мы со распятием с Христом. Становясь христианами, мы сознательно предаем смерти свою греховность и обновляемся для новой жизни во Христе. Послушанием исправляем непослушание первого человека. Да. Да. Так, вот у нас такой вот вопрос. Так, какая разница между терпением и смирением? Спасибо. Ты спрашивает нас Евгений. Ну, разница, конечно, есть, терпением и смирением. И я как-то не раз об этом говорил, может быть, просто вот Евгений не слышал, там не в одной даже из передач об этом говорилось, что спрашивали, как добиться смирения. А вот как раз вот нужно взять вот эти два термина, назовем так, да, терпение и смирение. И если их поставить как ступеньки, то сначала должно быть терпение, а потом смирение. Смирение если так вот посмотреть внимательно на это слово, мы видим, что мир, слово «мир» в центре стоит, корень этого слова, да, смирением, с миром в сердце. А чтобы этот мир в сердце получить, в своей душе, да, нужно научиться терпеть. И поэтому сначала, конечно, человек делает все, чтобы научиться терпеть. И если он этому научится, то потом он сможет обрести и мир, мир в своей душе, а тогда это будет уже и смирение. Поэтому, казалось бы, близкие понятия, но в то же время одно без другого. Ну, вернее, терпение. Терпение, которое учит нас смирению. Назовем это так. Ну, ладно, да. Так, чтобы закончить вот о спасении, я только как бы подведу итог, что спасение — это восстановление в себе потерянного образа и подобия Божия. А потерял ее когда-то первый человек, вот мы восстанавливаем в себе. Нелегкое дело, да, с распятием мы говорим, со Христом. Это говорит апостол Павел, да, это его слова. То есть так же, как и он, через какие-то страдания человек умертвляет в себе ветхого человека, вот того, который получил повреждение, чтобы воскресить в себе нового, такого, как когда-то создал его Господь, по образу своему и подобию. Для этого мы и живем на земле. Ну вот. Так, напомню, наш телефон 246-73-88. Можно звонить и спрашивать. А вот спрашивают нас, для чего нужно поститься. Ну, как известно, мы постимся, если брать короткие посты, это среда-пятница, так заведено, да, и большие посты. Ну, там есть еще определенные дни, которые, ну, вот, например, 11 сентября, день усекновения главы Иоанна Предтечи, так, строгий пост, да, строгий пост будет также и 27 сентября, воздвижение креста Господня, ну, и другие некоторые праздники, и большие посты, да, пост великий, пост рождественский, пост успенский, пост апостольский, мы постимся, а для чего же мы все-таки делаем? Вот, опять же, нужно вернуться к пониманию, что Господь сотворил человека свободным. Поэтому мы сами решаем, как нам жить. По заповедям Божьим или по своей воле. Всегда, рано или поздно, перед человеком встает, когда он начинает понимать уже кое-что в жизни, да, перед ним встает это такая вот дилемма. Что же он выберет? Заповедь гласит, какая, да, чтобы мы постились. А для чего это нужно? Для укрепления воли прежде всего. Да, святой Василий Великий говорит, истинный пост — удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похоти, злословия, лжи, клятвы преступления. Вот. Научимся соблюдать пост, сможем выстоять и в более сложных ситуациях духовной брани. Никто же не говорит о том, что человек покрестился, и теперь все, уже двери в рай открыты, и он туда может легко на лодочке приплыть в свое время. Так не будет, да. Его впереди, его покрестили там в младенчестве, у него впереди целая жизнь со всеми искушениями, со всем. Вот эта духовная брань его рано или поздно обязательно настигнет. Вот. И что же он выберет? И закален он в этом или нет? И если он, да, вот в детстве-то крещен и получил вот это зернышко, которое должно прорасти, а может и не прорасти, а как он его выращивает, да, и готов он противостоять вот этой, да, разным искушениям. Поэтому и уже в раю первым людям был пост дан, да, Бытие открываем, вторая глава, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Это ведь заповедь о посте, да, ну, про родителей не справились. Вот, потому что вы не оказались закаленными, да, не справились с этой заповедью о посте. И, наверное, вот и мы, потомки их уже, да, как и те прародители, ну, в общем-то, так трудно выносим воздержание. А, между прочим, в духовной-то жизни, может быть, это даже самое легкое, но мы даже этого-то не можем как следует выдерживать. Есть, понятно, что есть люди, которые, да, выдерживают, есть, которые не выдерживают. Но в большинстве случаев как-то говорят, что это очень трудно, вот столько времени там поститься и так далее. о том, что такое пост и как его... Это отдельный разговор, и не раз мы уже и говорили. Вот потом вопрос, для чего поститься? Вот для того, чтобы стать сильнее. Вот так. Да, у нас звонок есть. Да, слушаю вас. Говорите.
1: Алло, алло.
0: Говорите.
1: Алло, алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: У меня вопрос такой. Я растерялась, как ответить внучке. Она мне на праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, она мне говорит, бабуль, ну какой же это праздник, если ему голову отрубили?
0: Угу.
1: Вот, будьте добры как-нибудь.
0: Да. Ну, вы знаете, вот...
1: Духовно.
0: Да. Мы можем и еще какие-то вспомнить дни, когда трудно нам... Ну, Успение Пресвятой Богородицы, например, да? И тоже мы говорим, вот праздник Успения... Да, Пресвятая Богородица умерла, мы говорим праздник. Вот этот праздник просто, что ли... в православии, можно так сказать, да, в христианстве, имеет более широкое значение, чем вот такое в быту. Да, в быту это праздник, это какая-то дата, которую вот празднуем, веселимся и радуемся. А здесь мы говорим о праздновании в несколько другом смысле. Мы это событие вспоминаем. Никто же не радуется, конечно, да, усечению главы Иоанна Предтечи или Успению Пресвятой Богородицы. Вот, хотя каждый из этих дней, да, определенную духовную направленность имеет, и очень даже немалую. Вот, поэтому вот в нашем понимании праздник в этом случае – это событие, которое так или иначе очень важное для верующего человека, для христианской православной церкви. Также и усекновение главы, да, Иоанна Предтечи, о котором вот вы спрашивали. Так, наверное, вам и внучке надо сказать, да, это не тот праздник, который там у нас какой-нибудь 1 сентября или 1 мая, или еще там какой-то там другой, который светский праздник. Здесь несколько другое его наполнение, этого понимания. А вот как раз у нас еще вопрос есть о праздниках. Часто на праздники мы желаем друг другу счастья. А что такое счастье с христианской точки зрения? Да. Вот давайте вспомним такое определение в Евангелии, как блаженный, да, блаженный. Как мы понимаем эти слова? Ну, мы можем понимать, кстати, по-разному. А вот что это значит в переводе с греческого? Это счастливый, благоденствующий, блаженный, да? И вот в Нагорной проповеди Христос называет как раз, кто может быть, он там говорит, блаженный, там, да, жаждущий правды там, и так далее. Вот, то есть счастливы те, кто... Вот желает правды. И все 9 заповедей на горе блаженства он называет. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны, да, кроткие, ибо наследуют землю, алчущие, жаждущие правды. Ну и так далее, да. Вот, то есть блаженны, когда даже, вот, кстати, и с предыдущим вопросом здесь некоторая связь есть. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня». Опять же, да, как праздник, не совсем такая вот... Некоторые даты, казалось бы, не совсем праздничные. Вот так и здесь тоже. Да, счастливы, когда нас будут поносить. А вот так вот этим мы все-таки... если можно так сказать, участвуем с распятием с Христом, о котором апостол Павел говорит. Так и здесь. С христианской точки зрения вот так вот. Счастье. А как раз вот мы можем быть счастливыми, если помним вот эти 9 заповедей блаженства и понимаем, что вот когда бы по-настоящему мы будем счастливы. Не просто в бытовом значении. Мы же говорим все-таки о христианстве. Вот. А с этой точки зрения вот так нужно понимать счастье. Да, больше я, наверное, не успею. Мы прервемся на некоторое время и вернемся очень быстро в студию.
2: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса». Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
1: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса. Знак вопроса.
2: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Задавайте вопрос, как вам удобней, и я буду стараться на них отвечать. А вот такой у нас есть вопрос. Как изменилась церковь, православная, я думаю, да, с 90-х годов до нашего времени? Вот вопрос, с одной стороны, вроде и простой, с другой стороны, очень сложный, потому что можно очень много говорить об этом, об изменениях, о том, что какой стала она и какой была. Но если говорить коротко, что позволяет там наш вот ресурс, да, конечно, изменения какие-то есть. Но, во-первых, надо помнить одно. Бог неизменен, да. И церковь, казалось бы, так же. Та же вера, те же богослужения, те же... Но, может быть, стоит сказать, что изменилось наполнение храмов. Больше ли стало молодежи? Вопрос спорный, потому что одно дело там сельская церковь, другое дело городская церковь. Вот. Но молодежь-то, в общем-то, всегда тянулась, искала пути к Богу. Это понятно, почему. И в православную церковь, и другие, и путь непростой часто у молодых был. Да мы ведь знаем, что и апостолы все были молодыми людьми, когда пошли за Христом. Достаточно сказать, что апостолу Иоанну, как говорят толкователи Евангелия, было там 15-16 лет всего. И все они были до 30, что ли, да, вот так вот, молодые люди. Понятно, что для молодежи это очень важно. Вот, это одно. Во-вторых, конечно, стало очень много храмов. Вот мы находимся, наша студия находится около Ярмарочного собора, да, когда-то он на всю округу, вот здесь был, можно сказать, один, и было, я служил там с 96 по 2000 год в этом соборе, и, конечно же, народу было... чрезвычайно много, если можно так сказать. Сейчас, я думаю, что меньше, потому что появились храмы, куда человек может прийти близко. Тогда еще даже вот Александра Невского собор был недействующим. Ну, небольшая, один предел был там наверху, а так нет. Вот и в других районах. Потом довелось мне служить в Никольском храме святителя Николая на автозаводе. И тоже он был один на всю округу. И тоже было очень много народу. Вот. А сейчас храмов появилось больше. И они благоукрашены, и все. И много священников, закончивших семинарию и академию, и хоры изменились, потому что, да, уже много тех, кто это профессионально умеет служить Богу. Вот так, да, в этом отношении, да. А вот в содержании церкви, там это, конечно, неизменно, да. Также те же таинства, ну и исповедь, конечно же, и Евхаристия та же. Поэтому здесь евхаристический канон никогда изменен не будет. Вот в этом так. А вот что касается, ну, как бы это назвать, да, качество веры, что ли, качество воцерковленности, я не берусь судить, потому что это, в общем-то, какое-то должно быть исследование, да, насколько вот воцерковлены и с помощью там катехизации, которая сейчас очень там распространена во всех храмах, как это сказалось на понимании того, что происходит за богослужением у людей, какими приходят они креститься и какими, ну, я имею в виду, приносят своих младенцев, потому что взрослых стало креститься, конечно, очень редко, мало. Если в 90-е годы крестилось, знаете, ну вот у меня был, назовем так, рекорд, 49 человек за один раз крестил. Очень много было венчающихся пар, потому что тогда, когда все открылось, вот двери как бы церковные открылись, и пошли люди, которые хотели венчаться, венчались, и тоже был вот такой рекорд в ярмарочном же соборе, 18 пар мы венчали сразу. И все боялись, как бы только колечки не перепутать, потому что столько людей. Вот. А сейчас, конечно, это все уже установилось, и все это спокойно венчается. Ведь не скажешь, что меньше, да, но вот такого наплыва нет. Те, кто хотел и долго был не венчан, они повенчались, да, кто был не крещен, покрестились, и теперь в основном младенцы, да. Но обязательно есть сейчас, если раньше этого не было, катехизация, то есть с ними проводить беседу, и уже какое-то представление более полное. Тогда брал на себя, когда не было катехизаторов, брал на себя это священник, и перед таинством крещения он какие-то, моменты катехизации говорил, рассказывал тем, кто собрался. Но представьте себе, если 40 человек, 40 младенцев, да, у них по два крестных и родителей, то тут мало что сумеешь сказать. Иногда так было шумно, что приходилось во все горло кричать, сделав руки таким рупором, да, повернитесь все лицом к западу. Вот было в этом отношении несколько по-другому. Ну да ладно, вот такие вот внешние некоторые изменения, я сказал, внутренних быть не может, а более глубокие требуют, конечно, своего исследования. Вот, вот такой вопрос у нас есть. Почему людям зачастую не удается начать новую жизнь с понедельника? Какие могут быть духовные причины? Ну, причины, конечно, могут быть разные. Вот, одна из них, мы сегодня вот говорили о том, что для чего поститься, да, чтобы мы были более крепкими, чтобы мы могли сказать, как герой Хемингуэя в его знаменитом Нобелевском, тем более отмеченном, рассказе «Старик и море». Человека можно уничтожить, но победить его нельзя. Вот чтобы нас нельзя было победить, как христиан. Вот одна из причин, что слабовата наша сила воли. У нас есть звонок, я потом продолжу про новую жизнь с понедельника. Да, слушаю вас.
3: Алло, здравствуйте, батюшка. Поздравляю вас с праздником церковного новолетия.
2: Спаси Господи, и вас с праздником.
3: Во славу Божию, спаси Господи, батюшка. У меня такой вопрос. Все ли и от всех ли можно терпеть, можно и нужно терпеть и прощать?
2: Угу. Я понял ваш вопрос. Хорошо. Как вас зовут?
3: Илья.
2: Угу. Постараюсь на него ответить. Вот. О терпении отдельно. Мы сегодня вот коснулись немного этого. Да, и это одно из качеств христианина, да, такое, и цели его тоже, да, научиться терпению. Вот. Но подходить нужно, конечно, не так упрощенно. Вот. Что касается прощения, да, потому что одно дело терпеть, но мы же читаем с вами Евангелие, и говорит, апостол Петр спрашивает Спасителя, сколько можно прощать? До 7 раз брату своему. А что ему говорит Христос? Не до 7, а до 77. Там, да. Ну, то есть можно сказать, что всегда нужно прощать. Да, вот... Казалось бы, да, сказано все. Прощать всегда, уметь прощать. Это христианин обязан что-то делать. Но смотрите, а Христос дальше в другом месте говорит. Говорит, что если согрешил брат твой, скажи ему об этом. Вот. А если он тебя не услышал, позови еще одного и скажи при двоих. Это то, что он должен там исправить. Он не услышал и двоих вас, скажи церкви. Если он церкви, ну, то есть, да, обществу, вот церковь, экклесия, то есть собрание, где вот собираются верующие. Если он церковь не услышал, будет тебе как язычник и мытарь. А что значит язычник и мытарь, да? Да. Ну, не общайся с ним больше, все, он вот так. Но зла не держи. Вот Знаете, был такой философ Семен Франк, один из ведущих философов начала 20 века. Вот, и самому ему тоже немало пришлось там претерпеть. Вот. Он говорит, размышляя о войне, он говорит о том, что побеждает тот, кто умеет прощать. В каком смысле прощать? Прощать — не становиться таким же, как твой враг. Вот если мы это сможем сделать, то многое поймем и по-другому будем относиться к жизни. Не становись таким, не мсти. Говорит мщение, да, Господь говорит, мне отмщение, и ас воздам. Он воздаст тому, кто как поступил. Вот так вот я это понимаю. И поэтому терпеть, да, когда касается личных каких-то обид, да, мы же тоже всегда помним высказывание из Евангелия о том, что ударили, Христос говорит, да, по правой щеке, подставь там левую щеку. Вот. Это касается лично самого человека, имеет он эту возможность. Если он сильный, он сумеет и терпеть, и прощать будет уметь. А слабый не всегда это... не очень-то это умеет. Вот. Вот, наверное, так я мог бы ответить на ваш вопрос. Вот. А вот, да, что касается личного, да, вот такой обиды какой-то, стерпеть, не ответить, там, суметь простить 77 раз, как говорит Христос. Вот. А что касается, например, там, защиты Отечества, защиты слабого, которого мы видим, что там как-то обижают, унижают и так далее. Защищаем его? Защищаем, конечно, защищаем. Да? И страну свою защищаем. Ну вот, да, я надеюсь, ответил Илье. Почему людям... Да, так вот, насчет понедельников, да, какие могут быть духовные причины, если не удается нам... Ну, известное выражение, да, когда вот, ну, с понедельника начну новую жизнь. Вот брошу курить с понедельника, но вот сегодня суббота, я еще вот до понедельника покурю, а в понедельник брошу. И не бросил. Ну, я в следующий понедельник. Вот уж неделя начинается, но и опять никак. Ну, понятно, что, да, вот это слабая наша воля, это раз. А потом причинами может быть, если говорить о духовных таких причинах, и наше маловерие, и обряды веры, да, то есть неправильно выбранная цель и понимание смысла жизни. Вот, например, евангельский такой пример. Христос отвечает юноше, который хочет стать совершенным: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди», говорит ему. Это юноша говорит: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» А, то есть вот какой юноша был, да, очень, очень такой вот правильный. Иисус: «Что же недостает мне?» Он же понимает, что он несовершенен. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай твое имение и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что было у него большое имение. А Иисус сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». От Матфея, Евангелие, 19 глава. Да, что же это значит? Да, это речь ведь идет не просто о богатстве каком-то там, что у него сундук золота был. Нет, привязанности всякие, всяческие привязанности. Он же говорит: «Раздай все, иди за мной». Вот как апостолы пошли. Ну вот, вот тогда мы, конечно, когда мы приоритеты правильно расставим, когда мы видим и цель свою, зачем живем на земле-то? Пока человек об этом не задумался, он еще и веры не может иметь. То есть зачем в храм я хожу? Что за спасение? От чего я спасаюсь? От чего там убегаю? Почему я должен что-то терпеть? Почему я должен все прощать или не прощать? Или там как-то как относиться? Вот. И вот тогда только, тогда только мы и поймем, что новая — это жизнь. В любой момент, как только человек эту необходимость почувствовал и задал себе вопрос, зачем я на земле живу, чтобы вот прожить там 70-80 лет и все, и закопали, и больше ничего. А если жизнь вечная, то зачем эта жизнь дана? И когда вот он об этом задумается и расставит эти свои, да, вот такие вешки на пути, тогда и сумеет начать новую жизнь из чистого листа, из понедельника, образно говоря, да. Поэтому и Христос здесь говорит действительно не только о материальном богатстве, а вот о жизненных приоритетах, да. Вот еще одно высказывание святителя Климента Александрийского. Говорит он так: «Богатство есть не больше, как орудие, и зло или добро не в нем, а в том, как кто будет употреблять его. Если орудие употреблять с умением и как следует, оно будет полезно, но в дурных руках оно может вредить, хотя само по себе и не виновато будет». Тоже можно сказать о богатстве. Вот так, вот это орудие, а вот это наши привязанности, куда мы употребляем те усилия, которые прикладываем в этой жизни. Вот, все это так непросто, и человек, конечно, да, если он интеллект имеет, он как-то призван задумываться об этом и расставлять вот эти приоритеты для себя, чтобы идти вперед и быть в новой жизни. Вот, еще я, вот, есть еще вопрос, попробую, чтобы не такой большой, иначе не успею. Да, ну вот в очередной, это тоже вот нередко спрашивают, может ли быть святое причастие в грех и в осуждение, как об этом говорится в молитве священника перед причастием. Ну, действительно, да, нередко задают такой вопрос, и вот в очередной раз он был задан. Действительно, когда святые дары выносятся из алтаря в храм, священник читает молитву, и в ней есть слова: «Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых твоих тайн, Господи». Вот. И эту молитву из последования к святому причащению читает не только священник, но всякий, кто готовится к причастию, любой, да, человек, мирянин. И что значат эти слова? Да, и когда священник причащается, он их также читает, что не в суд или в осуждение будет мне причастие святых тайн. И можно, конечно же, подумать, да, значит, может быть в суд и в осуждение, да, как оно может быть причастие, вот тело и кровь Христовы, как оно может быть в осуждении. И вот пишет апостол Павел в послании к жителям Коринфа, вот что он пишет, тоже известная фраза: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Вот Коринфянам первое послание. А и кого же мы можем считать недостойным, вот, подойти к чаше? Вот очень хочется, чтобы все это понимали, кто приходит, да, в храм-то, чтобы вот я сегодня не должен подойти. Сам даже человек определяет. Если он искренне исповедался, ему и сам он это почувствует, и священник ему об этом скажет, что воздержись, вот помолись, вот сделай то-то, то-то, вот, какие-то труды приложи, потом придешь причащаться. А не просто, да, если ты вот так вот просто отчет о своих каких-то проступках назвал и побежал причащаться. А то и по-другому бывало. Один священник исповедует, а второй причащать уже вышел. И говорит исповедующий священник, что вам бы надо воздержаться, пока причащаться-то. Вот идите, почитайте канон покаянный там недельку хотя бы. Но он выходит уходит от аналоя, где исповедуется, и встает там, где причащают. Ну, ты говори мне, говори, а я буду свое делать. Ну, так нельзя, да. Поэтому до кого вот считать недостойным? Во-первых, того, кто не исповедал смертный грех. Ну, да, ну, или вообще формально покаялся, пробубнил что-то, да, чтобы так. Вот, и это уже не нужно подходить к чаше. Во-вторых, кто не примирился со своим ближним, имеет на сердце недобрые помыслы, злость, зависть, ревность и так далее. Вот, и в том, ну, конечно, в Русской Православной Церкви есть традиция как серьезно попаститься перед причастием, тоже это нужно сделать, да, прочесть определенные правила к причащению, прийти в храм в день причастия, натощак, тоже нужно это сделать, и исповедоваться, и приступать тогда к таинству причащения. Еще раз повторю, что делать это нужно неформально, вот это самое главное, чтобы мы не превращались в фарисеев каких-то там. И в противном случае причастие становится человеку осуждение. Это он сам себе это вызвал, это осуждение. Подошел к святой чаше с нечистым сердцем. Вот. Ну, а более подготовки, более подробно, то есть об этом, как готовиться и как подойти достойным к чаше, ну, по большому счету, наверное, мы никто не достойны, но по милосердию Господь допускает хотя бы вот этого избежать, да, те, что я назвал, а более подробно, ну, наверное, уже у батюшки, к которому вы приходите на исповедь. Да, наверное, мы уже не успеем больше ответить на какие-то вопросы, есть еще вот, но будем отвечать на них. Да, попробуем. Давайте вот такой еще вопрос. Угу. Об обрядовой стороне церковной жизни, если насколько для нее это важно, если он верующим является. Вот обязательно, вот он верует, да, искренне. Обязательно ли читать утренние и вечерние правила и так далее. Вот. Автор вопроса говорит, моя подруга говорит, что обряды молитвы – это своего рода упражнения для души. Хочешь иметь такую вот стройную фигуру, занимайся физическими упражнениями, хочешь, чтобы в душе было все в порядке, соблюдая обряды. Кто прав? Угу. Понятно, что обряды и традиции, они всегда в себе наследие предков несут, потому что жизнь человека во все времена сопровождалась обрядами, и большей частью, конечно же, религиозными. Какие-то ушли от нас безвозвратно, если мы почитаем, какие были обряды при захоронении у язычников, то мы даже у славян, это ужаснемся, даже слабо сказано. Вот, но эти обряды ушли. Ну, для верующего человека, конечно, обряд важен, вот, но обряд важен, а вот обрядовость не должна преобладать над содержанием того или иного какого-то религиозного действия и не должна стать главной. Да, ну вот старообрядцы, конечно, вспоминаются, они отстаивали двуперстие и некоторые такие обряды там связанные тоже с их пониманием. Но разве это главное в религии, да, и в духовной жизни? Не случайно, когда отправился посланец на Афоны, вернулся и сказал, что афонские, значит, старцы сказали, что никакой разницы нет, как мы крестимся. Когда-то древние христиане крестились одним пальцем в знак единого Бога, католики крестятся пятью, старообрядцы двумя или тремя, никакой разницы нет. То есть не нужно ни нам их осуждать, ни им нас осуждать. Ну, понятно, что, да, три пальца, сложенные нами, три перстия означают Троицу, и два пальца, прижатые к ладони, означают две ипостаси Сына Божия. А все тоже только наоборот. Два пальца, которыми крестится старообрядцы, обозначают две ипостаси, и Троица обозначает три других пальца. Так что даже у католиков пятью пальцами опять это все заложено на вот такое вот символическое содержание в сложении перстов, скажем так, да. Ну вот, поэтому, конечно же, не это главное в религии и в духовной жизни. А соблюдение внешних правил, ну, например, там, платок на голове женщины, он как раз не гарантирует внутреннее содержание или какое-то там благочестивое отношение там, к посещению храма, вот в данном случае. Да, пришла в платке, казалось бы, все, да, соблюла, и будет там зло держит или там болтает во время службы. Вот. Об этом еще и Христос говорил. Мы все время и не раз, да, цитируем эти слова. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они получают свою награду. А ты, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно». Вот тоже еще важная вещь. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие будут услышаны. Это очень важно. Вот поэтому, конечно же, вот мы говорим, молиться, молитвы утренние и вечерние правила являются для нас образцами. Как мы должны, они показывают, как мы должны молиться, о чем просить Бога. Но никто не запрещает нам своим словами молиться. И в то же время вот выполнение правил, соблюдение постов имеет, мы, как мы уже и сегодня не раз говорили, важное значение и дисциплинирует нас, укрепляет нашу волю. И поэтому эти правила, ну, конечно, мы стремимся к их соблюдению, они не случайно и написаны, и для души очень полезно. Вот. Древние говорили так: молись, и ты получишь в здоровом теле здоровый дух. Но прежде, да, молись. Вот искренность этого, это важна, да, и тогда и обряд станет только на пользу в нашей духовной жизни. Так, следующий понедельник уже встретимся. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: В 1901 году, после неудавшейся попытки завоевать римскую премию, Морис Равель создал фортепианный цикл «Игра воды», который сыграл огромную роль в развитии французской фортепианной школы. Лучшие черты листовского пианизма сочетаются здесь с оригинальным использованием колористических возможностей инструмента. Новые попытки победить в конкурсе на римскую премию, предпринятые Равелем в 1902 и 1903 году, потерпели неудачу. Все эти события наложили отпечаток на всю его дальнейшую жизнь, и когда Равелю был предложен орден почетного легиона, композитор отказался от награды, сочтя ее оскорблением. Однако степень почетного доктора музыки Оксфордского университета Морис Равель принял как дань уважения.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антонио Вивальди родился в марте 1678 года. Он был крещен акушеркой сразу же после рождения. По разным версиям, это было связано либо с его слабым здоровьем, он родился семимесячным, либо с землетрясением, сотрясавшим город в тот день, и под впечатлением от которого мать будущего композитора уже изначально определила сына в священники. Впоследствии Антонио действительно получил сан и право служить мессы, но вскоре перестал это делать, ссылаясь на сильные приступы астмы. Правда, поговаривали, мол, рыжий священник, как его называли за цвет волос, доставшийся от отца, был отстранен от службы за то, что однажды во время торжественной мессы не смог дождаться ее окончания и покинул алтарь, чтобы поскорее записать внезапно пришедшую ему в голову интересную идею насчет новой фуги. В общем, музыка интересовала Вивальди гораздо больше, чем что бы то ни было. Именно поэтому мы с вами сейчас можем наслаждаться его шедеврами. Знаменитый скрипичный концерт номер 3 «Осень» приглашает слушателя на веселый праздник урожая, постепенно переходящий в крепкий сон, который с утра нарушают звук охотничьего рога и лай собак. Круговорот обыденной жизни запечатлен композитором в концертах цикла «Времена года» ярко и с большим мастерством.

0: Музыкальные мгновения.
1: В поле вихрь летучий гоняет желтый лист, и разложен передо мной в камине огонь трескучий. Меня томит несносная хандра. Афанасий Фетт.

0: Малая Родина.
1: Тонкинский район – один из северных районов Нижегородской области. Он граничит с Шахонским, Уренским, Воскресенским и Шарангским районами, с Кировской областью. В архивных документах Тонкины впервые упоминаются в 1723 году. По данным ревизии, в Тонкино значилось 6 мужиков, их жены, малолетние дети и недоросли. Тонкинская волость была создана в одно время с Уренской в составе Уренского удельного приказа в 1797 году, когда была учреждена самостоятельная Костромская губерния. Существует несколько версий названия Тонкино. Местные жители могут рассказать, что основали поселок Марийце, и название свое поселение получило от первого жителя здешних мест – Марийца по прозвищу Танко. Другие утверждают, что название поселка пошло от русских первопоселенцев, которые носили фамилию Тонкины. Такая фамилия, к слову, часто встречалась и встречается в поселке. Объясняют название поселка еще и так, будто бы когда-то, давным-давно, в эти еще совсем не обжитые места приехала одна женщина по имени Антонина. Она была наставницей староверского поселения. От нее, мол, все и пошло. Вначале говорили о деревне как о Тонкине, а уж позднее закрепилось теперешнее название – Тонкино. Гласит народное предание, что через века до нас дошло. Старообрядчица Антонина в лесах построила село. Крепчало, строилось село, и вот селение Тонкино назвали просто Тонкино. Тонкинский район был образован в 1929 году. Вскоре был расформирован и вновь создан в существующих в настоящее время границах в 1936. Он объединил 140 населенных пунктов, в которых проживало на тот момент 30 тысяч человек. Один из самых больших почитаемых праздников в православии – Воздвижение. Праздник совершается в память об обретении животворящего креста. Испокон веку православный храм в Тонкино носил это имя – Крестовоздвиженский. Нынешняя деревянная церковь построена уже в 21 веке, в 2007-м освящена. Гордость Тонкина – Народный краеведческий музей, основанный в январе 1974 года. За время существования музея его посетило более 200 тысяч человек. В настоящее время в музее находятся на хранении и открыто для просмотра посетителей более 5000 экспонатов. В Тонкинском районе комфортно чувствует себя марийская диаспора. Марийцы компактно проживают в трех селах. Они создают культурную автономию, изучают язык, установили связи с областным обществом финно-угорских народов с республикой Марий-Эл. В одном из сел создан музей марийского быта. Эти три села являются своего рода достопримечательностью Тонкинского района. В 1997 году на территории района, центральной его части, был организован Тонкинский природный комплексный заказник. Он находится в междуречье реки Усты и ее притока реки Ваи, на их водоразделе. Цель создания заказника – восстановление и поддержание экологического равновесия в междуречье рек, сохранение типичных биоценозов южно-таежных лесов. На Тонкинской земле много родников. Вода в них, как хрусталь, чистая, вкусная. Воду из родников тонкинцы считают святой, целебной, используют при лечении различных заболеваний. Родники представляют собой историческую и культурную ценность. Есть особое очарование в небольших провинциальных городках. И как трогательно и искренне их любят те, для кого эти места родные. Вот и жители Тонкинского района не просто любят свою землю. Они всегда рады гостям и обращаются к ним самыми теплыми словами. От больших и шумных городов человек устает. Устает от многолюдия, суеты, от стремительного жизненного ритма. И как хорошо, что от усталости это есть прекрасное средство. путешествие в места, где жизнь спокойна и размерена, где люди знают друг друга в лицо и при встрече здороваются друг с другом, как добрые знакомые. Места, где воздух чист и свеж. Приглашаем вас всех посетить наш красивый, богатый традициями Тонкинский район. Вдали от больших городов и железных дорог рабочий поселок, что душу мою уберег. Здесь лица родные, да боли знакомая речь. Я Бога прошу для меня этот край уберечь, где тихие улицы в сонной прохладе листвы, и в каждой улыбке старушек полно доброты. Здесь корни мои, вот на этой земле. И лучше, чем здесь, не поймут никогда и нигде. И можно уехать, уплыть, улететь навсегда, но родину нашу тебе не забыть никогда. Вот такие удивительные места есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

творческом наследии Глазунова одно из основных мест принадлежит симфонической музыке разных жанров. В ней нашли отражение героические образы русского эпоса, картины родной природы, русская действительность, песенность славянских и восточных народов. Александр Глазунов обладал большим авторитетом и на музыкально-общественном поприще. Его всегда уважали не только за мастерство, за принципиальность, основательность и кристальную честность музыканта. Немало сил он отдал подвижнической работе. Благодаря феноменальной памяти Глазунова была спасена музыка Бородина, уже звучавшая в исполнении автора, но не записанная из-за его внезапной смерти. Так, совместно с Николаем Римским-Корсаковым была завершена опера «Князь Игорь», восстановлена по памяти и оркестрована вторая часть Третьей симфонии Бородина. С 1899 года Александр Глазунов – профессор. С декабря 1905 – руководитель старейшей в России Петербургской консерватории. Избранию Глазунова директором предшествовала полоса испытаний. Студенты консерватории выдвигали требования автономии этого учебного заведения от Императорского русского музыкального общества. Эти обстоятельства раскололи педагогов на два лагеря. Глазунов поддержал студентов. В марте 1905 года, когда Римский-Корсаков был обвинен в подстрекательстве студентов к возмущениям и уволен, Глазунов вместе с Лядовым вышли из состава профессоров. Через несколько дней Александр Глазунов дирижировал опера Римского-Корсакова «Кощей бессмертный», поставленный силами консерваторских студентов. Спектакль, насыщенный злободневными политическими ассоциациями, закончился стихийным митингом. Глазунов вспоминал: «Я тогда рисковал быть выселенным из Петербурга, но, тем не менее, я согласился на это». Лишь после предоставления консерватории автономии Глазунов вернулся к преподаванию. Вновь став директором, он с присущей ему обстоятельностью вникал во все дела учебного процесса. Хотя в письмах композитор жаловался: «Я так перегружен консерваторской работой, что не успеваю о чем-либо думать, как только о заботах настоящего дня». Не изменилась ситуация и после 17-го года. Современники отмечали, что Глазунова интересовало все – и конкурсы самодеятельных артистов, и дирижерские выступления, и общение со студенчеством, и обеспечение нормального быта профессоров и учащихся в условиях разрухи. Деятельность Глазунова получила всеобщее признание. В 1922 году он был удостоен звания народного артиста.

В начале 20 века, в самые тревожные годы, Петербург готовился к премьере в Александринском театре. Всеволод Мейерхольд работал над лермонтовским «Маскарадом». Предполагалось показать спектакль в дни столетия Лермонтова. Но работа над его подготовкой в силу ряда причин затянулась, и премьера состоялась только 25 февраля 1917 года. Для постановки «Маскарада» Мейерхольд привлек замечательных мастеров – художника Александра Головина и композитора Александра Глазунова. Эта постановка стала образцом подлинно-синтетического спектакля, в котором сценическое действие, музыка и живописное оформление были подчинены целостному замыслу. К слову, первоначально для музыкального оформления спектакля Мейерхольд пригласил поэта и композитора Михаила Кузьмина, но музыка, написанная им, не удовлетворила режиссера. «Маскарад» Мейерхольда вошел в историю не только как замечательное сценическое произведение, на которое зрители пробирались чуть ли не под пулями. Знатоки утверждают, что это был самый дорогой спектакль русского театра. Несмотря на все своеобразие творческих индивидуальностей и эстетических позиций режиссера и композитора, музыка Глазунова органично вошла в спектакль и стала его неотъемлемой составной частью. В целом она включает свыше 70 коротких фрагментов и более развернутых, законченных по форме эпизодов, связанных с теми или иными моментами действия. Из-за тесной связи со сценическим действием музыка к «Маскараду» не обрела самостоятельной жизни вне спектакля. Исключение, пожалуй, замечательный романс Нины.

если не первостепенную по важности, то интересную и характерную сторону творчества Александра Глазунова представляют его сольные инструментальные, главным образом фортепианные пьесы. Наряду с такими привычными жанрами романтической инструментальной миниатюры, как экспромт, ноктюрн, вальс, мазурка, мы встречаем и более крупные по масштабу композиции, сонаты, тему с вариациями. Глазунову была свойственна особая индивидуальная манера фортепианного письма, не лишенная элегантности и блеска, хотя, как отмечают музыковеды, несколько однообразная, а иногда и носящая оттенок внешней салонной красивости. К характерным образцам глазуновского пианизма можно отнести, например, изящный маленький вальс или блестящий, виртуозный, большой концертный вальс. Наиболее ценную часть фортепианного наследия Глазунова составляют четыре крупных произведения, написанные им на рубеже веков. Две сонаты, вариации фа диез минор и прелюдия и фуга ре минор. Эта прелюдия, написанная с обычным для Глазунова мастерством, оказалась его последним фортепианным произведением.

1928 году Александр Глазунов был приглашен на композиторский конкурс в Вену, посвященный столетию со дня рождения Франца Шуберта. По его окончании он принял решение не возвращаться в СССР. Формально Глазунов числился ректором консерватории до 1930 года. Некоторое время Александр Глазунов выступал как дирижер, а в 1932 году в связи с ухудшившимся здоровьем вместе с женой обосновался во Франции. Одно из последних произведений композитора Александра Глазунова – концерт ми-бемоль-мажор для саксофона с оркестром. Оно было написано в 1934 году. В это время Глазунов жил в Париже, куда уже успели проникнуть традиции джазовой музыки. Неудивительно, что Глазунову этот новый стиль понравился своей идеей импровизации и ритмическим многообразием. Кроме того, он познакомился с творчеством местного духового оркестра Республиканской гвардии, в состав которого по традиции входит несколько разновидностей саксофона. Исполнительское мастерство музыкантов этого оркестра вызвало восхищение композитора. Так в творчестве Глазунова появилось новое направление – музыка для саксофона. Первое из сочинений этого жанра – «Квартет для саксофонов» – было посвящено артистам оркестра Республиканской гвардии. В их исполнении оно прозвучало впервые в 1933 году. Премьера произведения имела большой успех, что вдохновило композитора продолжить работу в этом необычном для некоторых его почитателей направлении. Менее чем за 3 месяца он пишет концерт для саксофона со струнным оркестром. Конечно, саксофон здесь звучит совершенно не так, как в джазовых импровизациях. Исполнение классических произведений обязывает строго относиться к музыкальному материалу и четко исполнять каждую ноту и паузы, иначе произведение не получится таким, каким его задумывал композитор. Эту работу он посвятил датскому саксофонисту Сигурду Рашеру, который своими советами помогал рождению произведения. А в конце 1934 года впервые представил его публике. В последующие годы этот концерт Александра Глазунова часто исполнялся в Европе, в Советском Союзе впервые прозвучал только в 1948 году, уже после смерти композитора.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: ковчег с мощами святителя Спиридона Трифонского доставлен в храм Христа Спасителя. Патриаршие гуманитарные миссии проводят набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Фестиваль художественного творчества «Свет рождественской звезды» начался в Нижегородской епархии. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября. Подробнее об этих событиях. Ковчег с десницей святителя Спиридона, епископа Трифонского, доставлен в Москву. Напомним, что величайшая христианская святыня принесена в пределы Русской Православной Церкви с острова Корфу по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла для поклонения и духовной поддержки верующих. В России ковчег со святыми мощами прибывает с 17 августа по 20 сентября. Он уже побывал в 11 регионах страны. В Нижегородской епархии ковчег находился с 25 по 27 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре и Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода. За три дня к святыне приложились более 95,5 тысяч человек. В храме Христа Спасителя святыне можно будет поклониться до 19 сентября с 8 часов утра до 8 часов вечера и 20 сентября с 8 до 14 часов. Ежедневно перед ковчегом совершаются молебны. К другим новостям. По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, Новороссии и приграничных регионах. Вот уже три года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. В Нижегородской епархии началось проведение фестиваля художественного творчества «Свет рождественской звезды». Его проводит епархиальный отдел культуры при содействии благочиний. В рамках фестиваля предусмотрены следующие конкурсы. Конкурс творческих коллективов-исполнителей, номинации «Вокал-соло», «Вокальный ансамбль», «Театрализованная постановка» и «Художественное слово». Конкурс декоративно-прикладного творчества, номинации «Рождественская звезда», «Ясельки младенца Христа» и «Елочная игрушка». И конкурс изобразительного творчества проводится в одной номинации под названием «Рождественская история». Первый отборочный этап проводится в благочиниях. Победители примут участие в епархиальном отборочном туре, который будет проходить по 30 декабря. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории и в каждой номинации. Победители епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками. С положением о конкурсе «Свет рождественской звезды» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября на территории Нижегородской епархии. Акцию проводит банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на Образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
1: Доброе утро на радио «Образ».
2: В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
3: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
2: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.

0: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Модные штучки.
1: 200 лет тому назад у каждой дамы, выезжающей в свет и посещающей придворные балы, среди модных аксессуаров была миниатюрная бальная книжка, в которой кавалеры записывали номер танца и свое имя. Ее специально заказывали у ювелиров, обложку украшали золотой анаграммой, драгоценными камнями, перламутром. Внутри книжки было несколько листочков, чаще всего из слоновой кости. Она прикреплялась к поясу бального платья специальным колечком. На цепочке висел серебряный карандашик. Важной деталью бального туалета модниц пушкинского времени была маленькая сумочка, прикрепленная к поясу бального платья. Самой популярной моделью была модель мягкой сумочки «Редикюль». Прообразом ее послужил мешочек для рукоделия, вошедший в моду под влиянием маркизы де Помпадур. Редикюли носили и с верхней одеждой, и с бальным платьем. Для визитов и торжественных случаев предназначались редикюли, богато вышитые серебром и золотом, украшенные большими кистями. Правда, сумочки были так малы, что в них едва могли уместиться кошелек и тонкий батистовый платок.

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор о том, откуда же приходят к писателю литературные сюжеты, образы и как они функционируют, как они развиваются и живут потом в нашей литературе. Темой нашего сегодняшнего разговора станет «Заячий тулупчик». Мы с вами поговорим о том, как «Заячий тулупчик» появляется в повести Пушкина и какую функцию он выполняет там. Затем посмотрим, как последующая литература воспринимает этот образ. Надо заметить, что «Заячий тулупчик» превратился в мифологему русского национального сознания. И даже если забывают о том, какие события происходили в «Капитанской дочке», вот, как правило, «Заячий тулупчик» и эпизод с этим «Заячьим тулупчиком» помнят все читатели. И это не случайно. Дело в том, что, как заметил один из исследователей творчества Пушкина, «Заячий тулупчик» в «Капитанской дочке» становится тем же самым, чем становится основная тема в какой-нибудь симфонии Бетховена. Он пишет, что эта тема то и дело повторяется и видоизменяется на все лады, постоянно напоминая о себе как о главной нити всей композиции. Вот действительно, исследователи подсчитали, что «Заячий тулупчик» у Пушкина упоминается в повести 13 раз в разных контекстах. Я напомню, не все, лишь некоторые, может быть, самые значимые и самые важные. В первой главе, которая носит название «Гвардии сержант», Гринёв уезжает из отчего дома. И вот как затем вспоминает в своих мемуарах, а мы помним, что «Капитанская дочка» – мемуарные записки Гринёва, этот эпизод, он пишет: «Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами». Сейчас, вот в этом первом упоминании, это всего лишь деталь одежды. Заячий тулуп, а сверху лисью шуба. Но как потом эта деталь разовьется? Глава вторая, «Вожатый». Мы все помним эту знаменитую сцену дарения. Как, опять же, вспоминает Гринёв: «Мне было досадно, однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то, по крайней мере, из очень неприятного положения». «Хорошо», — сказал я хладнокровно, — «если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп». «Помилуй, батюшка Петр Андреевич», — сказал Савельич, — «зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет собака в первом кабаке». «Это, старинушка, уж не твоя печаль», — сказал мой бродяга, — «пропью я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча, его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться». «Бога ты не боишься, разбойник», — отвечал ему Савельич сердитым голосом. «Ты видишь, что дитя еще не смыслит, и ты рад его ободрать простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты не напялишь его на свои окаянные плечища». «Прошу не умничать», — сказала своему дядьке. «Сейчас неси сюда тулуп». «Господи, владыка», — простонал мой Савельич, — «заячий тулуп почти навешенький, и добро бы кому, а то пьяница оголтелому». Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле, тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие. Награди вас Господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро забыл о вчерашней вьюге, и о своем вожатом, и о заячьем тулупе. Вот если в первый раз упоминание о заячьем тулупчике, как мы сказали с вами, было почти случайным, почти вот такой мимолетной фиксацией того, в чем уезжает герой из своего дома, то вот в этой второй главе, главе «Вожатый», заячий тулуп появляется вот в этой ситуации, которая связана с ситуацией дарения. Один человек хочет отблагодарить другого, дает ему некий дар. И это импульс, это порыв. А вот глава восьмая, и это третий контекст, в котором заячий тулупчик появляется. Глава восьмая «Незваный гость». Это глава, в которой описывается приступ Белогорской крепости. И вот Савельич во главе восставших узнает вожатого и напоминает об этом Гринёву. «А узнал ли ты сударя Тамана?» «Нет, не узнал. А кто ж он такой?» «Как, батюшка? Ты позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе?» «Заячий тулупчик совсем навешенький, а он бестия вот так и распорол, напяливая на себя. Я изумился. В самом деле, сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо. и понял тогда причину пощады мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств. Детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государство. Вот он, третий контекст, когда появляется этот заячий тулуп, и, как мы видим, маленькое событие, про которое забыл сам герой, ему напоминает об этом Савельич, оно имеет колоссальные, великие последствия для его собственной судьбы. А в следующей главе, главе «Разлука», появляется вот этот знаменитый реестр барскому добру, раскраденному злодеями, тот самый реестр, который составляет Савельич и несет Пугачева. Вот в этом реестре упоминаются шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей, еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей. В 11 главе, в главе «Мятежная слобода», Пугачев с Гриневым едут спасать Машу Миронову. И заячий тулупчик воскресает снова, вспоминается снова. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела. «Стой, стой!» — раздался голос, слишком незнакомый. И я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреевич!» — кричал дядька. «Не покинь меня на старости лет посреди этих машин!» «А, старый хрыч!» — сказал ему Пугачев. «Опять Бог дал свидеться!» «Ну, садись на облучок!» «Спасибо, государь! Спасибо, отец родной!» — говорил Савельич, усаживаясь. «Дай Бог тебе 100 лет здравствовать за то, что меня старика презрил и успокоил. Век за тебя буду Бога молить, а заячьем тулупе упоминать уж не стану». Этот заячий тулуп мог, наконец, не на шутку рассердить Пугачева. К счастью, самозванец или не расслыхал, или пренебрег неуместным намеком. Кстати, попутно заметим, что Пугачев отблагодарит Гринева за его дар. И вот этот заячий тулупчик, который был когда-то дан ему на постоялом дворе, потом обернется другим даром, овчинным тулупом, который пошлет Пугачев, когда отпустит Гринева из Белогорской крепости. И, наконец, в главе 14, в главе «Суд», во время допроса Гринева опять упоминается, опять возникает вот этот заячий тулупчик, который как раз мотивирует контакты Гринева с Пугачевым. Вот как мы сейчас с вами видели, каждый раз, когда заячий тулупчик возникает, его название, его характеристики варьируются. Каждый раз это новый этап в развитии представлений Гринева о том, что такое жизнь, что такое честь. В конце концов, это каждый раз новый этап в развитии сюжета. Не случайно поэтому постоянное упоминание о заячьем тулупчике заставляло искать, откуда эта деталь у Пушкина появилась, почему вот эта деталь так отложилась и отфиксировалась в его сознании. И один из исследователей Пушкина, Оксман, обнаружил реальный документ. Этот документ назывался так: «Реестр убытков, понесенных надворным советником Буткевичем во время захвата пугачевцами города Заинска». Вот в этом реестре, это, я повторяю, реальный документ, были упомянуты два тулупа. Один мерлущатый, второй беличьего меху. И вот когда Оксман обнаружил этот реестр, он так объяснял, почему Пушкин воспринял эту деталь и внес в ее из реального документа в свое художественное произведение. Оксман пишет, что Пушкин нашел долго не дававшуюся ему мотивировку отношений его героев. Вот ему надо было показать, да на основе чего, по какой причине та случайная встреча, которая произошла в степи, превратилась потом вот в такие очень добрые, тесные, дружеские отношения между Гриневым и Пугачевым, между представителями разных социальных лагерей. Что произошло вот по-настоящему-то? Произошла случайная встреча. Вот тот случай, который в творчестве Пушкина играет вообще всегда очень важную роль. Мы помним пушкинское определение случая. Случай – бог-изобретатель. Гринев едет в Белогорскую крепость, едет к месту службы. Но вторгается случай, а вот эта метель, этот буран. Появляется заячий тулупчик, который даруется. И этот заячий тулупчик, вот эта мелочь, вот этот случай имеет потом такие, ну, просто невероятные последствия. Акт дарения, он запускает механизм добра. Именно так определяют многие исследователи вот то, что происходит. Человеческие силы навстречу вот этой исторической стихии, которая разбушевалась. И вот по Пушкину вот это человеческое и оказывается самым-самым главным. Человеческое всегда способно побороть тот хаос, в который погружается человеческая история. И еще одну деталь, да, я уже упоминала, что заячий тулупчик, как правило, это была детская одежда. Если в заячий тулупчик одевали Барчука, то это, как правило, когда он был маленьким. Так вот, смотрите, что получается. Пушкин сознательно беличий тулупчик, да, который был уже у людей средственного состояния, беличьей куньи, заменяет на заячий. Оказывается, важной не ценность подарка, а оказывается важно вот это стремление сделать добро. Поэтому этот заячий тулупчик и появляется, потертый, поношенный. Он только в воображении Савельича существует, как новёшенький. А на самом деле из него Гринёв вырос, да, мы помним, он потёрт, он уже негоден, да, но когда Гринёв пытается сделать какой-то добрый поступок, он отдаёт самое ценное для него. А вот этот заячий тулупчик, в котором он вырос, он для него и есть эта часть его собственной души. Таким образом, вот видим, как эта деталь фиксируется, как она начинает восприниматься. И вот не случайно читательское восприятие того, что же такое заячий тулуп. Сергей Георгиевич Бочаров, очень известный исследователь творчества Пушкина, приводит такую ситуацию в своей жизни. Одному из его знакомых мальчиков прочитали «Капитанскую дочку», и он искренне недоумевал по поводу того, а почему же это произведение называется «Капитанская дочка», а не «Заячий тулупчик». Другой авторитетный читатель — Марина Цветаева. Нужно сказать, что уже при втором, третьем, сотом чтении, когда я уже наизусть знала все, что будет и как все будет, я неизменно, непрерывно разрывалась от страха, что вдруг Гринёв вожатому вместо чая водки не даст, заячьего тулупа не даст, послушает дурака Савельича, а не себя, не меня. И, Боже, какое облегчение, когда тулуп, наконец, вот уже который раз, треснул на вожатовых плечах. И вот получается, что каждое поколение прочитывает «Капитанскую дочку», конечно же, как произведение о пугачевском восстании, как произведение о чести. Именно так нас учат в школе. Но посмотрите, что ведь на самом деле от него остается. Вот этот заячий тулупчик, который треснул на вожатовых плечах, и вот это впечатление, вот это самоощущение мы уносим с собой в последующую жизнь.
1: Когда б вы знали, из какого сора –

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио